Наша музыка. Что? Не слышу, не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.
7: Yeah.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио. Kids!

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком»

0: 89.1 FM. Первое радио.
1: Answer the call!

0: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.

0: Первое радио.
1: Не продашь, не купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.
4: Сохрани меня в своей фотопленке, если чувства сильные. Все, что не по вкусу.

0: понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один. Только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день...

0: Первое радио. Новости.
1: Секретариат Ликуда сегодня рассмотрит вопрос по утверждению дополнительных 3 забронированных мест в предвыборном списке. Подробности через несколько секунд. Здравствуйте, сегодня вторник, 11 августа, в Израиле ровно 7 часов утра. Первый на сегодня выпуск новостей. Марк Кричевский у микрофона. Ликуд объявил в час ночи, что секретариат партии рассмотрит запрос на утверждение 3 дополнительных забронированных мест в предвыборном списке в Кнессет в дополнение к 8, которые были ранее представлены Беньямину Нетаньяху. Официально 3 дополнительных места планируется закрепить за Гидеоном Сааром, министром иностранных дел, место гарантировано ему по условиям соглашения слияния его партии «Новая надежда» с Ликудом, Исраэлем Кацем, министр обороны, бронирование объясняется необходимостью позволить ему сосредоточиться на вопросах безопасности и не заниматься политикой в настоящее время, и Хаимом Кацем, который получит гарантированное место по праву занимаемой им должности председателя Центрального комитета Ликуда. Из официального заявления партии остается неясным, почему эти 3 ключевые фигуры не могли быть включены в первоначальную квоту из 8 мест, уже переданных под личный контроль Нетаньяху. Если секретариат утвердит это решение сегодня, в течение дня премьер-министр получит полный контроль над 11 из 31 мест в партийном списке. Данное экстренное заявление было опубликовано всего через несколько часов после того, как первый кандидат из личного списка Нетаньяху, предприниматель Орен Домбровский, который в основном сейчас живет в США, спровоцировал громкий политический скандал. Журналисты обнаружили, что менее 2 месяцев назад Домбровский публично назвал президента Трампа морально разложившимся куском дерьма, что вызвало волну возмущения внутри правого лагеря. Но кандидат принес свои извинения, написав на английском языке, что ранее неоднократно выступал в поддержку Трампа. Ультраортодоксальные активисты резко активизировали регистрацию Харидим в партию Ликуд накануне предстоящих праймериз. Согласно репортажу 12-го телеканала, это является частью многолетних скоординированных усилий по выстраиванию политического влияния внутри правящей партии и воздействию на ее курс. По оценкам, около 7

0: тысяч из примерно 140 тысяч членов Ликуда являются ультраортодоксами, причем сейчас в партии представлены почти все крупнейшие хасидские дворы. Эта тенденция частично обусловлена недовольством традиционным политическим представителями ультраортодоксов, прежде всего партией Ядут Атора, но также и ШАС, и убежденностью в том, что членство в правящей партии предлагает более эффективные средства для продвижения интересов ортодоксов. Политики Ликуда, в свою очередь, все активнее заигрывают с ортодоксами, посещая мероприятия Харидим в рамках кампании за их поддержку. Телеканал Кешет 12 опубликовал результаты опроса, проведенного институтом Мигдам при участии iPanel. Согласно им, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия Гадия Зинкота Яшар получала бы 24 мандата и стала бы крупнейшей парламентской фракцией. Ликуд – 22 мандата. Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом. Баяхат – 15, Демократим – 11, Нашдем Израиль – 10, Ядут Атора и Отсма Иудит по 8, ШАС 7, Цианут Датит 5, Блок Хадашталь 5 и РААМ 5. Партии Бационим или Уимники, Балат, партия Гилада Эрдана и Кахоль Лаван не преодолевают электоральные барьеры, в Кнессет не попадают. Блок оппозиционных партий получает 60 мандатов, блок коалиции 50-10 – это арабские списки. Следующий раунд переговоров между Израилем и Ливаном при посредничестве США состоится в начале сентября, сообщил Вайнет, официальный представитель знакомой ситуации. Он также подтвердил, что последние переговоры в Риме продвигались с огромным трудом, поскольку Бейрут настаивает на дополнительном выводе израильских войск из Южного Ливана, тогда как Иерусалим утверждал, что сначала должна быть завершена процедура проверки разоружения Хизбаллы. В течение нескольких недель, оставшихся до следующего раунда, США подталкивают стороны к согласованию списка стран, которые примут участие в механизме проверки. При этом Израиль отвергает включение государств, которые пытались действовать против него на международных форумах, сообщил этот источник. Израиль подозревает, что два арабских государства замышляют нападение, усыпляя бдительность и создавая ложное чувство безопасности с помощью фиктивных дипломатических соглашений. Об этом говорится в двух отдельных репортажах, опубликованных за прошедшие сутки и 12-м телеканалом, телеканалом Кан. Согласно этим репортажам, две страны, ни одна из которых не называется, намерены подписать с Израилем дипломатическое соглашение с целью избавить себя от нежелательного пристального внимания, ну а потом напасть по образцу нападения 7 октября 2023 года, но в более крупном масштабе. Хамас под руководством Ихи Синуара совершил смертоносное вторжение после долгих лет работы по введению Израиля в заблуждение. Но, однако, не исключено все это не более чем предвыборные вбросы правящей коалиции. Есть такое мнение, и это не исключено, что именно так. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы, сегодня у нас с вами вторник, 11 августа, температура немного повысится, будет выше обычной для этого времени года. В Иерусалиме и Хайфе 33 градуса, в Тель-Авиве 34, в Бер-Шеве 37. Вы слушали первый на сегодня выпуск новостей. Всем хорошего и приятного дня, но, разумеется, в компании с Первым радио.
1: Прогрев шоу на Первом.

0: Доброе утро, солнечный Израиль, 7 часов 9 минут утра, у нас 11 августа 26 года, денежки с кредитки снялись, а это значит, что все в порядке, можно работать. Первое радио 89.1 FM и прогрев шоу с Леной Семеновой.
1: Доброго утра всем, кто проводит время вместе с нами. Кристина Кипнис здесь же.
2: Тут я, да, сейчас, секундочку.
0: Где я? Где я? Тут-то я.
2: Тут-то я. И вы тут-то, и Андрей Ежов. Ой, как
0: Андрюха,
2: я заорала.
0: Ты тут-то?
2: И я тут-то. Да, здрасте.
0: И вам здрасте.
2: И вам здрасте. Ну что, не
0: друзья, открываем наши глазки, не хвораем, поднимаемся с постельки. Ну или, по крайней мере, не выключаем радиоприемники для того, чтобы слушать наши глаза.
2: Так, значит, подушечку в ручки взяли, взбили, молодцы, положили. Простыночку, значит, ручками разгладили. Ай, вы мои молодцы.
1: А что делать тем, кто уже за рулем?
2: Сейчас дойдем.
0: Берем подушечку.
1: Берем подушечку.
2: Обожаю с вами работать, а ну-ка ты.
1: Семья, заткнулись и жрём. Да?
0: Я как будто со школы поехал в театр, знаешь, это дети, рот. Так, да, Кристин?
1: Ну,
0: не плачь.
2: Я не могу так работать.
0: Не плачь.
2: Потом,
0: еще
2: значит,
0: одна осталась ночь у нас с тобой.
2: Так, и предлагаю, значит, пока я буду проклинать своих коллег, послушать песню, потому что я, значит, уже проснулась бодра и весела, ручку беру, в блокнотиках имена записываю, куклу Вуду беру и в животик и вкалываю иголочки. Андрюшечка, пока я с Леной занимаюсь, давай, включай песню.
0: Девочки,
2: давай, мой хороший, давай, музыку включил.
0: Первый пошла Виагра. А дальше посмотрим, как будет складываться утром.
2: Ой, здравствуйте, Виагры.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ой, только не ори, пожалуйста. Прогрев так прогрев. Ну все поняли, мы согласны. Ну все, ведем эфир.
2: Я его убью.
3: Правильно.
2: Возможно, даже сегодня.
3: А можно я тебе помогу?
2: Можно. Угу.
3: Окей, договорились.
2: Ребят, пока еще Андрей в студии, напишите ему теплые прощальные слова.
3: А мы пока расскажем о том, какие праздники сегодня, да, отмечаются.
2: Вот, но... Лена, да. Наш с тобой, мы с тобой ведьмы.
3: Да,
2: и... Нам с тобой 399 лет.
3: Годиков.
2: Годиков. Так, и у нас что-то... праздник второй молодости.
3: Слушай, у меня, например, я не знаю, как ты, Кристина, но да. У меня еще первая молодость не закончилась, так же все нормально.
2: Ну, давай, 450 тебе стукнет, и поговорим об этом.
3: Окей,
2: договорились. А вот, кстати, очень, Андрюш,
1: Господи,
2: тебя...
1: Господи, о чем мне говорят вообще?
2: Я тебя с этим поздравляю, потому что вот ты, по сути, вот так, как тебя видно наполовину, если мы говорим, что
1: день белого гриба?
2: Да.
1: Спасибо. А заметьте, зато я очень редкий грибочек.
3: Да ну прям ты редкий, ничего подобного.
2: Ты решил, что ты редкий?
3: Белые они не редкие грибы, абсолютно.
2: Да.
3: В нормальной климатической зоне они очень даже не редкие. Просто надо места знать грибы.
2: Андрюш, ты уже плачешь?
3: Да,
2: не плачь.
3: Не плачь. Еще одна
1: всю жизнь ночь у нас с тобой. Я помню, как у нас вся компания кипятком, извините, ходила под себя, когда находили белый грибочек. Поэтому вот так.
2: Ну, это уже...
3: Я же тебе говорю, это нужно знать просто места, где эти белые грибы.
2: Или к врачу сходить, это ненормально.
1: А можно то и другое. С белыми грибами прийти к врачу.
2: Тоже. А вот смотрите, Международный день здорового сердца. Это какое? Это которое черствое?
1: Которое высыпается.
2: Что это такое?
3: Куда оно высыпается?
2: Куда оно высыпается? Сердце не может высыпаться.
1: Все, есть вопрос? День полета на воздушном именно шарике.
2: Летали?
3: Это вот...
1: На шарике нет, а пятачок да.
2: А вот скажите мне, день мусорной еды.
3: Это про что?
2: Вот, я это к вам и обращаюсь.
3: Я вот хочу сейчас посмотреть.
2: Я не знаю, ну как бы.
3: Тут написано, наши предки питались простой и полезной пищей, которая с любовью готовилась в печах. Ягоды и фрукты, злаки и орехи, вылобленные в чистых реках и озерах рыба, выращенные на домашнем подворье скот и птица. Такими дарами ограничивались люди из поколения в поколение. Вот, там еще много всякого разного написано.
1: Всемирный день
3: читать.
1: Стального барана.
3: Чего?
1: Стального барана. Три годика он отмечается.
2: Это
1: понять
2: культ.
1: Бы зачем.
2: Это культ.
1: В смысле, нет. Как золотой телец?
2: Типа того.
3: Ребята,
2: я так думаю.
3: Сегодня день кинетического песка. Какая это клевая штука,
2: да,
3: вообще.
1: Залипательная.
3: Особенно для
2: если
3: детей.
2: Если ты это еще и выговоришь, да, сначала. А теперь, кто-то так, где-то там, кто-то там, что-то там, где-то там, где-то там.
3: Че?
2: А США отмечает день хип-хопа.
1: Закоротила, мать.
3: Ясно, я поняла. Слушай, это вот к дню кинетического песка, день игры на песке. Тоже в США. День маски для лица. Ну, не знаю, с кинетического песка, наверное.
2: День президентской шутки.
1: Друзья, напишите на номер WhatsApp. И мы закроем нашу радиостанцию после этого. День президентской шутки. Мы не будем развивать эту тему.
3: Мы не будем развивать.
1: Хотя могли бы.
3: Потому что еще чуть-чуть, и вот этот вот следующий праздник, день выравнивания зубов, станет нашим профессиональным праздником.
2: Тогда выклейте мне глаза, я все равно это скажу.
1: Еще немного, и на наших лбах начнет мигать красная лампочка.
2: Возможно.
3: Так, что у нас еще есть хорошего?
1: Слушайте, день сэндвича панини.
3: Это что такое?
1: Ну это вкусно. Вы что, панини? Знаете, что такое панини?
2: Ну давай. Будь здоров.
3: Ну так я приблизительно представляю.
1: Панини — это такой итальянский, соответственно, вариант сэндвича.
2: Mm-hmm.
1: Он
2: точно,
1: из двух
2: точно,
1: кусочков
2: да.
1: Хлебушка. И...
2: Без корочки, да, вроде бы его подают?
1: Нет, как раз с корочкой.
2: А с корочкой
1: внизу, значит, там холодная закуска. Это может быть какой-нибудь...
2: Да.
1: Паста,
2: вот
1: куру,
2: это
1: паста,
2: все,
1: куру,
2: да.
1: Паста.
2: А 11 августа 1906 году в Англии запатентовано звуковое кино.
1: Опаньки!
3: Это очень-очень круто. А еще что у нас тут хорошего?
1: А что еще?
3: Ничего.
1: Ну все.
3: Ничего. Нет, на самом деле очень много всяких разных праздников, и говорить о них можно много, но я предлагаю еще раз Виагру послушать.
1: Да. Есть, кстати, есть ли здесь любители красавчиков, девочки?
3: Красавчиков?
1: Крису Хемсворту, который играет роль Тора. с киновселенной Марвел. 43 года.
3: 43?
2: Ой, но такой малолетка еще.
1: Поскольку у него гены австралийца, он под 2 метра, он до сих пор накачанный и до сих пор гоняет на серфе с детьми и так далее.
3: Я слежу за ним, кстати говоря, в Инстаграме, и я тебе хочу сказать, что вот то, что он накачанный, он же как дурной занимается просто.
1: Да,
3: он тягает железо.
1: Верно.
3: Он вот этими вот, он жонглирует цепями здоровыми такими. Я это все смотрю, и да, но какой он отец? Вот, а какой он муж замечательный. Я просто смотрю на них и вот прям улыбаюсь, правда.
1: Совершенно верно, друзья. И мы вас призываем улыбаться, потому что впереди 2 часа веселья, радости, хорошей музыки и, конечно же, классных и нужных важных фактов.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-111-11. Intelligo. 03-944-111-11.
6: Пельмени?
7: Да.
6: Вареники?
7: О, да.
6: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.
8: Голоса Первого радио.
9: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютубе.
10: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
9: Марк Кричевский.
11: Первому радио 25 лет.
12: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Катились мы, катились и докатились, наконец.
2: Чебурашка вошел не туда просто.
3: А я думаю, что так больно.
2: Мы строили, строили, наконец построили.
1: Наконец построили. Это был не Чебурашка. А, да, это был Чебурашка, да, действительно.
4: Интрига зашла и вышла.
1: Короче, мы докатились до гороскопа. И что касается всех знаков зодиака, если говорить обо всех, то сегодня звезды предоставляют прекрасные возможности для самовыражения, вдохновения, генерации новых идей и любых видов креатива. Так что творческие люди будут сегодня чувствовать себя в своей стихии. Интуиция обещает Кроватка. Преподнести приятные сюрпризы, поэтому слушайте сегодня ее как можно чаще. А вот эмоции сегодня не будут отличаться спокойствием и стабильностью. Возможны затяжные выяснения отношений, попытки докопаться до самой сути.
3: Ага.
1: Вот вам.
3: Суть, да, значит? Окей. Овны, вам сегодня лучше не пытаться сделать все дела одновременно. День подойдет для решения вопросов, которые долго откладывались из-за нехватки времени. Вообще не стоит быть мягче. Да сейчас. Резкие слова могут неожиданно привести к спору. Идите сюда, кто хочет со мной поспорить.
2: Тельцы, день может принести приятную новость или неожиданное предложение. Не спешите отказываться от новых идей только потому, что они нарушают привычные планы. С деньгами лучше вести себя осторожнее и избегать покупок под влиянием эмоций.
1: Ой, да, вот здесь я согласна. Покупки эмоциональные.
2: Мы же недавно поднимали эту тему. Покупки на эмоциях, покупки по пьяни и так далее.
1: Близнецы, вам сегодня придется выбирать между несколькими делами, каждый из которых кажется срочным. Постарайтесь определить главное и не распыляться на мелочи. Возможно, также сегодня неожиданная встреча или сообщение от человека, с которым вы давно не общались.
3: Прекрасно. Вот не общались, и не надо начинать.
2: Будете
3: Раки.
2: Мимо проходите.
3: Звезды советуют немного сбавить темп и требовать от себя, и не требовать, вернее, от себя слишком многого. На работе могут появиться дополнительные задачи, но большинство из них спокойно подойдут до своей, ну, как бы подождут своей очереди. День благоприятен для домашних дел, покупок для дома и общения с близкими. Оно вам надо, оно вам не надо.
1: Кристина сегодня вообще в отказку вообще везде.
2: Да. Заметила
1: потому,
2: тоже,
1: везде,
2: да?
1: Нет, везде, все, да нет, сейчас я буду.
2: У нее кризис звездной веры.
3: Да, да, потому что...
2: Салют!
3: Дальше.
2: Вера.
3: Львы.
2: Львы, сейчас будет настолько неожиданный гороскоп для львов, что вы просто обалдеете и упадете со своих стульев. Вам сегодня очень захочется, львы, оказаться в центре внимания.
1: Точка.
2: Все, майк драп, я ушел. Никогда такого не было, и вот опять. Обстоятельства вполне могут предоставить вам такую возможность. Хорошо пройдут переговоры, встречи и разговоры, где нужно убедить других в своей правоте. Однако чрезмерная уверенность может помешать услышать полезный совет.
3: Да ты что, обалдеть.
2: Никогда такого у львов не было.
1: Да, и вот опять.
2: Всегда кротостью славились.
1: Девы, вам предстоит разобраться с мелочами, которые накопились за последние дни. Внимательность поможет быстро найти ошибку или заметить деталь, которую пропустили другие. Не стоит раздражаться, если окружающие работают медленнее, чем вам хотелось бы.
3: Понятно.
2: Куда сейчас медленнее, чем я?
3: Ну, есть такие люди. Да. Как в анекдоте про улитку, когда она через год вернулась, ага. И он ей сказал, да ты надоела мне уже. Весы. Значит, вам звезды обещают сегодня новые знакомства, интересные разговоры. Кто-то может неожиданно предложить сотрудничество. Поездку или совместный проект. Не торопитесь соглашаться. Вдруг это маньяк. Пока не узнаете все условия.
2: Хорошо. Скорпионы.
1: Я смотрю, Кристина вообще все обо всем знает. Точно ведьма?
2: Я же говорю. Скорпионы. Звезды настоятельно советуют сегодня проявить терпение и держать эмоции под контролем. Возможен спор, в котором очень захочется оставить последнее слово за собой.
3: Идемте к овнам.
2: Помните о том, что иногда гораздо выгоднее закончить разговор или вернуться к нему позже. Я сейчас представляю, как две черные дыры держат скорпионы и такой, Леха, не надо, Леха, и Леха такой, я сейчас его... То есть я представляю, потому что, ну как, возможен спор, в котором очень захочется оставить последнее слово за собой. По-моему, это всегда у скорпиона.
3: Возможно, сейчас стрельцы, да?
1: Да, стрельцы. Вас сегодня может неожиданно потянуть на приключение или смену привычной обстановки. Даже небольшая поездка или новое занятие способны подарить свежие впечатления. На работе появится шанс проявить инициативу, поэтому не бойтесь предлагать собственные идеи.
2: Нет.
3: Бойтесь. Козероги, звезды говорят, что вам лучше начать день с самых важных и сложных задач. Поскольку после обеда концентрация ваша может снизиться, поэтому серьезные решения не стоит оставлять до вечера. В отношениях с близкими потребует немного больше терпения и внимания. Понятно?
2: А что за угроза-то пошла?
1: А, вот, вот. Она сегодня всем угрожает. Сжечь ведьму!
2: А это начало первого часа, Лена. Что будет дальше?
3: Лен, нет, ну я ж красивая. Ладно, потом сжечь.
1: Потом сжечь, но потом.
2: Водолеи, вам сегодня могут прийти в голову необычные идеи, которые сначала покажутся окружающим слишком смелыми. Ой! Не отказывайтесь от них сразу, некоторые задумки имеют хорошие перспективы. День также подходит для знакомств, общения и поиска единомышленников. Главное, не обещать больше, чем вы действительно сможете выполнить.
1: Ну и рыбы, вам сегодня стоит прислушаться к интуиции, особенно если придется быстро принимать решение. День может принести небольшие перемены в рабочих или личных планах. И не переживайте из-за неожиданностей, некоторые из них в итоге окажутся очень кстати.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну что, давайте немножечко, значит, по лезвию ножа пройдемся.
2: Я поняла, ты хочешь тему сегодняшнюю, да?
1: Я очень хочу.
2: Слушай, ну надо для начала, мне кажется, надо зайти издалека.
1: Давай.
2: Ну вот, слушай, у меня есть один мой очень хороший знакомый, я даже, наверное, уже друг. Причем он появился уже, ну, здесь, в Израиле. Вот, он механик, вот, и он, мы познакомились через третьи руки, как говорится, через общих знакомых, то есть я свою прошлую машину у него вот ремонтировала. Вот, и вот с того момента как-то вот мы так это самое стали общаться, я гоняла ему машину, то все пятое-десятое, и в один прекрасный момент он просто перестал брать с меня деньги.
1: Что?
2: Да, да.
1: То есть
2: он мне
1: дарит?
2: Что-то... Нет. Ну, да, нет, ну тут, Кристина, ну, тут вообще не
1: слушай,
2: про
1: надо
2: это.
1: Надо все варианты посмотреть.
2: Я имею в виду, что он заботится о моей машине, а так. Деньги брать отказывается. Я
1: на говорю, счетчик тебя поставил?
2: Я говорю, сколько денег тебе? Он говорит, слушай, не делай мне нервы, я же тебе просто хочу помочь. Я говорю, слушай, каждое вот действие, каждая работа должна быть оплачена.
1: Согласна.
2: Вот смотри, друг,
1: да.
2: Деньги.
1: Да, два ствола.
2: Как они, вот как все это дело женится, как это коррелируется.
1: Ты знаешь?
2: Я хочу просто поговорить вот о том сегодня, должны ли вот, например, друзья, да, оказывать такие услуги бесплатно.
3: Или иными словами, смысл фразы «сделай по-братски» работает он
2: да,
3: или нет?
2: Да, да, абсолютно точно.
1: Честно, вот мое мнение, вы можете сейчас закидать меня гнилыми помидорами, если осмелитесь, но я скажу
3: Лена,
1: так,
3: вставай.
1: Что каждый труд должен быть оплачен, и неважно, друг это
2: абсолютно
1: или не друг.
2: Точно.
1: У меня истории моей жизни, скажем так, были, когда я с друзей не брала деньги, оказывала определенные, сейчас это ужасно прозвучит, услуги.
2: Слушай, ну как звучит, так
4: как
2: звучит.
4: Как хорошо, но... что ты остановилась.
1: Я просто я услышала эту фразу у себя в голове, но неважно. Так вот, и когда я потом сказала, я говорю, ну хотя бы там за материалы, там денежку, потому что ну, на что-то мне это надо все покупать, мне сказали, какая ты меркантильная.
2: Слушай,
1: и с этого момента я такая думаю, воу,
2: ну
1: а
2: вот,
1: что происходит?
2: Ну вот, мне кажется, ребята, что это какой-то вечный этический тупик.
1: Да,
2: вот прям.
1: Есть.
2: Вот смотрите, дорогие наши радиослушатели, вы, ну, например, условно говоря, фотограф, я не знаю, дизайнер, парикмахер, программист, мастер там, я не знаю, по ремонту, маникюру, педикюру. Вот к вам приходит лучший, условно говоря, друг и просит помочь по-братски. Но вот вы же тратите сколько-то вот часов своего времени на все на это дело, правильно?
1: Да, да.
2: Должны ли вот вы или там друзья просить скидку или вообще бесплатную услугу, если это ваша работа, вы этим зарабатываете на хлеб? Как правильно, скажем так, отказать другу и не испортить отношения? Вот. Были ли у вас, например, случаи, когда дружба ломалась из-за бизнеса? Напишите, давайте поговорим, тема на самом деле серьезная, но мы из этого...
1: Провокационная.
2: Вот, да, мы из этого зерно-то выщемим. Вот, 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp. Должны ли друзья просить скидку или вообще бесплатную услугу, если вот вы в вашей профессии оказываете услугу, да, и вы зарабатываете этим на хлеб? Пишите 054-20-70-800.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Ля Кок.
4: Освежающие летние коктейли с петушком Ля Кок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Ля Кок.
6: Ля Кок.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Жаркое лето в Center Car. 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
8: Звоните 03-558-5458.
2: Реклама.
0: Первое радио всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Слушайте, сообщения уже пошли. Валентин написал: о, какая знакомая ситуация. У жены знакомый механик, следит за машиной и все такое. Сначала он перестал брать деньги с нее, потом начал дарить цветы. Опа! Потом, в общем, этический тупик. Я смотрю. Слушайте, но я вам хочу сказать, что здесь, мне кажется, все зависит от супруги в том числе, да? То есть держать во френд-зоне человека таким образом, чтобы он даже и подумать не мог. А цветы, мне кажется, это лишнее.
2: У меня кума-массажистка. Так. Вот на слове кума я сразу, знаешь, на слово кума можно сразу определить возраст человека.
3: Нет, от слова кума можно сойти с ума.
1: Так, ну.
2: Слушай, ключи от каламбурушной, от рифмовной. Всегда, когда делаю массаж у нее, у кумы, плачу обычный тариф.
3: Ну,
1: так, все, нет, ну, все правильно.
3: Все, получается, все,
2: типа,
3: молодец.
2: Типа, все равно платит полностью.
3: Да.
2: То есть, Ренат, молодец.
3: Молодец. А вот Борис пишет: мое мнение, все правильно, каждый труд должен быть оплачен.
1: Да.
3: Ни в коем случае не просить у друзей скидку, если он сам тебе это все вот не предложит. А отказаться как бы тоже нельзя, потому что можно обидеть друга. Ну, и если ему это ничего не стоило, например, там, ну, не сильно он потратился, тогда все как бы беседр гамур. А потом что-то для него тоже сделать, я считаю, это правильно.
1: Слушайте, а вот от Сергея пришло длинное такое сообщение. «Доброе утро», пишет, «интересный вопрос». И я на него отвечу, наверное, как истинный еврей. Вопросом на вопрос. Как-то в ТикТоке услышала, мне понравилось. Люди идут в то или иное место и готовы платить сумасшедшие. Ну, может, мне кажется, что сумасшедшие, но столько, сколько им скажут деньги, и даже у них не ёкает. А когда идут к друзьям, то случайно только для скидок. Это, мне кажется, неправильно. От того, что он друг или родственник, это же, получается, ему обходится все дешевле. Лично я иду покупать что-то, у меня есть возможность купить у друга и родственника, короче, так. А с другой стороны, когда ко мне подходят, я стараюсь сделать цену минимальную, по возможности могу вообще не взять денег или просто по себестоимости. В общем, просить скидок у друзей и родственников – это нехорошо. Наоборот, еще и чаевые добавлять надо.
2: А еще есть те люди, которые не просто просят скидочку, да, или намекают на нее, которые ее требуют. Или считают ее само
3: такие,
2: собой разумеющейся.
3: Типа, в смысле без скидки?
2: Ну ты ж бесплатно твою четвероюродную сестру, которую ты видел два раза в жизни, приютишь же, да?
3: Да, и мы с тобой вообще-то уже два месяца
2: на
3: дружим.
2: На два года. Ей нам учится... Алексей пишет, настоящий друг никогда не попросит скидки, а наоборот даже даст больше.
3: Вот.
2: Иначе
3: я согласна.
2: Это не друг.
3: Кстати,
2: с намеком, видимо, на пузырь, я не знаю.
3: Это, мне кажется, отличная проверка вашей дружбы, потому что, ну, вначале, знаете, как и в отношениях, да, конфетно-букетный период, вот это вот все классно, здорово, а потом начинается быт.
1: Короче, ребята, мы сегодня спорим, как говорится, о наболевшем. Бизнес и дружба – это вообще вещи совместимые. Должны ли близкие люди платить за вашу работу по полному прайсу или по-братски все должно быть бесплатно или по себестоимости? Пишите на наш WhatsApp 054-20-70-800 ваши истории. Ждем с нетерпением.
2: Лена Семенова.
1: Кристина Кипнис.
3: Андрей Ежов.
2: 7 часов 53 минуты, 11 августа 26 года. Это Первое радио, 89.1 FM и Прогрев шоу. Услышимся после небольшой рекламы и новостей.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
3: 03-94-94-88.
2: Год без забот.
4: Реклама.
5: Жаркое лето в Центр-кар.
6: Приобретая машину в Центр-кар, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
5: Центр-кар Азур. Дерех Хашива 9.
7: Ля-кок.
8: Ля-кок Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
7: Ля-кок.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Самый лучший.

0: Не. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Agi Group. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Реклама.
2: Первое радио. Всегда с тобой.
3: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
4: Голоса Первого радио.
5: Влад Зерницкий, главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка трех внуков.
6: Дедушка!
5: С 1997 года выступает на израильской сцене.
7: В эфире программа авторской песни «101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
5: Влад Зерницкий.
4: Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
8: Юав Сигалович сегодня встретится с Мансуром Аббасом. Подробности через несколько секунд. Восемь часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Сегодня бывший замминистра внутренних дел Йоав Сигалович, который пару дней назад покинул партию Еш Атид, встретится с лидером РАМ Мансуром Аббасом для согласования условий его присоединения к этой партии. На 22 августа намечен съезд РАМ, и до его проведения Аббас намерен договориться с Сигаловичем. Мансур Аббас хочет сделать объединение техническим, без вступления Йоава Сигаловича в РАМ, чтобы не потребовалось менять партийный устав и структуру руководства партии. Сигалович, согласно сообщению, выдвигает три основных требования. Ему необходима свобода голосования по вопросам отношений религии и государства. Кроме того, он настаивает, чтобы Мансур Аббас высказался в поддержку гражданской службы арабских граждан и официально признал Израиль еврейским государством. Лидер РАМ уже неоднократно делал такие признания. Сигалович желает закрепить эти декларации и тем самым устранить всякие основания называть РАМ антисионистской партией, тем более в ситуации, когда партии ортодоксов не способны заявить ничего подобного. Президент Дональд Трамп предпочитает не начинать новый раунд военных ударов по Ирану, но также проявляет осторожность в вопросе возвращения за стол переговоров. Его окружение представило данные о серьезном ущербе, уже нанесенном иранской экономике, и убедило главу Белого дома дать финансовым санкциям и морской блокаде время для достижения максимального эффекта. Трамп вернулся к классическому американскому инструменту экономической блокады и утвердил стратегию «поживем-увидим», в рамках которой портам и финансовой системе Ирана будет нанесен еще более глубокий экономический урон. Смена курса произошла в результате внутренних дискуссий в администрации. Помощники Трампа наглядно продемонстрировали ему эффективность уже введенных ограничений. Высокопоставленные чиновники рекомендовали еще сильнее ужесточить существующие и добавить новые санкции, считая это наиболее эффективным способом заставить иранский режим пойти на уступки. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ в ближайшее время вывезет ядерный материал, оставшийся со времен режима Асада на секретном объекте в Сирии. Как сообщает портал Axios со ссылкой на американские и израильские источники, это стало возможным после того, как администрация Трампа достигла соглашения по данному вопросу с Израилем и новым сирийским правительством. По словам американского чиновника, этот материал непригоден для создания полноценного ядерного оружия, однако может быть использован для производства грязной бомбы. Договоренность была достигнута в результате многомесячных закулисных переговоров, направленных на предотвращение потенциального конфликта вокруг этого чувствительного объекта, который мог бы спровоцировать военную эскалацию между Израилем и Сирией, вовлечь в нее Турцию. Официальное соглашение о вывозе материалов было подписано между МАГАТЭ и правительством Сирии около трех недель назад. Трое активистов поселенческого движения минувшей ночью незаконно пересекли границу с Сирией, после чего были возвращены в Израиль силами ЦАЛя. Это стало очередным случаем в череде подобных инцидентов за последние.

0: Последнее время. Задержанные называют себя пионерами Башана и открыто призывают к созданию израильских поселений на юге Сирии. Последние месяцы фиксируется резкий рост попыток со стороны этих активистов проникнуть на сирийскую территорию. Примечательно, что несмотря на незаконный характер акций, до сих пор против членов этой группы не было выдвинуто официальных обвинений. А сами они получают политическую поддержку со стороны ряда депутатов Кнесета от правящей коалиции. После того, как все центральные СМИ Израиля сообщили о выходе на наш рынок знаменитой сети Сефора, корреспондент The Marker Ярден Бенгаль проверила информацию. Она обратилась в головной офис корпорации и получила опровержение. Сефора не имеет намерения открывать магазины в Израиле в обозримом будущем и удивлена такой интерпретацией единичной сделки, заключенной с одной из израильских компаний. Ограниченную партию товаров Sephora Collection закупила для перепродажи местным супермаркетам израильская компания Glam42, которая вовсе не является ни официальным дилером, ни официальным импортером сети. Сделка носит разовый характер и не обязывает Sephora к продолжению отношений. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы, сегодня, я напоминаю, сегодня вторник, 11 августа, температура немного повысится и будет выше обычной для этого времени года. В Иерусалиме и Хайфе сегодня 33 градуса, в Тель-Авиве 34, в Бершеве 37. В среду, четверг, пятницу и субботу жара будет немножко спадать, переменная облачность, но, разумеется, будет все равно очень жарко. Вы слушали новости. До встречи.
1: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: 8 часов 8 минут утра. Второй час прогрев шоу пошел. 11 августа 2026 года. Вы слушаете прогрев шоу на первом радио 89.1 FM. И выдыхай. Кристина, передразнивающая меня Кипнис.
2: Никогда и ни разу. Дали на Семенова?
3: Обязательно и точно, совершенно, как это я...
1: Что? Ты просто согласилась,
3: да? Я согласна, да. Андрей Ежов.
1: Здрасте.
3: Спасибо всем. Сегодня, ребята, мы обсуждаем тему дружбу и дружбу за деньги. Должны ли друзья платить за вашу работу полностью? Или какую-то скидку, типа по-братски? Или там, я не знаю, только за материалы и все такое
1: за
3: прочее?
1: За ну, пожалуйста.
3: Пишите на наш WhatsApp 054-2070-800. Сбрасывайте свою вот эту...
2: Кстати, естественно, мы же обратились к мнению экспертов.
3: Так.
2: Правильно? Правильно. И вот, значит, некая группа психологов говорит.
3: Так.
2: Предлагает, значит, эта группа психологов делить друзей жестко на своих и деловые контакты.
3: Угу.
2: И говорят они, если такой подход сделать, то он, естественно, с одной стороны, как бы не идеален с точки зрения перспектив и дружбы, ни с точки зрения самих друзей, которым когда-нибудь будет неловко вас просить. Но! Но
1: разогналась.
2: Есть в этом какой-то баланс, который поможет как бы вот разобраться вот с этим моментом. Просить, не просить,
3: просить, если сколько.
2: Да, брать деньги, не брать деньги, брат ты мне, не брат. Ну вот это вот все.
1: Дон Кихот пишет: «Доброе утро, сразу видно, что вы еще не выспались. Кто вам сказал? Откуда источник информации? Утечка.
2: Я не говорила.
1: Найти.
2: Я
1: бодаю
2: взяла».
3: Да, это все сообщение? Или там еще есть?
1: В юмористической программе серьезные вопросы. Он к этому.
2: Так
1: вот, если серьезно, то с друзьями и родственниками существует система «ты мне, я тебе». Помните, в одноименном фильме родственник главного героя попросил скидку, на что он ответил: «С родственников я беру вдвойне».
3: А, вот. Смотрите, серый пишет. Ну, первое сообщение он написал: «Привет всем, будете сжигать ведьму, могу помочь дровами».
2: Вот. Иди сюда, мальчик.
3: Короче, а вот...
1: Нам пишут комментарии: «А у меня газ есть, газовая горелочка», знаешь, там
3: у меня по теме он дальше пишет сообщение: «Позвал брата установить мозган, спрашиваю, как будем работать, по-братски или по-честному? Вопрос от брата: а это как?» Ответ был такой: «По-братски налью пол-литра, а по-честному возьмешь деньгами». И все. И чем дело-то закончилось? Вот очень интересно, чем вот какая как
1: учитывая то, что тебе не отвечают сейчас в сообщениях, значит, скорее всего, пол-литра-то сработали.
2: А вот смотрите,
1: спят.
2: Мы, значит, Илью, получается, разбудили, вопрос задали, и вот тут начался мозговой штурм.
1: Да.
2: Друзья, доброе утро. Я бы на вопрос ответил следующим образом. Если какая-либо работа требует только моих трудозатрат, то, естественно, с друзей деньги не беру.
3: Ага.
2: Если, опять же, работа требует каких-то, ну, даже минимальных денежных трат, естественно, я тоже денег не возьму. Если же, продолжает Илья, для выполнения работы требуется потратить большую, на мой взгляд, сумму, разумеется, я друзьям об этом скажу, то бишь намекну. Всем хорошего и доброго утра, Илья. Потом он говорит: нет, я все-таки я не договорил. Да, и я хочу добавить, что мне с друзьями очень повезло, их у меня нет. Ладно, нет, не об этом он пишет. Они все очень умные, интеллигентные люди и прекрасно понимают, чего стоит та или иная работа. Поэтому даже если не предложат мне денег напрямую, то каким-то образом потом... они меня, видимо, пишет он, отблагодарят. У меня был подобный случай, смотрите, как прорвало человека. Когда отремонтировал компьютер своему товарищу, естественно, не взяв за это ни копеечки, клянусь мамой, пишет он.
1: Это
2: я дополняю. И он потом подарил мне очень хороший, дорогой подарок моему сыну. То есть, Илюшечка, мне, например, не знаю, как моим коллегам, но мне все понятно. Вы такой весь белый и пушистый. Не-не-не, деньги не беру. Но при этом смотрите, наблюдаете и говорите: если что, у меня сын есть, а ему кроссовки нужны.
1: Это же Жорж Милославский. Доброе утро, пишет Серж. Я из СССР. Спасибо за данность. Понятие дружба — это именно взаимопомощь бескорыстно. А если платить друг другу, то и друзей не будет. Может, я не прав, не знаю. Серж, честно, все зависит на самом деле от обстоятельств. Я в этом плане занимаю нейтралитет. Иногда что, Крис?
2: Обстоятельства, брат.
1: Конечно, Конечно, здесь я не могу не согласиться. Бывают разные обстоятельства. Бывает то, что ты просишь человека бескорыстно помочь, допустим, потому что у тебя нет денег, чтобы ему заплатить.
2: Ну, например, заплети мне косичку. Нормальная просьба, за это можно как-то.
1: Но
2: бы
1: если
2: и не
1: я
2: платить...
1: попрошу своего друга заплести мне косичку, там другие вопросы появятся.
2: Да ладно, тебе.
1: Не скребай.
3: Мария пишет: вот у нее тандем с ее подругой, и, по-моему, это вот то, к чему нужно стремиться. Она пишет: доброе утро, первое. Мы с лучшей подругой вместе работаем уже 7 лет. Я фотограф, а она крутой визажист. Когда у меня съемка, она бесплатно красит моих моделей, а я взамен делаю ей крутые контент-съемки для ее соцсетей. Абсолютно бесплатно. Наш бартер работает идеально. Ни одного спора за 7 лет.
2: Вот с языка сняла. Кто написал?
3: Мария.
2: Мария, вы умничка, потому что вот я только хотела, думаю, сейчас немножечко вот как бы дослушаю, сформулирую свою мысль, и вот я ее сформулировала.
3: Ну.
2: Я считаю, что в дружбе, если, например, есть какие-то моральные кодексы, да, скажем так, по поводу денег брать
1: установки.
2: И не брать, то я тогда бы предложила именно бартер. Мне кажется, это идеальное решение многих вопросов.
1: Как это? Самая тут, чистая, кстати, форма корысти.
3: А тут, кстати, Мария не одна. Вот Михаил написал: ребята, ну вы чего? Если мой друг классный сантехник, и случись что, я вызову именно его и заплачу ему больше его обычного прайса, потому что я уважаю его труд и хочу поддержать его денежкой, а не сидеть у него на шее. Вот это, я понимаю, дружба.
1: Кстати, между прочим, Анна Сергей.
3: Так.
1: Так человек подписался. Угу. Значит, я бы еще добавил...
2: Неопределившийся, да, человек?
1: Не, Анна Сергей.
2: Анна или Сергей?
1: Я бы еще добавил, что обязательно надо брать денег. И Сергей все-таки. Сергей вот отметил. Я бы еще добавил, что обязательно надо брать денег и не давать скидок.
3: Так.
1: Чем меньше платят, тем больше претензий из это из опыта. Я абсолютно здесь согласен с Сергеем.
2: Вообще,
1: чем
2: вот...
1: меньше люди дают тебе денег на выполнение какой-то работы, тем больше они с тебя требуют. Я сколько раз на эти грабли наступал.
2: А вы когда-нибудь слышали истории, когда вот, ну, какую-то услугу, да, скажем так, делаешь другу, оказываешь, и как бы вообще не говоришь ни про деньги, ни про что, а рассчитываешь на его какую-то моральную составляющую, да. А в итоге потом он начинает: а ты почему вот это мне не сделал? А здесь вот как-то криво. Ну, если, например, ремонт, да?
3: Ага.
2: А почему это криво? А где плитка? А обои не встык? И ты думаешь, слышь ты?
1: Не, про ремонт, если сделали
2: нет,
1: плохо.
2: Нет, ну я просто, я пример, не ремонт.
1: Я просто попыталась привести
2: пример. И как бы, знаешь что? Мой лучший бывший друг.
3: Мой лучший бывший друг. Но все-таки, мне кажется, в некоторых моментах дружбу и бизнес надо разделять. Ну или выходить на паритет, вот как у Марии с ее подругой. Да, бартер. Дабы не возникало неловких ситуаций. Берегите нервы, друзья, и своих друзей тоже. А вот для тех, кто хочет делиться добром абсолютно бесплатно, у нас есть потрясающий решение. Вступайте в нашу новую круглосуточную группу, которая называется «Без выгоды». Находится она в Телеграме. Если вам нужно отдать старый диван, пристроить котенка или вы сами ищете помощь, пишите туда в любой день и в любое время. А в воскресенье мы зачитываем ваши объявления на прям все первое радио, а вместе с ним и на всю страну. И да, не тратьте время на поиск группы, просто отправьте нам в WhatsApp первого радио 054 20 70 800 слово «группа» или, например, словосочетание «без выгоды», и мы обязательно пришлем вам прямую ссылку на группу.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
4: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
5: Ля Кок. Освежающие летние коктейли с петушком Ля Кок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Ля Кок.
6: Ля Кок.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Первое радио всегда с тобой.
7: Голоса Первого радио.
14: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть в настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
15: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное по ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
14: Павел Маргулян.
16: Первому радио 25 лет.
17: Прогрев шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Мы продолжаем 8:25 на часах.
2: А, вот смотрите, Серый написал: мы сначала выпили мои пол-литра, установили мозган, а потом пропили деньги брата. То есть все-таки было два в одном,
3: ну,
2: я так поняла.
3: Польза и веселье, два в одном.
2: Ребят, мы сегодня говорим на такую тему, очень, ну, скажем так, горячую и очень актуальную. Да. Дружба за деньги. Имеют ли право друзья требовать от вас бесплатные услуги, если это ваша профессия, давай, ваш хлеб? Или брать деньги с подруг или друзей – это позор или грех? Пишите на наш WhatsApp, время еще есть, 054-20-70-800.
3: Вот Ольга, у нее есть определенный свой барометр, как она проверяет друзей. Смотрите, так, она говорит: я портниха.
2: Так.
3: Работаю дома, если беру переделки, то в самых крайних случаях, и при этом денег не беру. Угу. А вот уже в следующий раз стесняются прийти.
2: Mm-hmm.
3: Я думаю, она таким взглядом их отдаривает, что они такие: наверное, я сюда больше не ногой.
1: Как завуч, знаешь, да, на какой-то линейке.
2: Андрей написал: доброе утро. Мое мнение такое: дружба дружбой, а работа работой. И в этом есть проверка всех, кто вас окружает. И да, наверное, все-таки, как бы, да, это все-таки есть такое.
1: Пишет Скоп: я когда приехал, мне было скучно. Неважно, за деньги я кому-то что-то все ремонтировал или за так, но не в этом дело. Мне это надоело. Людей не интересовало, как мои дела. Я интересовал их только как мастер.
2: Жалко.
1: Бывало, не спрашивали, как дела, а иногда даже не здоровались и сразу.
3: Интересанты.
2: Смотри, а Ольга, у нее совершенно полярное мнение. Она пишет: доброе утро, ребята. Я мастер по маникюру и считаю, что брать деньги с близких подруг – это грех. Они ко мне приходят не просто за ногтями. Мы сидим, пьем кофеек, болтаем обо всем. Это же психотерапия. Денег не беру принципиально, но они всегда приносят мне фруктики, шоколадку, то винишко вкусного.
3: Поэтому нет такого, что без корысти. Все здесь четко и понятно. То есть они такие: ну, когда ты ко мне запишешься, а то я так давно вина не пила, вот это вот все. А вот Акакий, вот он, кстати, реально противовес всему мнению, которому вот пока на сегодняшний момент собрали. Считаю, просить — это самое унизительное занятие, кроме как у Бога. У Бога можно просить, то есть перед ним ты не унижаешься, да? А вот сделать что-то бескорыстно для человека, которого ты любишь и уважаешь, самый приятный поступок. Я считаю, что вот эти люди... Прости, Лен. Я считаю, что, извините, Акакий, конечно, 47, но я считаю так, что вы на самом деле врете и себе, и сейчас окружающим. Потому что, когда человек так говорит, он все равно ждет, что, во-первых, как минимум его похвалят за то, что он такой классный и добрый. Будет про него, там, я не знаю, дифирамбы петь, вот это вот все, тосты только ему говорить и так далее и тому подобное. Поэтому не надо врать. Надо врать.
1: Александр из Хадеры вот что написал: кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Вот. Короче, он нам напомнил, что была такая старуха Шипокляк, которая именно про то, о чем мы сегодня говорим,
3: да, красоткой она была.
2: Слушайте, Константин написал: ребята, привет, у меня строительная бригада. Как-то знакомый попросил сделать ему ремонт в ванной со скидкой. Сделали мы идеально. А через месяц у него потек кран. Он оборвал мне телефон с криками и угрозами, будто я производитель кранов, хотя он сам его выбирал, и отвечаю за качество сборки. Окей, парень, я тебя услышал. Мы устранили, а дело-то было всего в прокладке. Но крику было прям на всю страну. Короче, хочешь потерять друга — сделай ему скидку.
3: Или одолжи ему денег.
1: Или сэкономь и проси его помочь. Вот, и только в этом порядке.
3: Или так: короче, я тебе кран починю, а ты мне обои поклеишь.
1: Это вообще несоразмерно, по-моему.
3: Хорошо, я тебе все краны починю, а ты мне все обои поклеишь.
1: Хорошо. А что вы скажете, если к стоматологу пришел лучший друг и сказал, что ему надо поставить импланты? Брать с него денежку или нет? Конечно, брать.
3: Как минимум, за
2: расходники, пожалуйста.
1: Да, расходники. То есть ему же нужно как-то что-то закупить, правильно?
3: Оставь закупить, а еще анестезию сделай.
1: Конечно.
3: Успокой, по щечке погладь.
1: Ну, анестезию там, кто там пол-литра у кого были?
3: Это
2: Сергей. Сергея, да. Слушайте, Татьяна пишет, вот она тоже нашла золотую середину.
3: Так.
2: Она пишет: ребята, привет, я репетитор по английскому языку. Ко мне обратилась подруга, попросила подтянуть сына перед экзаменом. Мы занимались 3 раза в неделю. Деньги она мне совала насильно после каждого урока, а я отказывалась. Но в итоге мы договорились. Она в обмен бесплатно сидит с моим 5-летним сыном по субботам.
3: Идеальный
2: бартер.
3: Идеально, идеально. Mm-hmm. Поэтому я считаю так, что если вам какие-то ваши моральные принципы не позволяют брать с ваших друзей деньги, сделайте бартер. Причем открыто, откровенно, заранее обговорив все условия и формальности.
4: Полностью согласен.
2: Обсуждаем сегодня дружбу за деньги. Должны ли друзья просить скидку или вообще бесплатную услугу, если это ваша профессия? Там, будь то фотограф, дизайнер, парикмахер, программист, там, я не знаю, по ремонту мастер, маникюру, педикюру. Как вы думаете? Пишите ваши истории к нам на WhatsApp 054 20 70 800.

0: Прогрев шоу. На первом.
1: Не падать духом призывает нас певица Ёлка. Ну, мы не падаем, потому что это прогрев шоу на первом радио, и наша задача наоборот, дух вам поднять на это утро и на всю оставшуюся неделю вместе с Крис Кипнис,
2: с Леной Семеновой
3: и Андреем Ежовым. Так, обсуждаем мы сегодня дружбу за деньги. Должны ли друзья платить за вашу работу?
1: Плоти.
2: И смотрите, значит, Риглс Балса пишет то, что он в 7.50 послал сообщение, почему-то мы не прочитали, может быть, не доходит. Ну, я открыла сообщение, готова его озвучить. В эфире. Доброе утро, первое и все. Я помогаю много людям под девизом, чтобы я не сделал, даже вложив при этом свои средства, бензин, например, или там так далее, с родственников и знакомых денег не беру. Однако, когда мне оказывают какую-либо услугу, всегда пытаюсь оплатить, придерживаясь принципа, что каждый труд должен быть оплачен. А как так получается, что вы себя так не любите? Ладно, недавно мой лучший друг переставил у меня в квартире бочку дуд. Бойлер. Это очень тяжелая и дорогая работа. Сколько я его не уговаривал, денег он не взял. Только на требуемые детали, взял деньги. Mm-hmm. Так что все в жизни относительно. Кстати, у вас там случаем не забанен радио в пятницу? И дальше уже не по теме. Поэтому получается, опять же, что за материалы, расходники он заплатил соответственно. Mm-hmm. Все честно, четко. Риглс Балс, не совсем понимаю, о чем тогда мы тут разговариваем.
1: Согласен. А как и 47 дописал? Дополнительно еще.
2: Да.
1: И у Бога можно и нужно просить, и это не есть унижение. Разве ребенок унижается перед своим родителем, когда клянчит у него шоколадку? Но я напоминаю, родители еще что-то за это требуют. Вот уберешь свою комнату, тогда, слушай, получается, это реально тоже бартер. То есть, с детьми и родителями вот эти взаимоотношения, это тоже дружеский бартер.
2: Я так английский выучила. Я выучила потрясающие фразы, там, например, «отпустите меня погулять», «я сделала все уроки, пожалуйста», и когда я потом уже целое сочинение рассказывала всего своего дня, и меня отпускали гулять.
1: Класс!
2: По-моему, идеальный план.
1: Мне тоже так кажется, я буду пользоваться с будущими детьми.
3: Слушайте, Васёк написал: «Утро доброе. А какой бартер у меня может быть?
2: Так.
3: Я венеролог. Максимум ничего никому не говорить».
2: Во-первых, да. А во-вторых, вы на самом деле можете просить все, что угодно у ваших друзей.
3: Mm-hmm.
1: Все, что угодно.
2: Вообще все,
1: вопрос
2: что угодно.
1: Вопрос цены. Вопрос того,
2: насколько нужно и тщательно хранить информейшн.
1: Пишите на номер WhatsApp 054 2070 800, дорогие друзья. Друзья.

0: I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Let's go.
2: Первое радио. Всегда с тобой.
3: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
4: Реклама.
5: Жаркое лето в Center Car. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
6: Center Car Azur.
7: В новом филиале Мадана и Мания Ашкелон район Афридар.
8: Вермут Мартини Бианка и Росса 39,90 за литр. Виски Джеймсон 89,90 за 0,7 литра. Виски Беллантайнс 99,90 за литр.
9: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Мадана и Мания. Мидхаммели Коэн 21. Напротив Академического колледжа.
10: Речные круизы по Европе с Agratrips – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с Agratrips. Телефон 052 70 70 724.
11: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
12: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Реклама.
5: Прогрев шоу на первом.

0: Нравится мне.
1: Нравится мне.
0: Нравится мне.
1: Нравится мне.
2: Прогрев шоу на первом.
3: Да, дорогие друзья, мы сегодня обсуждаем дружбу и деньги. Как вот эти два понятия между собой коррелируются, женятся, как говорится. Так, а кто есть тут сообщение, прислал Олег. Он пишет: был у меня друг. Мне кажется, ключевое слово «был».
4: Был.
3: Он спрашивал у меня консультацию по проектам, которые начал делать, так скажем, налево. Говорил, что со следующего проекта мы точно вместе в проекте. В какой-то момент дошло до того, что я по 5 часов сидела, делал смету на 1000 продуктов, говорил с кабланами и так далее. Мне надоело, и в какой-то момент я просто перестал брать трубку. Уже 5 лет не общаемся.
5: Ничего себе.
4: То есть, правда, ключевое «был».
3: Да.
4: Андрей Афула пишет: «Доброе утро, прогревчики. У нас с женой была ситуация. Мы приехали вместе с ее папой и мачехой моей жены. Жили отдельно, жена решила пойти на работу. Детей у нас трое девочек. На тот момент было куда? Ну, естественно, к папе. Но тут папа говорит: платить. Мы, конечно, в ругани, я к чему все это? Прожив в Израиле на сегодня энное количество времени, я бы сегодня, да, заплатил, потому что три девочки, то есть накорми, умой и так далее и тому подобное. И он продолжает свою историю. Папа был на тот момент пенсионного возраста, и даже она в итоге не пошла на работу. Поэтому что? Правильно, скупой платит дважды.
3: Валерий написал: я плиточник с 15-летним стажем. Родному брату делал ремонт в доме совершенно бесплатно, работал 3 недели без продыху, а он через 2 месяца купил себе новую машину за 200 тысяч, а мне даже бутылку коньяка не поставил. Обидно до слез. Брат братом, но уважение к чужому труду, мне кажется, должно быть.
4: Конечно.
3: Если вам кажется, то вам не кажется.
5: Кстати, по поводу вот братов, сватов, кумы, как мы сегодня.
4: Ой, кстати, у нас, помните, спрашивали, а кто такие кумы?
3: Кума. Кто такая кума?
4: Кумыс.
3: Кто такая кума?
4: Кто такая кума, да.
5: Кума и кум — это...
3: Это родители крестника.
5: Да, то есть тот, кого ты крестил, да. У него есть родители вот, или у нее. Вот да. Это кум и кума. Значит, друзья, Игорь пишет: я электрик, по поводу вот всех родственников. Я электрик, родителям бесплатно, брату бесплатно, родственникам бесплатно, друзьям могу не брать деньги за работу, но материалы они оплачивают всегда сами. Мне кажется, это нормальный компромисс внутри семьи.
4: Абсолютно.
3: Светлана написала: ребята, привет, я кондитер, пеку торты на заказ. Мои подруги всегда платят мне по полному прайсу, еще и чаевые сверху оставляют. Они говорят: мы любим то, что ты делаешь, а делаешь ты очень круто. И мы хотим, чтобы твой бизнес развивался, поэтому никаких скидок. Вот это, я понимаю, настоящая поддержка.
4: Я полностью поддерживаю и говорю, что вам, дорогая наша, повезло.
3: А вот смотрите, полярное мнение, диаметрально противоположное. Яна пишет: мы с подругой открыли совместную швейную мастерскую, скинулись по 50%. Думали, дружба только поможет. В итоге, через 6 месяцев разругались из-за копеечной прибыли, бизнес закрыли, не разговаривали уже 3 года. Девчонки, никогда не делайте бизнес с подругами.
4: Это, кстати, золотое правило. Есть их 3. То есть, во-первых, ни с семьей, ни с друзьями. Ну, с семьей такое, как бы с друзьями конкретно так. Бизнес не делать. В кредит дело не открывать. И третье, я забыла.
5: И не играйте с ними в монополию. Ни в коем случае. Никогда.
4: Возможно, это и было
5: третьим правилом. Мы чуть не разругались все в пух и прах. Света пишет: меня больше всего бесит не просьба о скидке или жалобы на то, что сейчас денег нет, а фраза: ну тебе ж 5 минут, ну что тебе тут делать? Если 5 минут, если тебе 5 минут, сделай это сам, Света, я вас прекрасно понимаю.
4: Полностью
3: а вот аккаунт Анна Сергей пишет: не просите скидок, человек сам скажет со скидкой или бесплатно, или даже не скажет ничего. Это не определяет, друг он или не друг. Всем хорошего дня, хорошего настроения и успеха.
4: Знаете, к чему я, к какому умозаключению пришла, коллега?
3: Ну, так.
4: Я считаю так, что если друг, настоящий друг, да, он действительно всегда... во-первых, заплатит, либо даст, заплатит за материалы, но никогда не будет использовать, потому что мне кажется, что бесплатно, когда человек использует другого человека, это просто вот, ну, использование.
5: Правильно, и Михаил добавляет как раз: дружба дружбой, а деньги врозь.
4: Да.
5: Не убавишь, не прибавишь.
3: И, ну, еще одно сообщение, и уходим. Денис написал: я занимаюсь ремонтом, яблочных смартфонов. Пришел друг, попросил поменять экран со скидкой. Я сделал по себестоимости деталей, денег за работу не взял вообще. А через 2 дня он умудрился снова его разбить и пришел ко мне с претензией: ты плохо приклеил.
4: Вот.
3: Короче, я для себя решила: с друзьями сами больше не работаю.
4: Вообще, когда тебе что-то делают бесплатно, ты это не ценишь.
5: Я предлагаю этому другу на лоб наклеить этот же и разбить еще раз. Ну что, дорогие друзья, музыка в завершении второго часа.

0: Ну что, дорогие друзья, прогрев-шоу завершает свою работу, и мы хотим сейчас поблагодарить всех, кто принял участие в обсуждении нашей темы. А мы обсуждали, как женятся дружба и деньги. На самом деле, психологи советуют, нужно другу платить. Это для того, чтобы сберечь вот эти вот отношения, да, вот ваши дружеские, и чтобы не возникало неловких ситуаций. И потом это только укрепляет тебя в мысли, что ты на самом деле крут.
1: Полностью поддерживаю, и, друзья, уж извините меня за мой французский, не борзеем, друзья, потому что вот это вот тебе осталось всего, тебе же 5 минут дел, сам тогда сделай, уважайте труд других людей,
0: абсолютно
1: не обесценивайте
0: точно
1: друг друга.
2: Ну, а теперь самое интересное, студия распахивает свои объятия для нашего коллеги Павла Маргуляна. Будем крутить легендарное колесо обозрения. Короче говоря, газеты, заголовки, реалити, актуалити, никуда не переключайтесь.
0: А в 2 часа дня не пропустите на первом вопрос ребром с Марком Кричевским, гость эфира, политтехнолог Алекс Городницкий. Это тот самый человек, который создает политические тренды в Израиле и знает все о главных кулуарных интригах Кнессета. В общем, обязательно включайте Первое радио сегодня в 2 часа дня. Будет интересно.
1: А также, друзья, ютюбимся! Подписываемся на YouTube-канал Первого радио 89.1 FM. Там все самые соки информационные со всего Израиля и мира. Это прямые эфиры. Если вы пропустили прямой эфир, ничего страшного, он есть на нашем YouTube-канале. Также есть истории про Израиль, про его города, смешные шорты, короткие ролики и многое-многое другое. Друзья, подписываемся на YouTube-канал Первого радио 89.1 FM.
2: Ну а с вами были Лена Семенова,
0: Андрей Ежов
1: и Кристина Кипни.
2: Обожаю!
0: До завтра!

0: Прогрев шоу на первом.
1: Вырубай микрофон.
2: Реклама.
3: Лякок.
2: Лякок Blue Lagoon. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Blue Lagoon с петушком.
3: Лякок.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.

0: сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
1: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например, есть. Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас пораз, да, вот это инфлюенсер. А если вот это вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочек, это не инфлюенсер, это распаковщик.
0: Александр Солнцев.
2: Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
3: А Виктор Либерман обрушился с жесткой критикой на министра обороны Исраэля Каца. Подробности через несколько секунд. Девять часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Председатель партии «Наш дом Израиля» Виктор Либерман обрушился с жесткой критикой на министра обороны Израиля Каца из-за предвыборного видеоролика, опубликованного в рамках кампании к праймерис Ликуда, и заявил, что главу оборонного ведомства следовало за это уволить. Скандальный ролик представляет собой монтаж из кадров ударов Цаля за последние годы войны, наложенных на динамичную песню, в которой раз за разом повторяются слова «Израиль Кац, бум-бум-бум». Видео сопровождается призывом к членам Ликуда голосовать за министра обороны. Я ожидал, что первым сегодняшним утренним заявлением после этого глупого видео, которое наносит ущерб нашим усилиям на международной арене, а также вредит Цалю, станет увольнение министра обороны, заявил Либерман в эфире радиостанции 103 FM. Вместо отставки правящая партия выпустила заявление о предоставлении Кацу министерской брони в списке, что вызвало резкое возмущение лидера НДИ. Я думаю, ему самому не мешало бы бум-бум-бум по голове. Это не тот министр обороны, который занят обороной. Это министр обороны, который работает исключительно на свои праймерис и на членов Центрального комитета Ликуда. О безопасности граждан Израиля здесь никто не заботится, резюмировал Либерман. Ликуд объявил, что секретариат партии рассмотрит запрос на утверждение трех дополнительных забронированных мест в предвыборном списке в Кнессет, дополнение к 8, которые были ранее предоставлены Нетаньяху. Об этом партия сообщила сегодня, во вторник, 11 августа. Официально три дополнительных места планируется закрепить за Гидеоном Саром, министром иностранных дел, место, гарантированное ему по условиям соглашения слияния его партии Тиква Хадаша с Ликудом, Исраэлем Кацем, министр обороны, бронирование объясняется необходимостью позволить ему сосредоточиться на вопросах безопасности и не заниматься политикой в настоящее время. Это, кстати, очень удивило министров и депутатов от партии Ликуд. Хаймом Кацем он получит гарантированное место по праву занимаемой им должности председателя Центрального комитета Ликуда. Из официального заявления партии остается неясным, почему эти три ключевые фигуры не могли быть включены в первоначальную квоту из 8 мест, уже переданных под личный контроль Нетаньяху. Данное заявление было опубликовано всего через несколько часов после того, как первый кандидат из личного списка премьер-министра, предприниматель, хай-текист Орен Добронский спровоцировал громкий политический скандал. Журналисты обнаружили, что менее 2 месяцев назад Добронский публично назвал президента Трампа морально разложившимся куском дерьма, что вызвало волну возмущения. Внутри правого лагеря кандидат принес извинения. Сегодня бывший замминистра внутренних дел Йоав Сигалович встретится с лидером РАМ Мансуром Аббасом для согласования условий его присоединения к партии РАМ. На 22 августа намечен съезд РАМ, и до его проведения Аббас намерен договориться с Сигаловичем. Мансур Аббас хочет сделать объединение техническим, без вступления Сигаловича в РАМ, чтобы не требовалось менять партийный устав и структуру руководства партии. Сигалович, согласно сообщению, выдвигает 3 требования. Ему необходима свобода голосования по вопросам отношений религии и государства. Кроме того, он настаивает, чтобы Мансур Аббас высказался в поддержку гражданской службы арабов и официально признал Израиль еврейским государством. Так как лидер РАМ уже неоднократно делал такие заявления, Сигалович просто желает закрепить эти декларации, тем самым устранить всякие основания называть РАМ антисионистской партией, тем более в ситуации, когда партия ортодоксов не способны заявить ничего подобного, но по поводу своего электората. При явке до 70%. партии для попадания в Кнессет потребуется 171 тысяча голосов, а при явке 80% 195 тысяч. Набрать такое количество малым партиям крайне сложно. Это значит, что голоса, поданные

0: Из-за них могут пропасть пустой. Об этом говорится в специальном отчете, который сегодня утром опубликовал Центр Тауба. В 2022 году для преодоления электорального барьера требовалось 155 тысяч голосов, признанных действительными. На тех выборах малые партии спалили 420 тысяч голосов, 8,8% от общего числа принявших участие в голосовании. Это эквивалентно примерно 10 парламентским мандатам. По данным аналитиков, даже нижний барьер в 160 тысяч голосов представляет собой очень серьезное препятствие для малых партий. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. Ну а сейчас мы с вами узнаем, о чем, собственно говоря, пишут израильские газеты. Хотя самое главное я вам уже и рассказал. Павел Михайлович Маргулян на Первом радио.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. На самом деле, фактически, господин Кричевский уже все рассказал. И я даже не знаю, что теперь в этом часе рассказывать. Может быть, какие-то истории, анекдоты, смешные ситуации. Ну, давайте на всякий случай полистаем газеты, может быть, найдем какие-то материалы интересные, поглубже заглянем в какие-то темы, которые раскрывает сегодняшняя пресса. В эфире Первого радио программа «Колесо обозрения». Приветствую всех наших радиослушателей. Вторая декада августа началась, сегодня 11 число, вторник, Йом-Шлиши, время 9 часов и 6,5 минут. Андрей Ежов и я, Павел Маргулян, вместе с газетами «Аарец», которая, в свою очередь, с приложением «Галерея Эдемаркер», «Едиот Ахронот», которая, в свою очередь, с приложением «Мамон Шлиши», экономическое приложение, и «Исраэль Айом», которая без приложений выходит обычно. Так, давайте мы... Вот я приложение «Аарец» пока отложу в сторону. Здесь на первой полосе я вижу, тем не менее, Ариану Гранде. Она попала... в последнее время на странице СМИ, и не только страницы, вообще в СМИ, не за счет своих песен, своей музыки, хотя она выпустила новый альбом, а за счет своего заявления, что она хочет временно покинуть сцену, потому что она борется с похуданием сильным, которое, ну, я уж не знаю, можно ли это назвать анорексией, может быть, до этого еще не дошло, но где-то на грани, и вот эту тему обсуждает галерея. А вот «Мамон Шлиши», давайте задержимся. Экономическое приложение газете «Идет Ахронот». Как обычно, постоянные слушатели знают, что я адресую вас на несколько полос этого приложения, которые посвящены объявлениям в области недвижимости. Это для тех, кому актуален этот вопрос. Разные квартиры разного размера в разных районах страны выставлены здесь на продажу. Это часть объявлений, доски объявлений концерна «Идет Ахронот». Не все далеко, но часть публикуется по вторникам. В основном на продажу, но есть и аренда или продажа помещений для бизнеса. Несколько объявлений из раздела «Требуется» тоже здесь есть. Может быть, это для вас. Полоса программ телерадиопередач, как обычно. Гороскоп, как обычно. Здесь полоса досуга, кроссворды, судоку, триви и несколько полос спорта. Так выглядит это приложение. А главный его материал, здесь интересный флаг изображен. Здесь микс двух флагов Советского Союза и Соединенных Штатов. То есть полосатый красно-белый флаг, а на месте звездочек американского флага серп и молот социализма, как символ социализма. И вот газета, что имеет в виду под этим заголовком? Капитализм, вопросительный знак, социализм. Без вопросительного знака. То, что сегодня многие кандидаты на различных уровнях, которые баллотируются и входят в политику в разных странах, анонсируют фактически социалистические методы. То есть какая-то поддержка от институтов национального страхования, какие-то выплаты, замораживание платы за аренды за квартиру. То есть это все признаки социализма. Мамадани в Нью-Йорке один из ярких примеров. Здесь его фотография. И здесь, значит, победа господина Абдулла в Мичигане тоже, который фактически, вот здесь он сфотографирован с Бенни Сандерсом, который тоже проповедует такие социалистические идеи. В стороне от них стоит Трамп, так вот он сурово прищурившись на них смотрит, но это компиляция, естественно. И статья на эту тему, большая статья на двух полосах, на четвертой и пятой, называется «Социализм за кварле мила гаса». То есть социализм — это уже не слово, это уже, которое нужно осуждать. Многие побеждают на выборах, выходя на трибуну вот именно социалистическими призывами, которые больше соответствуют социализму, чем капитализму. Все это происходит на наших глазах, вот газета обращает на это внимание. Другие материалы здесь на второй и третьей полосе. Значит, инструкция по поводу игры на бирже, о том, что, значит, на биржу можно попасть в ловушку и платить проценты за какие-то операции намного более высокие, чем мы могли бы платить. То есть это может быть экономия сотен и тысяч шекелей за различные операции на бирже. Надо просто в этом разбираться. Здесь вот статья, которая говорит о каких-то пунктах, на которые надо обратить внимание. Мы в них подробности не будем, но тем не менее. То есть и игрой на бирже можно сэкономить на каких-то комиссионных, если правильно разбираться в этом вопросе. Еще один материал фактически о бирже. Здесь не боятся, вот так называется статья, большинство или большая часть. Здесь написано РОФА ХАИЛИМ, то есть РОФА – это фактически большинство. Значит, те, кто заканчивает армию, получают какое-то выходное пособие и вкладывают деньги на бирже. То есть на самом деле большинство, здесь газета пишет о том, что исследование показало, что 77% тех, кто заканчивает службу в армии, не ожидают поездку за границу. Знаете, было всегда в Израиле модно после армии уехать на полгода в Латинскую Америку или в Индию, расслабиться, там, релакс, курить что хочешь, хочешь не курить, заниматься, значит, медитациями, нирвана такая и так далее. А сейчас газета пишет, что 77% не ждут таких экскурсий или вкладывания в учебу, а вкладывают деньги в биржу, начинают инвестировать, сразу начинают разбираться, скажем так, что такое финансы, финансовые потоки и так далее. То есть деньги, я бы так сказал, принимают все больше и больше значения в нашей с вами жизни. Вы, конечно, мне можете возразить, а когда у них было небольшое значение, но я имею в виду другие сферы жизни, о которых мы вам рассказали за последние буквально недели. По-моему, на прошлой неделе или позапрошлой я вам рассказывал, что в школах планируют вести уроки финансовой культуры, то есть обучение тому, как обращаться с финансовыми, со счетом в банке или, может быть, с игрой на бирже, куда вкладывать, в какие фонды, куда не вкладывать, чего опасаться, прямо в школах начнут учить, и теперь солдаты, уже заканчивающие армию, не дожидаются этих уроков, уже прошли урок жизни и начинают тоже вот так вот обращаться с деньгами, вкладывать их на биржу. То есть я, говоря о том, что деньги все больше и больше вкрапляются в нашу жизнь, имею в виду уже начиная со школы и начиная с молодых людей, которые, казалось бы, особо в начальный период жизни не придают особого значения деньгам, им не до этого. А вот исследования показывают, что таки, да, у более ранний возраст начинают люди обучаться тому, что делать с деньгами, которые у них есть. Следующий материал, господа, пока еще у нас только 11 августа. Это предложение отдыха на яхте. Вот у нас сейчас на радио рекламируется речной туризм, да, на туристических теплоходах по рекам Европы. В программу вот PM приходят представители фирмы. Значит, есть круизные корабли, огромные морские, как вы знаете, там по 15-20 палуб. Есть речные вот эти корабли, на которых, по-моему, 3-4 палубы. Если вам и это много, то компания, значит, она называется «Гордония-1». Она входит в регион Средиземного моря. Она предлагает в аренду яхту на неделю. Яхта, 7 человек пассажиров, включая капитана, шефа, там, стюардесс, я не знаю, как обслуживающий персонал, официанты, может быть, вообще, которые помогают. Яхта длиной 36,5 метров на неделю. Значит, можно арендовать до 12 человек. На ней могут поместиться места, есть до 12 человек. И вдоль побережья там, Средиземного моря, я знаю, там где-то Италия, Греция, вот там вот можете на этой яхте походить по морю. Естественный вопрос, скорость у меня довольно большая, 24 узла, она в день может пройти до 2000 километров. Я не совсем понимаю, как 24 узла в день, по-моему, это не 2000 даже не километров, а миль. Может быть, за все время путешествия она может пройти столько. Ну, это уже детали. Естественно, вопрос, заинтересовавшийся, сколько, который появляется после знакомства с таким предложением. Сумма небольшая, 100 тысяч евро на неделю стоит аренда такой яхты. Ну, поделите на 12 человек, и, может быть, вас это устроит. Значит, еще одна... что-то типа вида, я уж не знаю, можно назвать это мошенничеством, пишет нам о том, что тысячи людей попали вот в такую малькодот, в ловушку. Они общались с чат-ботом, который им отвечал на какие-то вопросы. В конце концов выяснилось, что это был не чат-бот, а человек, который, живой человек, который представился чат-ботом и выдавал себя за робота, скажем так, виртуального. Вот такая еще история здесь описывается. В этой газете сегодня это приложение «Мамон Шлиши», экономическое приложение. В газете идет «Охранот». Пожалуй, все с ним. И давайте посмотрим на главные темы сегодняшней прессы. Что на первых полосах? Исраэль Айом дает нам фотографию недавно избранного президента Колумбии Деля Эспрая, так, по-моему, зовут его, и печатает, они сделали такой монтаж, он стоит в позе отдающего честь солдата, поперек его лента с цветом флага Колумбии, как я понимаю, желтое, синее, красное. И на фоне его голландские высоты израильские. И заголовок газеты «Исраэль Айом» – «Маапах», то есть переворот. Колумбия признала израильскую юрисдикцию над голландскими высотами. Ну, недоброжелатели скажут, что вот за это Колумбия и получила, потому что сегодня в газетах, материалах, что там сильное землетрясение, более 100 погибших – это первые результаты. Как обычно бывает, обрушившиеся дома, там еще людей будут находить. Но, тем не менее, землетрясение – это потом, это на внутренних полосах газет, а вот «Исраэль Айом» выдает это как главную тему. Колумбия признала вслед за Соединенными Штатами. Но вообще новый президент Колумбии, он идет в фарватере, скажем так, политики Дональда Трампа. Он пришел, там до этого был левый популист, он сейчас правый популист, и вот возобновил дипотношения с Израилем, признал юрисдикцию Израиля над голландскими высотами, признавая стратегическую важность голландских высот для безопасности нашей страны. Министр иностранных дел Гидон Сар наш это назвал это историческим решением. Присоединятся ли к этому еще другие страны, спрашивает Дани Закен, автор этого материала, который размещен на 15-й полосе, а главная его часть занимает большую часть первой полосы газеты «Исраэль Айом». Газета уточняет вверху строчкой, что Колумбия – это вторая страна в мире, которая признала израильскую юрисдикцию над голландскими высотами. Еще два материала анонсируются здесь. 2026 год. Насколько я знаю, он еще не закончен. Но, тем не менее, тут подведен итог, трагический итог. Наиболее, скажем так, смертельный год за последние десятилетия для детей нашей страны. Газета пишет о том, что с начала года в нашей стране погибло 90 детей. То есть это автомобильные аварии. Это автомобильные аварии на первом месте по статистике. Это они тонули, причем не только в море. Были случаи, когда маленькие совсем дети тонули там или в джакузи, или в какой-то ванне, или в каком-то домашнем небольшом бассейне. Падение какие-то с высоты, и удушение от ребенок что-то проглотил, и не могли его спасти. 90 человек, причем я не совсем понимаю, почему это подводит на восьмом месяце 26-го года, но, наверное, потому что он уже стал рекордным за последние 10 лет, и, как вы понимаете, если быть реалистами, что это не окончательное число, 90 у нас еще 4 месяца с лишним в этом году, то эта статистика будет увеличиваться, трагическая статистика будет увеличиваться, об этом пишет «Исраэль Айом». Дальше газета размещает вот такой материал: 1039 дней войны. И газета подводит итоги на сегодняшний день, чего достиг или не достиг Израиль после 1039, имеется в виду все войны, которые у нас были, начиная с 7 октября. Газета подводит какие-то итоги тому, чего мы достигли, чего мы не достигли. В секторе Газа непонятная ситуация с разоружением Хамаса. С Тегераном тоже непонятно. Идет вокруг споры, скажем так, да даже боевые действия, которые были в последние недели, вокруг Армузского пролива. О ядерном разоружении уже практически не говорят на сегодняшний день. В Сирии у нас есть полоса безопасности. В Ливане полоса безопасности, которую мы потихонечку пытаемся передать ливанской армии. Насколько это будет успешно, тоже трудно сказать на сегодняшний день. То есть практически любой фронт, который образовался за это время, с хуситами вообще ничего не решено, с Хизбаллой ничего не решено. Любой фронт, он остался открытым, да, на сегодняшний день. Вот после 1039 дней. И самое главное, я бы добавил от себя, что непонятны перспективы куда будет все развиваться, там и там, скажем так. Вот эти основные ситуации, сектор Газа, Сирия, Ливан и Иран. Просвета никакого не видно, чтобы выхода какого-то из вот этого клубка фронтов, скажем так, в которых ввязана наша страна. Вот об этом тоже пишет газета «Исраэль Айом», анонсируя этот материал на своей первой полосе. У нас время первого рекламного блока, 9 часов 21 минута, потом продолжим.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
3: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
6: Ля Кок.
1: Освежающие летние коктейли с петушком Ля Кок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Ля Кок.
6: Ля Кок.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
9: Центр Кар Азур. Дер-Хашива 9.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
10: Когда хорошо знаешь страну, тебе редко нравится то, что они пишут в газетах и журналах. Эрнест Хемингуэй.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем часть вторая. Колесо обозрения. С нами газета «Идет Охранота», мы с ней. Ее главный заголовок на встрече учебному году. Тальмидим Якорим. Ну, опять же, обыгрывание «Дорогие ученики» в обоих смыслах этого слова. Газета печатает, знакомит читателей с таблицей. Значит, государство ограничило сумму, которую школы могут взимать с родителей за различные, не учебные действия учеников. То есть это какие-то экскурсии, культурные мероприятия, месибо, то есть вечеринки по случаю там, того или иного события, по случаю окончания учебного года и так далее. Но кроме этого, если семья хочет дополнение к школе послать, если дети маленькие, в дополнительное обучение, чтобы они были там в школе не до середины дня, а до 4-5, если там они хотят направить их на какие-то специальные обучающие программы, это увеличивает суммы, которые родители платят. Но, тем не менее, таблица показывает, какие ограничения государство наложило по взиманию сумм с учеников или учащихся, или тех, кто ходит в детские сады. Вот в детских садах самая небольшая такая сумма, 253 шекеля можно взимать. В первых двух классах 540, алифбет, гимелдалет 565, Хей 691, Ваф 901, Зайн Хет 1026, Тет 1167, Ют Алиф 1219 и в последнем классе Ют Бет 1372. Это потолок, который школа может взимать с родителей за ученика. Ну и газета печатает об этом большую статью, отсылает нас на 10-ю полосу, где подробно об этом рассказывается, эта таблица расшифровывается, и все это называется «Дорогие ученики». То есть родителям школа и детские сады встают, хотел сказать, в копеечку, в огородочку, вот так вот можно сказать. Это главный материал «Идет Охранот». Другие материалы, значит, опасения, в газетах последние дни много материалов, опасения по поводу союза, который заключили Саудовская Аравия, Турция и Пакистан. И это вызывает озабоченность в Иерусалиме. Итамар Айхнер, политический обозреватель газеты, пишет на эту тему. Ну, это естественно, что вот этот союз в области безопасности вызывает озабоченность в Иерусалиме. Газета «Исраэль Айом» на эту тему пишет о том, что Израиль в ответ должен искать сам какие-то новые союзы. Главный потенциальный союзник — это Саудовская Аравия. Сегодня мы к этой теме еще вернемся. Остаемся пока на первой полосе «Идет Охранот». Еще один материал. Это вот Марк Кричевский рассказывал нам в новостях о том, что позавчера Нетаньяху известил о первом человеке, которого он ставит на бронированное место. За ним есть 8 мест, на которых он может поставить своих человек. Сегодня стало известно утром, что он еще дал бронь 2 людям, и в Ликуде многие спрашивают, а зачем? Это министр обороны Исраэль Кац и министр, там много министерств, Хаим Кац. Они тоже входят в бронированные места, то есть могут не волноваться, не участвовать в праймерис, им места обеспечены. Исраэлю Кацу было под объяснение, что он должен заниматься обороной, подготовкой, том, чем занимается Министерство обороны, они тратят свои силы на праймерис в Ликуде. То есть вот 3 человека из 8 брони Нетаньяху нам уже известны. Правда, вот не знаю, я уж не знаю, останется ли этот Дубровинский, по-моему, да, Орен Дубровинский, который был первым назван Нетаньяху, как своим... своей бронью, поставлены реальные места в Ликуде. Что делают в это время, когда человек выходит на авансцену? Во всех странах. Начинают искать его биографию, листать его биографию. Где листать? В социальных сетях, прежде всего. Это Facebook, это Twitter и так далее. И нашли, значит, в Твиттере нашли его, ну, просто, я уж не знаю, как его назвать, оскорбительное высказывание о Дональде Трампе. Марк об этом рассказывал, я повторять не буду. Он его там Зевелью назвал и так далее. Тот уже извинился. Но нашли еще одну деталь его биографии. Оказывается, папа Орена Дубровинского является активистом партии Авигдора Либермана, НДИ. Он там возглавляет, чуть ли не возглавляет комиссию, которая ставит окончательную печать на новых людей, которые вступают выступают в партии. Ну, естественно, это с подачи Авигдора Либермана, но эта комиссия как бы юридически фиксирует это вступление в партию, и вот этот человек называется очень приближенным именно к Авигдору Либерману. Отношения между Либерманом и Нетаньяху нам с вами более-менее известны, и, естественно, в Ликуде задают вопрос, а как такое может быть? Ну, наверное, ответ на сегодняшний день — сын за отца не отвечает. Но посмотрим, как будут развиваться события, потому что сразу нашли два, я бы даже сказал, не пятнышка, а пятна на биографии Орена Добронский, по-моему, так его фамилия звучит. Он участвовал в телевизионной программе «Кришим», «Акула», это такая про бизнесменов, которые там искали потенциальных других бизнесменов. Вот он на сегодняшний день на одном из бронированных мест в Ликуде. «Между двумя войнами» — еще один материал девушки Рони, которая победила, у нее была онкология, она победила, но тем не менее была другая трагедия в жизни. Ее брат Ном Амбургер погиб на ливанской границе. Она, значит, ну, у нее, видимо, есть какая-то яхта. Она на этой яхте плавает сейчас вдоль, где-то там в Голландии. И журналисты газеты присоединились к ней, чтобы взять у нее интервью, чтобы она рассказала о вот своей сложной судьбе, наполненной борьбой с онкологией, потерей брата и так далее. Строчка на первой полосе газеты идет «Охранот» внизу, «Колумбия». Многочисленные жертвы и разрушения в результате землетрясения силы 7,4 балла. Так, теперь газета «Арц» вместе с нами. Давайте посмотрим. Здесь, как обычно, много заголовков, много анонсов статей на первой полосе. Центральная фотография. Военный джип стоит на проселочной дороге. В тени сидят несколько человек, рядом с ними солдаты, и подписи под этой фотографией: солдаты и поселенцы перекрыли дорогу к арабской деревне, видимо, Кусра или Кусара, так она называется, вчера. Солдаты отказались помочь команде журналистов «Араца», которая была атакована поселенцами. Вот такая фотография с такой подписью на первой полосе газеты «Арац». Главный заголовок этой газеты звучит следующим образом. В руках Израиля тела 1700 палестинцев. Шабак и армия говорят, надо продолжать их держать у нас. Они могут пригодиться, ну, наверное, могут пригодиться для каких-то обменов. В подзаголовке написано: в системе безопасности поддерживают то, что вот эти, не выдавать тела этих 1700 человек. Для будущих переговоров. Значит, часть этих тел — это палестинцы, которые не участвовали в военных действиях. То есть были убиты при каких-то при разных обстоятельствах, то есть не боевики Хамаса, скажем так. 1700 тел. Еще один заголовок. В глубине территории Би, Шетах Би, построен еще одно Маахас, но это начало, скажем так, поселенческого какого-то жилого комплекса, фактически во дворе одной палестинской деревни. Дальше. Экономическая война в Ормузском проливе вряд ли разобьет, ну, скажем так, сломит Иран, пишет Цви Боррель, международный обозреватель, и поставит в ловушку Трампа. То есть сейчас, как мы понимаем из того, что у нас пресса сообщает последние дни, военные действия прекращаются. Хотя нам постоянно пишут, что Иран там пытается атаковать какие-то судна, которые пытаются, в свою очередь, пройти через Ормузский пролив. То есть он говорит, что пролив перекрыт. Соединенные Штаты не дают иранским судам проходить через этот пролив. И как бы две страны пытаются пережать друг другу. Вот знаете, как это называется, Андрей, ты помнишь, вот руками ставит локоть? Армрестлинг, да, фактически такой государственный армрестлинг, кто кого пережмет. Или Иран сломается под экономическим давлением, газеты пишут, там экономическое положение очень тяжелое, инфляция и так далее, не хватает денег на зарплаты государственным служащим. Или Соединенные Штаты впервые сломаются, потому что непрохождение судов с нефтью оказывает влияние на всю мировую экономику, на цены на нефть, соответственно, на бензин, что вызывает недовольство продовольства и так далее. В общем, пока мы находимся в состоянии большого жирного вопросительного знака, кто первый, скажем так, моргнет в этой ситуации, устраивая тут блокада на блокаду. Иран блокирует все суда, Соединенные Штаты блокируют суда Ирана. В результате никакие суда через Ормузский пролив пройти на сегодняшний день не могут. Сколько это будет продолжаться, и кто первый не выдержит, будем посмотреть, то, что называется. Яир Голан присоединился к политикам, которые не сдержали свое слово. У нас, оказывается, может быть, вы слышали, в Израиле есть политики, которые не сдерживают свое слово. Говорят одно, обещают одно, а не выполняют свои обещания. Израильтяне уже не реагируют, по-моему, на такие новости. Или там, в крайнем случае, ну, еще один, окей. Их уже, вставайте в очередь, так, что называется. Имеется в виду ситуация. Яир Голан — это лидер партии «Демократы». Он не выполнил свое обещание, которое он дал Инат Ценгаукер, матери одного нашего заложника, которая была во фронте борьбы за освобождение заложников, очень известная, часто выступала по телевидению, участвовала в демонстрациях и так далее. Яир Голан, она написала, что он в феврале пообещал мне ширьон, то есть бронь в списке партии демократов, что она будет на реальном месте и окажется в списке партии, войдет в израильскую политику. В результате праймерис в этой партии брони для нее не было. Она заявила, что она в Кнессет теперь не побежит. Побежит — это дословный перевод с иврита. «Лярутс ле Кнессет» звучит. И написала, что вот Голан не обещал и не выполнил свое обещание. Голан, в свою очередь, извинился перед ней и сказал, что да, было такое дело, я прошу прощения. Но, тем не менее, вот такая ситуация. Дальше. Полиция, значит, пыталась от 17-летнего парня, который скрывался от ареста, убедила его, значит, сдаться властям, а после того, как он сдался, сказал, видимо, она сказала, ты сдайся властям, тебе ничего такого не будет. Он сдался, его арестовали, поместили под арест, там с ним ситуация, там суд выдал против него ордер на арест, он без всякого статуса в Израиле находится, сейчас неизвестно, что с ним будет. Может, был ли моя бабушка или дедушка нацистом? Ну, у многих молодежь Германии, наверное, задаются таким вопросом. Мне кажется, вообще в Германии нет такого молодого человека, который не интересуется. Это нормально интересоваться своей родословной, да? Кем были твои бабушка и дедушка, прабабушка и прадедушка? В Германии, кроме обычной родословной, которую задает любой нормальный человек, интересуется судьбой своих бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, еще спрашивают, был ли он участником нацистской партии, естественно, потому что, мне кажется, там все были участниками нацистской. Это так же, как в Советском Союзе все были или членами компартии, или комсомольцами, или еще что-то в этом роде. Вот Андрей на себя показывает, что был в нацистской партии?
1: Нет. У меня фамилия Ежов.
0: А, у тебя фамилия Ежов. Все, ассоциации, это почти этот, как, подожди, Ежов, кто там, Ягода, был, и кто еще, Берия, да, вот из этой тройки. Вот, смотрите, я не задумывался, но Андрей сам меня навел мысли. Ага, фамилия Ежов, надо поискать, кто были его предки у Андрея Ежова. В Германии, естественно, задаются таким вопросом, и газета адресует нас на большой материал на восьмой полосе. Дело в том, что в Германии раскрыли очень большие архивные материалы, открыли доступ всему обществу, и теперь все желающие могут поинтересоваться. Я не знаю, может быть, есть те, которые говорят, нет, я не буду не интересоваться, я не хочу этого знать. А то на всякий случай я найду, и что буду рассказывать своим детям, уже внукам, так же бабушка и дедушка были нацистами и так далее. В общем, но Германия открыла архивы и говорит, пожалуйста, кто хочет. Мне по этому поводу вспоминается анекдот, который Юрий Стоянов рассказывал про фотографию с Гитлером. Но это не для нашей передачи. Так, землетрясение в Колумбии. По меньшей мере 111 человек погибли в землетрясении. Значит, логично предположить, что количество погибших будет увеличиваться, потому что, если вы видели какие-то видео, там рушатся дома в 4-5 этажей, просто вот он обрушился. Я уж не знаю, все ли люди из этого дома успели выбежать, сколько там было погребено под обломками этого здания. В общем, в Колумбии сильное землетрясение. Так, это все материалы, которые на первой полосе «Арец». Вернемся к «Едиот Ахронот». Время 9:37 с половиной. У нас в этой части есть еще время. карикатура идет охранот. Лабиринт. Огромный лабиринт, в котором, в середине которого ходит человек узнаваемый. Мы видим только его голову, но он узнаваемый. Это Дональд Трамп. И там где-то на горизонте написано «exit», то есть «выход». И он через этот лабиринт пытается прийти к этому выходу. До выхода ему далеко еще, судя по этой карикатуре, которая у нас есть. Дальше. Значит, много обещаний, мало безопасности. Это обыгрывание слов ивритских, похожих по звучанию. Арбе автоход, поход битахон. Ну, это вот как раз-таки тоже подводит итоги, значит, положению в области безопасности. Я не знаю, почему именно сегодня решили подвести. Ну, наверное, потому что мы заканчиваем какой-то период. Началась предвыборная кампания. Это правительство в любом случае закончит свою работу 27 октября. Будет сформировано какое-то другое правительство. И газета начинает подводить итоги. Значит, что пишет газета здесь? Экзамен, выпускной экзамен, так называется этот материал. Некоторые пункты. Значит, ситуация с Хамасом в последнее время непонятна. Значит, были обещания занять жесткую позицию против Хамаса. На самом деле были облегчения против Хамаса. Вы знаете, все больше и большему количеству палестинских рабочих именно из сектора Газа позволяли работать здесь, в Израиле, в поселениях Отеф-Аза. Как сейчас стало известно, многие из них, работая, приносили информацию Хамасу, где там, что там, где там, где расположено и так далее. Мы делали шаги навстречу Хамасу, в результате получили 7 октября. Удар по иранской ядерной программе, который был запланирован, ни к чему вроде бы не привел. Военный удар был нанесен по Ирану серьезный, но с ядерной программой ничего не известно. Это опасно. Опасность не устранена. Значит, еще один пункт, который был в центре этих 4 лет правительства, это закон о смертной казни для террористов и выдворение семей, депортация семей террористов. Значит, закон принят был, но для его реализации далеко и вообще не видно, что он будет где-то реализован. Пока не похоже. Дальше. Поднятие выплат солдатам, служащим в армии, приравнивая этих выплат к минимальной заработной плате в стране, не произошло. И еще одно, закон о мобилизации в армию и мобилизации харидим, прежде всего ортодоксов, закон не прошел. И кризис в кадрах в армии продолжается, так и более усиливается. В январе, когда еще большая часть солдат закончит службу, этот вопрос станет еще более острым. Что еще я успею вам рассказать в этой части? Ну, вот та статистика, давайте тут предвыборная, значит, естественно, в газетах каждый день. Пхирот, Альпаем и Сримышеш, счетчик показывает 77 дней осталось до выборов. В выборах 22 года правом голоса обладало 6 789 тысяч человек. В выборах 2026-го 7 561 000, то есть намного выросло количество людей, которые имеют право выбора, обратите внимание. В 22-м, если не ошибаюсь, из 6 789 на избирательном участке пришло 4, в общем, 70%, считайте, примерно 4,5 миллиона. Интересно, сколько будет в этом году. Ну и в этом году, значит, что еще здесь? В прошлом, для того, чтобы попасть в Кнессет, партия надо было набрать минимум 155 тысяч голосов. Сегодня 171 тысяча голосов. Ну, тут многие еще статистика влияет от того, сколько людей придет на выборы. Вот. Ну, и вот об этом кандидате в депутаты от партии Ликут, а точнее от Бениамина Нетаньяху, о котором я рассказывал. Журналисты, значит, Оран Добронский, по-моему, такой фамилия. Здесь в статье о нем печатает фотография Виктора Либермана. Я вам рассказывал, почему. Статья Виктора, фотография Виктора Либермана. Это мы уже с вами эту тему затронули. Можем сделать сейчас перерыв. Вновь рекламный блок, а потом третья часть обзора.
2: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы. Ля-кок мохито. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках мохито с петушком. Ля-кок. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Речные круизы по Европе с Agrotrips – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с Agrotrips. Телефон 052 70 70 724.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов.
6: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
15: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
16: Реклама.
17: Любой человек, управляющий средствами массовой информации, контролирует разум. Джим Моррисон.
18: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем, господа, третья часть обзора. Бежим дальше по страницам. Ну вот как раз Исраэль Айом на 6-7 полосе материал по поводу союза Саудовской Аравии, Турции и Пакистана, который вызывает озабоченность у Израиля. Значит, автор статьи говорит о том, что Израилю в ответ надо искать какие-то свои союзы против этого союза. Печатается фотография, уже по фотографии видно, какой союз имеется в виду. Нарендра Моди, это Индия, который пожимает руку Беньямину Нетаньяху. Дальше статья про Саудовскую Аравию. Казалось бы, Саудовская Аравия вот действует во всех направлениях. То она создала фактически союз с Турцией и Пакистаном. Потом не сошел с повестки дня вопрос нормализации. Правда, говорят, что саудовцы привязывают его к какому-то продвижению на палестинском участке в Израиле и так далее. Но некоторые решения, которые были приняты Саудовской Аравии, тоже не могут не вызывать озабоченность в Израиле. Прежде всего, вот этот союз, о котором мы говорим, и потом договор, судьба которого неизвестная, который подписала администрация Трампа, но не утвердил пока Конгресс, о том, что американцы позволят и помогут Саудовской Аравии создать мирный атом на территории этого государства. В Израиле тоже были озабочены. Напомню, что Трамп, когда его стали критиковать за этот договор, в сети социально написал, что понятное дело, что этот договор увязан с нормализацией с Израилем, а саудовцы тут же ответили: извините, а где это написано в нашем договоре, что это увязано с нормализацией? То есть там непонятная ситуация в этом регионе, в нашем регионе Ближнего Востока, скажем так. 400 миллиардов шекелей без источника в бюджете страны. Это увеличение бюджета армии на ближайшие 10 лет. Добавка 40 миллиардов на 10 лет — это 400 миллиардов. Сегодня бюджет 184 был в этом году. Вообще она выходит на бюджет 160 миллиардов. Ну и здесь статья Ницана Коэна о том, а где, откуда эти деньги будут, где они будут находиться. Значит, материалы про выборы. Ну, у нас на выборах такая ситуация. Здесь фотографии Йоада Энделя, Бенни Ганца и Гилада Эрдана. Значит, вчера на очередной опрос, который был показан на 12-м канале, показывает, что все вот эти мелкие партии, можно их назвать мелкими, Трупер Эндель, Эрдан Эдельштейн, Бенни Ганц, Дэдди Симхи, который вроде бы от него собирается уйти, они не проходят электоральный барьер, но они могут утащить с собой десятки или тысячи голосов, которые могут решить судьбу выборов в том смысле, что мы опять пойдем на выборы. Что делать с этими партиями? Значит, у них, по-моему, до 7 сентября есть время решить, если опросы и дальше будут показывать, что они не проходят, на мой взгляд, их единственная ситуация — объединиться все вместе. И то нет никакой гарантии. Лучший вариант — присоединиться к крупным партиям, если их кто-то куда-то возьмет. Надо сказать, что у Гилада Эрдана был вчера некий прокол. Он объявил о том, что к их партии присоединяется Ализа Блох. Ализа Блох была директором школы в Бет-Шемеше, а потом стала мэром этого города. Теперь вот пошла в политику. И она в одном интервью тут же попалась. Она сказала, когда ее спросили, есть ли место арабам в правительстве Израиля, она сказала: конечно, есть. А Гилада Эрдан говорил, что мы не будем находиться в правительстве, в котором будут арабские партии, поддерживающие террор. И Ализа Блох на следующий день или к концу этого дня сдала назад и сказала, что с партиями, которые поддерживают террор, мы в союзе не будем. Ну вот продолжаются вот такие почти броуновские движения в израильской политике. Так, дальше. Другие материалы. Это я с Исраэль Айом. Землетрясение в Колумбии, конечно же, пишут наши газеты, об этом много. Университет Стэнфорд укрепляет и углубляет свои связи с Израилем. Не все так плохо во всех университетах, как вы видите, об этом статья в газете «Исраэль Айом». Дальше. Что еще? Здесь, по-моему, все в этой газете. Сейчас побежим дальше. Да, я уже пришел к кроссвордам и судоку. Так, ну, The Marker на своей первой полосе пишет вот такой материал. Значит, страховые агенты убедили 300 тысяч израильтян вернуться к той страховке, которая у них была раньше. Газета пишет о том, что, значит, частная страховка здоровья с первого шекеля, которая называется, значит, стоит в два раза дороже, чем та страховка, которая была Машлим, Шабан, как-то вот так она называлась. Но тем не менее, значит, в 23-м году государство перевело вот на эту более дешевую страховку 850 тысяч граждан нашей страны, а страховые агенты, 300 тысяч из них убедили вернуться к той страховке, которая более дорогая, и вот эти 300 тысяч израильтян газета называет 300 тысяч фраеров в нашей стране, которые, у которых теперь более дорогая страховка. Так, идет охранот. Трамп возвращается в Гренландию. Давно не было такого, что имеется в виду. Дело в том, что приближенный Трампа направил свои какие-то, я уж не знаю, то ли суда, то ли компании проводить бурение на территории Гренландии. Дания возмущается. Мы не давали разрешения на это бурение. Не знаю, как это, чем это закончится, этот конфликт. Газета также пишет. Фотография собаки по кличке Люси, по-моему, да, она, ну, я бы сказал, она героиня. Она 7 октября искала людей, она была во Флориде, в здании, которое рухнуло, она принадлежала к организации «Ихудвы Ацаля», есть у нас такая организация, которая помогает при различных природных и не только природных катаклизмах, трагедиях, значит, в общем, она была в таких местах, в которых нужна была помощь существа с особым нюхом, кем является собака, значит, на этой неделе она скончалась, и вот «Ихудвы Ацаля» дают ей честь, здесь ее фотография. Она очень много помогала людям. Так, дальше. Значит, Яд Вашем дает статус праведника мира. Это высший статус, который Яд Вашем дает не евреям, как вы знаете. Он дал на этот раз женщине, которая усыновила ребенка. Зовут ее Жаклин. Зовут ее Жаклин. До 14 лет этот молодой человек, Эфраим Кохва, по-моему, так его зовут, не знал вообще, что он усыновленный. Его родители погибли в катастрофе. Его взяла семья. И он не знал до 14 лет, что это не его не родные родители, но семья, которая его спасла, вот ему, Эфраиму сегодня 83 года, а той женщине, которая спасла его, вот придан статус праведник мира. Так, дальше, что еще? Ну, на страничках Lifestyle пишут о том, что спустя 30 лет после убийства Тупака, известного рэпера, которое произошло в 96 году, когда он на машине подъехал к клубу, где он должен был выступать, к машине их подъехала другая машина, открыли огонь по нему, он был убит, и сейчас начался отбор суда присяжных для некого Кифа Дэй Дэйвиса, 63-летнего, которого обвиняют в причастности к этому убийству. Спустя 30 лет. Так, дальше. Что еще? Давайте успеем полистать Аарец. Посмотрим, какие материалы она печатает здесь. Ну, про немецкие архивы я уже говорил. Значит, газета вспомнила, между прочим, спустя минимум неделю, если не больше, после того, как в социальных сетях было очень много материалов о том, куда пропал Артем Кирпичонок, российский публицист, член Компартии с израильским гражданством. Он прилетел в Израиль и пропал. С ним пропала всякая связь, уже даже посол России Викторов, господин Викторов сказал, что мы в контакте с релевантными организациями в Израиле, чтобы выяснить судьбу господина Кирпичонка. Пока нету, не написано здесь, а что же с ним, а где. Есть разные слухи про него. Один из самых распространенных, что он был арестован Шабаком, потому что он два раза посещал Иран в свое время, а Иран, вражеское государство, посещать его израильтянам запрещено. Вполне возможно, что его задержали на этой почве, но точно ничего не известно. Ну, фигура довольно, скажем так, мягко выражаясь, спорная. Он поддерживал агрессию России против Украины, очень критически отзывался об Израиле, называл то, что Израиль делал геноцидом в секторе Газа, призывал международное сообщество объединиться против войны, которую ведет Израиль и так далее. Артем Кирпичонок пропал с радаров, так сказать, никто не знает, где он. Таиланд облегчила возможность обладания оружием, и в результате стрельба и убийство стали там обычным делом в этой стране. Дальше. Предвыборная статья вот такая. Значит, правый лагерь, особенно те, кто поддерживает Ликуд, 14 канал, обрушивается с многочисленной критикой на Гадя Айзенкота. Чего только про него не говорят. И сейчас пытается... Значит, больше всего смущает их, что он марокканского происхождения, потому что Ликуд обычно гордился тем, что вот именно выходцы из Марокко и таких стран Йемена, они электорат Ликуда, они поддерживают, хотя во главе партии стоит совсем не человек марокканского происхождения, а Ашкеназ, хотя... Кто Яков Бардуга как-то сказал, что Бениамин Нетаньяху марокканец, там он сефард, там из Мизрахи и так далее. Ну, чего только люди не говорят, сейчас пытаются поставить под вопрос марокканское происхождение Гадя Айзенкота, потому что это ударяет по предвыборной программе Ликуда. Ну вот, теперь с этой стороны начали атаковать Гадя Айзенкота. Дальше... И на Цон Гавакер мы уже говорили, про 1700 тел палестинцев мы уже говорили. Что еще? Ну, и Иран и Соединенные Штаты, понятно. Страны находятся на стендбай вокруг Ормузского пролива, кто кого пережмет в экономическом плане. Так, не только Иран, нехватка противоракет влияет на поведение России и Китая. На это многие обращают внимание. Знаете, что есть слухи, что в Штатах не хватает противоракет. Они очень много расходовали в войне с Ираном, поставляли много для защиты Израиля, в частности. Они сейчас пытаются получать ракеты из Японии, из Южной Кореи. И, возможно, глядя на это, Северная Корея что-то там решит сделать, пишут в этой статье Ксения Светлова, кстати. И, возможно, Китай что-то решит сделать по отношению к Тайваню, если убедиться в том, что у Соединенных Штатов нехватка противоракет сейчас наблюдается и так далее. Но это все на уровне возможно, что будет на самом деле. Не знаю. В галерее последняя статья про шефа. Он не шеф, он Юхай Нуриэль. Он производит ножи для шеф-поваров здесь, в Израиле, и дает им гарантию на всю жизнь. Вот здесь ножи. Они такие невзрачные, но очень надежные, эти ножи. И вот здесь интервью с ним. Все на этом, господа. Заканчиваем наше сегодняшнее обозрение. Спасибо всем за внимание и нам всем хорошего дня.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. Год без забот.
1: Реклама.
3: Жаркое лето в Центркар.
4: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
3: Центркар Азур.
4: Дерех Ашива 9.
5: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Копченое филе лосося 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
10: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшая инвестиция.

0: абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
1: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
0: Екатерина Вергунова.
2: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Минздрав сообщает о больном с подозрением на лихорадку Эбола. Подробнее через несколько секунд. Десять часов и одна минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министерство здравоохранения сообщает, что в больницу Сорока в Бершеве госпитализирован недавно вернувшийся из Демократической Республики Конго человек с подозрением на лихорадку Эбола. Он прибыл в Израиль несколько дней назад и обратился за медицинской помощью после появления высокой температуры. Минздрав подчеркивает, что речь идет пока о подозрении на заболевание. Необходимые анализы уже проводятся, их результаты ожидаются в течение ближайших суток. Пациент находится в изоляции в соответствии с действующими медицинскими протоколами. Одновременно специалисты проводят эпидемиологическое расследование для выявления возможных контактов пациента. Если диагноз будет подтвержден, после завершения расследования сотрудники ведомства свяжутся только с теми людьми, которые будут признаны контактировавшими с пациентом. Гражданам, которые не получат уведомления от Минздрава, никаких дополнительных действий предпринимать не требуется. Минздрав напоминает, что вирус Эбола не передается воздушно-капельным путем. Заражение происходит только при непосредственном контакте с больным человеком, имеющим симптомы заболевания, либо через кровь, биологические жидкости и выделения. Полиция сообщает о задержании 24-летнего жителя арабского квартала Иерусалима, подозреваемого в попытке незаконно провести нелегалов, закончившейся аварией со смертельным исходом. По данным следствия, 9 августа на контрольно-пропускном пункте Махсом Атабаат в Иерусалиме сотрудники службы безопасности потребовали от водителя остановиться для проверки и открыть багажник автомобиля. Вместо этого водитель резко повысил скорость, проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться. Во время бегства водитель потерял управление, в результате чего произошла авария. Как установило следствие, от силы удара из багажника автомобиля были выброшены трое нелегалов. Двое из них погибли на месте, третий был доставлен в больницу в критическом состоянии. После аварии водитель сбежал с места происшествия. Его личность была установлена в ходе расследования, и накануне вечером сотрудники полиции задержали его. Сегодня подозреваемый будет доставлен в суд. Полиция будет просить продлить срок его содержания под стражей. Проверка, проведенная отделом инспектора банков в Банке Израиля, обнаружила, что сотрудники банка Апоалим систематически подписывали от имени клиентов согласие, дающее банку доступ к их данным в реестре кредитных данных, о чем сообщает издание «Маркер». Реестр кредитных данных был создан с целью усилить конкуренцию на рынке кредитования домохозяйств. Система собирает персональные данные каждого совершеннолетнего гражданина Израиля, за исключением тех, кто потребовал не включать их в реестр, и позволяет передавать эти данные финансовым организациям с целью усиления конкуренции за потребителя. В реестре содержатся сведения более чем о 6 миллионах совершеннолетних жителях Израиля, включая как положительную, так и отрицательную информацию об их финансовой активности. Эти данные должны служить финансовым организациям для принятия решения о предоставлении кредита. Из банка Апоалим сообщили, что в ходе проверки были выявлены случаи, когда требуемое согласие на обращение к реестру кредитных данных не было получено надлежащим образом. Установлено, что в большинстве из них сотрудники получали устное согласие клиента на обращение к реестру кредитных данных, но без физической подписи, как того требует процедура. Следует отметить, что все эти клиенты в режиме реального времени получали уведомление о том, что от их имени было направлено обращение. Банк принял меры для усиления требования о получении физической подписи там, где это необходимо. После того, как футбольные федерации Европы, Азии, Северной и Центральной Америки опубликовали совместное заявление о том, что отказывают в доверии главе ФИФА Джанни Инфантино, президент США Дональд Трамп выступил в его поддержку. ФИФА совершит огромную ошибку, если по какой-либо причине решит сменить президента Инфантино. Это потрясающий человек, который провел 4 успешных чемпионата мира, больше, чем кто-либо другой, написал он в соцсети Truth Social. Попытка Инфантино продать часть коммерческих прав ФИФА частным инвесторам, среди которых и Джошуа Кушнер, младший брат взятия американского президента, вызвало раскол в Международной федерации футбола. Его поддержали только Федерации Африки и Южной Америки. УЕФА пригрозила бойкотом. Против Инфантино выступили Азиатская конфедерация и Федерация футбола Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна, заявив, что речь идет о приватизации того, что принадлежит не главе ФИФА, а футбольному миру и болельщикам. В этих условиях Инфантино пришлось заявить об отзыве предложения

0: положение. Однако, согласно агентству Bloomberg, выступившие против главы Международного футбола Федерации уже обсуждают вопрос о проведении соревнований не под эгидой ФИФА. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что минувшей ночью в сторону московского региона летели 237 беспилотников. Большая часть беспилотников была сбита на дальних подступах, а 13 на подлете к Москве. Параллельно информационное агентство ТАСС сообщает о пожаре на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре. А губернатор Воронежа Александр Гусев уведомил об атаке 15 беспилотников, в результате которой повреждены несколько объектов. Погиб один человек, несколько человек получили ранения. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет выше среднесезонной переменная облачность. В Иерусалиме и в Хайфе 33 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 34, в Бершеве 37, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 39, на побережье Мертвого моря 41, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Время Романовой».
1: Время любить. Любить. Время мечтать. Время танцевать. Время романтизировать.

10:09 на часах в студии Первого. Доброе утро всем, меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время, время Романовой на Первом. Музыкально проведу это время с вами, конечно же, разделю это утро, ну и надеюсь, оно будет легким для нас, легким и приятным. Всем традиционное салют!

0: Реклама.
1: Ну что ж, мы, конечно же, сегодня в очередной раз стартуем с интересной, глубокой и прибыльной, выгодной темой. Тема – это инвестиция. Разбираться в этой теме, она важная, не всем хорошо знакомая, помогает Милан Левитин. Милан, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна.
1: Ну что, есть вопросы у наших слушателей или нет, мы все равно будем рассказывать то, что интересует прежде всего, конечно, нас. Какую информацию нам важно донести до нашей аудитории. А это выгодные предложения, которые действуют на этой неделе от Аги Групп. Как инвестировать правильно – это один вопрос. А сколько нужно денег для того, чтобы это делать?
2: Ну, давайте, да, начнем с предложения этой недели. Да, действительно важно, потому что многие, конечно же, думают, что инвестиции — это всегда большие первые вложения, а то и сразу же надо и как минимум десятки тысяч шекелей, там, сотни приносить. И вот здесь Аги Групп помогает войти в эту историю и остаться, самое главное, в ней, чтобы стать инвестором. И, возможно, для кого-то это станет будущей заменой своей работы. Боты, потому что есть такие люди, которые вступают на этот путь и потом не могут остановиться, только с помощью этого и зарабатывают.
1: Как акула-кровь. Когда чувствует акула-кровь за несколько километров, она плывет к участку и начинает там кружить. Здесь то же самое. Когда ты чувствуешь выгоду, ты чувствуешь прибыль. Вот она, пожалуйста, ощутимая. Видна на твоем счету.
2: И прямо сейчас, вот на этой неделе, Аги Групп предлагает вот такое вот предложение. Есть в Гидере. Есть земельный участок без первоначального взноса. То есть прям начального капитала вообще не нужно. Такое предложение действительно вот бывает раз в жизни, по сути. Потом 2500 шекелей на 36 месяцев. То есть 36 месяцев по 2500. И уже к концу, посмотрим, когда будет последняя выплата, уже участок подорожает. То есть мы вкладываемся по ценам сегодняшнего дня и уже начинаем зарабатывать.
1: Круто.
2: Ну а что, на самом деле, вот этот участок, здесь у нас со звездочкой написано, земля не предназначена для застройки, это пока не предназначено, значит, это самое выгодное на сегодняшний день предложение.
1: Начальный этап ее.
2: Да, это самый дешевый вариант. То есть, а потом уже на следующих этапах цена будет расти в геометрической прогрессии. Поэтому это нужно понимать, что инвестиция — это для терпеливых, это для тех, кто понимает. Ну, а для того, чтобы задать вопрос, ты говоришь, есть вопрос или нет, за 3 минуты мы много не расскажем, звоните звездочка 9809, и специалисты Аги Групп ответят на любые вопросы. Юридического порядка, экономического, то есть как, куда, какие кейсы были уже Аги Групп на протяжении уже 10 лет предложила огромное количество вот этих земельных участков и в целом недвижимости, и с Аги Групп зарабатывают люди и по сей день, и поэтому нужно позвонить звездочкой 9809 и начать уже инвестировать сейчас. Ведь на самом деле мы в кредит покупаем, ну сейчас машину покупаем в кредит, правильно? Ну то есть кредит это нормальная история.
1: Мы привыкли жить в кредит, уже на самом деле большая часть страны живет именно так, не оставляя на потом именно свои так. Желания.
2: Это
1: желания
2: возможность.
1: Бывают разными. Слушай, одно дело, ты решил снять стресс, побаловал себя и пошел, купил очки за 2000 шекелей. Или там
2: ты прям
1: некоторые,
2: про меня говоришь,
1: да? Да, прям прочувствовал этот момент. Некоторые прям сильно задороже покупают себе вещи, но в кредит, да? А кто-то идет с умом и говорит, а я, не-не-не, дайте я вот земельный участок куплю, дайте я немного там все-таки инвестирую эти деньги. 2500 шекелей — это не такая большая сумма, как, например, сразу принести там 50, 100 тысяч шекелей и сразу их вложить чеку, будет страшно это сделать. А здесь, пожалуйста, ты покупаешь земельный участок, ну просто как в рассрочку.
2: И прямо с первого дня вы уже становитесь владельцем участка, зарегистрированный в ТАБу, в земельный реестр, и уже начинаете зарабатывать. А потом, ну опять же говорю, Аги Групп не только продает, но и консультирует на всех этапах. Звездочка 9809, звоните. Проконсультирует вот на любом этапе, как войти и как, самое главное, потом из этого выйти. Потому что, понятное дело, что мы хотим заработать, а, соответственно, выйти. В какой момент это лучше сделать? Дождаться ли прям до самого конца, если мы самые терпеливые, и заработать по максимуму? Либо вот на каком-то этапе, вы знаете, это действительно, ну, не знаю, можно назвать это хобби? У многих вот действительно
1: такое хобби. Я тебе скажу, что очень многие люди, вот, например, как развивалось он как появился Facebook. Это тоже было хобби, да. Заметь. Да, и во что это выросло потом. Вот здесь инвестиции. Сначала тебе просто интересно, сначала тебе любопытно, а потом ты втягиваешься в процесс.
2: Потом
1: вот, хоп,
2: ты смотришь,
1: у тебя
2: опа.
1: 16 квартир.
2: Да.
1: И все. Звездочка 9809, номер телефона, который пригодится всем вам для того, чтобы вы смогли задать свои вопросы и, конечно же, начать зарабатывать вместе с Agi Group. Звездочка 9809, звоните.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. «Максаны Хашмаль».
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже!
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
1: Голоса Первого радио.
10: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
11: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа – это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.
10: Андрей Смертенко.
12: Первому радио 25 лет.

0: Реклама.
1: Самое время вновь вернуться в эфир и продолжить, конечно же, говорить о наших возможностях. Возможностях этой недели, а неделя у нас посвящена инвестициям. Напротив меня Милан. Милан, привет.
2: Привет.
1: Итак, инвестиции в земельные участки. Вообще это такая перспектива для кого-то, это уже сложившаяся история, как для меня, и я почувствовала аппетит. Мне, конечно же, хочется еще. И как только у меня появится возможность, я какой-нибудь участочек себе приобрету. И желательно подальше от центра страны, потому что это будет, а, немного дешевле, а, б, на это всегда можно найти акцию. Как, например, сейчас на землю в Гидере.
2: Да, на землю в Гидере. Сейчас это один из самых сейчас распространенных и развивающихся, быстро, самое главное, развивающихся участков в Израиле. Вообще в Израиле земля — это самый главный и быстро растущий актив. Вот когда спрашивают, а с чего вы уверены вообще, что вот это все выстрелит? С чего вот вы взяли, что через уже 3 года это в разы поднимется цена? Я вам объясню. Дело все в том, что в Израиле никогда земля не дешевела.
1: Факт.
2: И это первое. Второе. Вам никто не продает кусок пустыни. Эта земля, несмотря на то, что она сейчас не предназначена для строительства, это аналитиками сделана работа. То есть на протяжении уже 10 лет аналитики групп берут те земли, которые, в которых уверены. И можно позвонить звездочка 9809 и задать вопрос самый главный. А что вот вы предлагали раньше и что из этого получилось? И вам все расскажут, все кейсы обо всем. И за 3 минуты я просто все не расскажу. Тем более, что кейсов настолько много, что ну, это просто невозможно. А позвонив звездочка 9809, вы обязательно задайте все ваши вопросы и получите на них ответы. Ну а сейчас вот можно приобрести и стать инвестором, самое главное, в будущее в свое вложиться. В Гидере можно приобрести земельный участок без первоначального взноса на 36 месяцев платежи по 2500, и уже к концу вы, во-первых, все выплатите, и уже вы же купили не по той цене, которая будет через 3 года, а купили по той цене, которая сейчас, и, соответственно, уже тогда ваша земля будет дороже. Вот это самое главное. Знаете, нужно понимать просто, сегодня я покупаю по одной цене, а через годы это будет совершенно другая цена. И все очень просто. А что такое другая цена? Это значит, можно продать и, соответственно, заработать. Можно, опять же, разницу оттуда вычесть, значит, в, не знаю, там, вложить в себя и во что-то очень давно хотел. А то стоимость, которую ты и так уже вкладывал, можно вновь пустить в оборот. Вот так и делают инвесторы. Так делают умные люди, те, кто подозревают, что через какое-то количество времени уже работать сложнее, через какое-то количество времени, ну, во-первых, дети есть, им же тоже нужно.
1: Слушай, ну что жить. Еще можно так перепродать выгодно, как землю?
2: Нет, ну все, что ты купил, машину купил, она уже из салона подешевела. То есть все, что ты купил,
1: что бы ты
2: все подешевело. Безусловно. Земля — это один из тех активов, который не дешевеет. Все очень просто. Звездочка 9809, звоните в Агигрупп, обо всем расскажут наши специалисты, в том числе по нашему предложению. Сейчас это самое выгодное предложение, но в Агигрупп есть достаточно много предложений, которые, возможно, вам понравятся. Например, я уже вкладывался, хочу что-то другое попробовать. Не знаю, там, вкладывался в другой стране.
1: Да.
2: Я уже, у меня есть опыт. Хочу попробовать себя здесь, тем более, что мы понимаем, цены на квартиры в Израиле не то, что заоблачные. Я не знаю, я вообще не, ты можешь купить квартиру? Вот сейчас вот такая, встала такая, пойду себе квартиру куплю. Я таких людей просто, я с такими не знаком.
1: Причем
2: может, я не
1: за наличные, да, чемодан.
2: Да, на улице не хожу.
1: Ну вот.
2: И умные люди, на самом деле, еще что делают умные люди? Даже если у них есть деньги, вот у меня есть друг.
1: Да.
2: У него были деньги даже на ту же самую квартиру.
1: Так.
2: Но он не купил ее сразу.
1: А что он сделал?
2: Он, значит, взял машканту.
1: Так.
2: А деньги, которые у него были, пустил в оборот тоже точно так же в
1: вот
2: недвижимость.
1: Так.
2: То есть через какое-то количество времени он посчитал, что он и квартиру выплатит.
1: Круто.
2: И будут у него еще эти деньги. То есть получается, сейчас бы он отдал все, и у него была бы только квартира. А он решил зарабатывать. И сделал
1: слушайте,
2: правильно.
1: Слушайте советы тех людей, которые умеют зарабатывать деньги. Звездочка 9809. Зарабатывайте вместе с Агигрупп. Компания, которая занимается недвижимостью, объектами недвижимости, земельными участками, инвестициями в них. Более 10 лет наработала огромный опыт. Имеет опыт не только в инвестициях, но и в строительстве. Ребята, зарабатывают деньги, зарабатывайте вместе. Звездочка 9809. Все, добавить больше нечего.
2: Спасибо.
0: Реклама.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов.
6: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу. Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
9: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
0: Реклама.

0: Señorita.
1: Ooh, what's going wrong? Un mosquito, atención!

0: hear you.
1: Mosquito, parasito, capito.
2: Finito!

0: Basta!
1: Su Seiva. Время Романовой.
2: Реклама.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
6: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
7: В филиале МАДА Наймания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Окорочка куриные, свежие, 49,90 за 3 килограмма. Творог 2,40 за 100 граммов. Сыр Стар Амстердам и Бри 8,90 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
2: Реклама.
8: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ», видела почти все арабские страны, стала иноагентом после Алии, всю жизнь была пишущим журналистом, а теперь с удовольствием говорит по радио.
9: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
8: Марианна Беренькая. Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Ливанские источники сообщают об ударе беспилотника на юге страны. Подробнее через несколько секунд.

разведка установила, что Сирия ускорила процесс восстановления ВВС. В частности, проводится набор новых летчиков, усиленная подготовка на тренажерах. Недавно на севере Сирии прошли первые учения ВВС. После свержения режима Башара Асада в декабре 2024 года ЦАЛЬ провел серию ударов по сирийским авиабазам, после чего израильские власти сообщили об уничтожении сирийских ВВС. Восстановление военной авиации происходит при содействии Турции, России, Саудовской Аравии, Франции и других стран. В Израиле отмечают, что этот процесс может помешать свободе действий ВВС ЦАЛЯ в Сирии и высказывают опасения в связи с усилением турецкого присутствия. Багац начал сегодня обсуждение петиций, поданных против решения Кнессета прекратить размещение специальных избирательных участков в домах престарелых и учреждениях сопровождаемого проживания на выборах Кнесса 26-го созыва. Как сообщает издание «Арец», слушание проходит под началом председателя Багаца Ицхака Амита. В состав суда входят также судьи Офер Гроскопф и Гилак Нафиштайнец. Ицхак Амит напомнил, что система специальных участков в домах престарелых успешно работала на предыдущих выборах. В прошлом месяце коалиционное большинство в комиссии Кнессета по законодательству приняло решение не включать в закон о выборах Кнесса 26-го созыва положение о специальных участках в домах престарелых. На предыдущих выборах также такие участки открывались во всех учреждениях, где проживали не менее 75 человек. В Багац были поданы 3 петиции против изменений. Заявители просят суд обязать Кнессет, правительство и Центральную избирательную комиссию объяснить, почему исключение из закона положения о специальных участках не нарушает право жителей домов престарелых участвовать в выборах. Греческая авиакомпания Bluebird Airways, принадлежащая израильским владельцам, сообщила о расширении списка направлений из Израиля в Италию. Как сообщает Валла, с сентября компания будет выполнять прямые рейсы из аэропорта Бен-Гурион в Рим, Болонью, Неаполь и Бергамо, которые считаются воздушными воротами Милана. Маршрут в Бергамо был открыт в мае текущего года. Теперь к нему добавятся еще 3 итальянских направления, а Италия станет одним из ключевых рынков для перевозчика. Согласно опубликованному расписанию, с 3 сентября Bluebird начнет выполнять 3 рейса в неделю в Рим. С 13 сентября этот маршрут станет ежедневным. Со 2 сентября стартуют 3 рейса в неделю в Болонью по понедельникам, средам и пятницам. С 16 сентября компания начнет выполнять 2 рейса в неделю в Неаполь по средам и пятницам. А с 25 сентября к ним добавится 3 рейс по понедельникам. Авиакомпания Bluebird уже выполняет ежедневные рейсы в Бергамо. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет выше среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме и в Хайфе 33 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждоте 34, в Бершеве 37, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кеннерат 39, на побережье Мертвого моря 41, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн 30 до 80 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир. Конечно же, в этом часе я также вновь приветствую в нашей студии Милана. Милан, доброе утро.
2: И я тебя приветствую.
1: Инвестиции. Мы продолжаем говорить о них и продолжаем говорить о том, насколько выгодно, насколько успешно участвовать в подобных проектах. Особенно, если это рекламная неделя, и компании Аги Групп, которую ты представляешь, предлагается именно этот проект. Проектов у Аги Групп очень много разных, в разных городах, но эта неделя выбрана для Гидеры. На особых условиях можно приобрести сейчас специально для наших слушателей, для того, чтобы у нас у всех была возможность поучаствовать в проектах. Придумана эта акция. Какая?
2: Правильно ты говоришь, что это вот прям для всех, это вот как раз очень удачный момент для того, чтобы начать, чтобы стать инвестором.
1: Да, попробовать.
2: Потому что это вот один из самых таких простейших, я скажу, просто простейших видов инвестиций, вложиться в землю, которая пока еще не предназначена для строительства, самые низкие цены, которые только можно придумать, участки в Гидере. Без первоначального капитала можно войти во всю эту историю. 36 месяцев по 2500 шекелей и земля ваша. Но она уже ваша с первого дня. Подписание безусловно. И земельный участок регистрируется на вас в ТАБу. Ну вот с чего нужно вообще начать? Я думаю, да, вот не нужно вот даже, вот не надо прям бежать, вот раскрывать кошелек. Нужно сначала задаться вопросами. По всем вопросам можно позвонить в Аги Групп звездочка 9809. Но какие вопросы задать? Думаю, я не знаю, вот я. А что же задать? А вы задайте такие вопросы. Где, например, конкретно находится участок?
1: Так.
2: Вам покажут, где он находится. У нас не такая большая страна, да, можно посмотреть. Это достаточно, достаточно живописные места, те, которые развиваются. Это Гидера, это абсолютно потрясающий и быстро растущий город. Дальше, какие документы я получаю? Что такое вообще реестр ТАБу? Зачем он мне нужен? Значит, что вообще будет именно зарегистрировано на мое имя? На чем основан прогноз роста? Это очень важно, потому что аналитики Аги Групп они сначала просматривают, потому что, ну, понятное дело, что предложений много, можно купить себе, не знаю, там, кусок пустыни и ходить по ней 40 лет, это ради бога. То есть каждый может вообще... Ну да, все что угодно. Эти участки, которые предлагает Аги Группа, это, безусловно, то, что уже проанализировано. Но если вам нужен подробный анализ, безусловно, позвоните звездочка 9809 и задайте этот вопрос. На чем основан этот прогноз? Какие раньше были результаты и, соответственно, вам все расскажут. Ну и самое главное, что происходит вот после этих 36 месяцев, задайте вопрос. Что происходит? Вот сейчас я, понятное дело, что вот я сейчас вступаю в эту историю, а что же будет тогда?
1: Так.
2: И вот на все эти вопросы нужно, во-первых, задаться этим вопросом и получить на них ответы. Безусловно, в Агигрупп вы получите.
1: Ну, может быть, для кого-то сейчас это секрет какой-то, я не знаю, но для большинства мы все уже прекрасно понимаем, как работает земельный рынок, но хотя бы потому, что Агигрупп на протяжении уже многих лет здесь в эфире рассказывает о том, что есть государственная земля, есть земля Шмуратева, да, которую нельзя трогать, заповедники да, у нас в стране, а есть земля частная. И именно эту частную землю мы покупаем, перепродаем, покупаем, продаем. И здесь как раз в чем интерес проектов Аги Групп. Это частная земля. Вы можете ее купить, а потом продать и заработать на
2: безусловно,
1: этом.
2: Безусловно, да. Все? И что самое главное, земли в Израиле больше не становится. И поэтому участие, это, знаете, это вы вступаете вот в этот вот элитный приватный клуб инвесторов, которые знают, что делают со своими деньгами, работают, приумножают свой капитал. Звоните звездочка 9809 и начинайте уже.
1: Зарабатывать вместе с Аги Групп. Звездочка 9809.
0: Реклама.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
1: Реклама. В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар.
2: 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Мадана Имания. Мидхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: Жаркое лето в Center Car. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Center Car Azur. Терех Ашива 9.
1: Реклама.
0: Голоса Первого радио.
6: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы, может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
7: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
6: Эммануэль Сулейманов.
8: Первому радио 25 лет.

0: Время Романовой. Реклама.
1: Завершающий выход на сегодня у нас. Я приветствую Милана в студии. Милан, привет.
2: Доброе утро.
1: Вновь об инвестициях, вновь о возможности заработать, вновь о простом способе, чтобы деньги, устроить свои деньги на работу, да, наверное, так. Сделать так, чтобы деньги работали на вас, и они вы на них.
2: Все правильно. Сейчас Саги Групп предлагает начать инвестировать, войти в эту историю. Участок, земельный участок на ваше имя зарегистрированный в Гедере, в развивающемся районе, без первоначального взноса. 36 месяцев по 2500 шекелей и участок вас. Знаешь, Яна, что я хотел тебя спросить. А знаешь ли ты вообще, что произойдет через год?
1: Конечно, знаю.
2: Знаешь, да?
1: Конечно, знаю.
2: Ты, на самом деле, знаешь, мы даже не знаем, как...
1: Мы станем старше.
2: Да, мы станем старше. Мы не можем ответить на простые вопросы. Например, да, там скоро выборы, а кто будет премьер-министром? Мы же не можем сейчас сказать.
1: Мы станем старше.
2: Мы станем старше. Вот мы на многие, вопросы ответить не можем. Что будет дальше? Останемся ли мы работать на той же работе, которой работаем сейчас?
1: Ну, мы станем старше.
2: Сможем ли мы? Старше — это хорошо. Старше — это значит мудрее, но всегда, знаешь ли, это...
1: Денег это не приносит.
2: Ну, во-первых, денег не приносит, а во-вторых, старше мы становимся. И, ну, а кто знает, может, вот у меня уже спина болит.
1: Геатрия ждет.
2: Дело все в том, что вот мы не можем ответить на эти вопросы, поэтому мы должны в чем-то быть уверенными. Вот я думаю, что уверенность — это то, что дает вот сегодня нам жить. Потому что вот как раз-таки из-за неопределенности, из-за того, что мы не можем ответить на многие вопросы, мы начинаем нервничать. А что будет тогда? Какие будут цены? А что мы вообще будем делать?
1: Слушай, ну, если исходить из этого, то люди и сейчас нервничают и говорят, ну вот куплю я землю, а что с ней будет? Вот люди задаются себе и такими вопросами, говорят, а выстрелит этот участок Гедере или не выстрелит?
2: А знаешь,
1: ну, вот как?
2: А я тебе так скажу, чтобы знать будущее, надо знать историю. То есть надо просто в прошлое немножко посмотреть, и тогда все будет понятно. У всего есть логика, у всего есть алгоритмы, в том числе и это касается Земли. Это в первую очередь касается Земли. Позвоните в Аги Групп, звездочка 9809, и задайте вопрос по истории. Вот погоняйте сотрудников Аги Групп по истории. Что было тогда? Что было 10 лет назад? Что было 5 лет назад? Какие цены были тогда? Что именно выиграли для себя те, кто начали вкладываться тогда? И вы получите очень интересные ответы. Потому что те, кто вкладываться в инвестиции в землю, нужно сегодня, потому что вчера мы уже не успели, а завтра будет дороже.
1: А очень часто люди так говорят, почему я этого не сделал раньше, почему я не услышал эту информацию, почему я не решился на то, чтобы купить землю, например. Да, вот я так смотрю и думаю, как вовремя я успела. Ведь я уже сейчас на этой земле заработала. А что будет тогда, когда будет конечный этап, когда перед самой застройкой обратится ко мне каблан и скажет, Яночка Романова,
2: да-да-да.
1: А ну-ка, что это с вашей соточкой?
2: Яночка может еще и
1: Яночка скажет, а я хочу, да? Например, доплатить, купить квартиру в этом доме, который вы планируете построить. Или, допустим, да, хорошо, по выгодной цене вам продам и куплю квартиру в другом месте.
2: Да, конечно, все зависит от того, сколько вы, конечно же, купите.
1: Или этот земельный участок подарю на свадьбу своим, там, я не
2: знаю,
1: внукам.
2: Абсолютно верно.
1: Неважно.
2: На самом деле, это действительно большое подспорье для тех, кто вообще думает о будущем.
1: Конечно.
2: Для тех, кто хочет, не хочет, во всяком случае, оказаться в той ситуации, когда у него ничего нет.
1: Слушай, ну, мне сильно спокойней. Вот мне реально сильно спокойней. Я знаю, что у меня есть земля, что, ну, как говорится, кто-то складывает на черный день, а я на белый.
2: Да, но земля — это та самая, которая работает. Не всякая земля, знаешь ли, работает. Не обо всей земле нужно думать, а вот именно о той земле, которая работает и которая работает на вас, нужно задумываться сегодня. Звоните в Аги Групп, звездочка 9809, начинайте инвестировать сегодня, и тогда вот это самое главное, уверенность, и вам будет все равно на многие вопросы, о которых вы сейчас думаете. Что будет дальше? У вас всегда будет это самое подспорье, которое поможет вам в старости, поможет вашим детям, поможет вашим внукам. Это будущее.
1: Это фундамент.
2: Да, в него нужно вкладываться.
1: Звездочка 9809, номер телефона, который пригодится вам. Задавайте вопросы и зарабатывайте вместе с Аги Групп, пока у вас есть такая возможность. Рекламная неделя, особые условия. Звездочка 9809.
2: Спасибо и хорошего дня.
1: Все, Милан, до встречи.
2: Всего доброго.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
12: В Маданэй Мане цены тают. Виски Gentleman Jack 0,7 литра 99,90. Шотландский виски Лаудерс 1 литр 89,90. Коктейль Бакарди Мохито 0,7 литра 59,90. Только до конца недели в Маданэй Мане.
13: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Реклама.

11 часов и 54 минуты на часах студии Первого. Это время для того, чтобы мне расстаться с вами на сегодня, но завтра. Ровно в 10 я окажусь в этой студии вновь. Для того, чтобы провести свое время с вами. Время Романовой на Первом. Ну и, конечно же, сегодня рекомендую вам оставаться с нами на одной волне нашей музыки. Для вашего настроения, мною, музыкальным редактором, в частности, в том числе, подобранную. Легкого дня вам и традиционное

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Речные круизы по Европе с Агротрипс – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с Агротрипс. Телефон 052 70 70 724.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов.
7: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
10: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
11: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
12: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
11: Лена Семенова.
13: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Задержана группа мошенников, обманывавших пожилых людей. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Полиция Северного округа сообщила о задержании троих подозреваемых, которые выдавали себя за представителей телекоммуникационной компании, чтобы обманывать пожилых людей. 9 июля в полицию обратилась 92-летняя жительница одного из населенных пунктов регионального совета Эмек Исраэль. Она сообщила, что обнаружила списание нескольких тысяч шекелей со своего банковского счета без ее ведома. В ходе первоначальной проверки выяснилось, что накануне к ней домой пришли неизвестные, представившиеся сотрудниками телекоммуникационной компании, и предложили продлить договор на обслуживание. После их визита из дома пропало имущество, а с банковского счета женщины были списаны деньги с использованием данных ее банковской карты. Полиция собрала доказательства и установила личности подозреваемых.

Миссия ООН в Сомали объявила открытый тендер, чтобы продать на аукционе используемые ей автомобили, тяжелую технику, сборные домики, медицинское оборудование и другое имущество. Издание «Сомали Гвардиан» интерпретирует это как подготовку к сворачиванию крупнейшей в Африке миротворческой гуманитарной операции, в рамках которой жители страны обеспечивают продовольствием и медицинским уходом, а 12 тысяч военнослужащих Африканского Союза воюют с террористической группировкой «Аш-Шабаб». Это стало результатом конфликта между ООН и США, главным спонсором организации. 1 июля США сообщили миссии ООН в Сомали, что с 2027 года прекращают финансирование миссии, составляющей четверть ее бюджета. Кроме того, согласно публикации, администрация Дональда Трампа намерена задействовать право вето, чтобы не дать найти другой источник финансирования. Как сообщает информационный портал «Вести», правительство Сирии подтвердило, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии прибудут в Дамаск после сообщений о хранении ядерного материала на сирийском секретном объекте. Ранее сообщалось, что администрация Трампа достигла договоренности с Сирией и Израилем о вывозе материала, чтобы избежать эскалации вокруг объекта. В Дамаске заявили, что инспекторы МАГАТЭ, как ожидается, объявят о значительном прогрессе. Тем временем, как сообщает новостная служба КАН, бывший президент Сирии Башар Асад, который во время свержения режима бежал в Россию и в настоящее время проживает в Москве, был заочно приговорен сирийским судом к смертной казни. В Колумбии объявили чрезвычайное положение после мощного землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло вчера утром. Сильные подземные толчки затронули западные регионы страны. По состоянию на сегодня число погибших достигло как минимум 132 человек, еще более 570 жителей получили ранения. Власти предупреждают, что число жертв может увеличиться по мере продолжения поисковых работ и оценки ситуации в наиболее пострадавших районах. Эпицентр землетрясения находился в департаменте Чоко, примерно в 400 километрах к западу от столицы страны. Подземные толчки ощущались на значительной территории, а после основного землетрясения последовала серия авторшоков. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны температура воздуха немного повысится и будет выше среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме и в Хайфе 33 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 34, в Бершеве 37, на Голландских высотах, в Твери и на побережье озера Кинерет 39, на побережье Мертвого моря 41, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее на первом. Пьем.

Группа Echo Smith Diamonds. Бриллианты. Так называется песня, которая открыла сейчас программу PM на Первом радио. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Йом Шлиши, вторник. Примерно середина недели. Чуть-чуть меньше середины месяца, 11 число. Но правда, в еврейском летоисчислении сегодняшний день Кафхет — это уже 28 число месяца Ав, который скоро закончится. Приветствую всех слушателей на Первом радио 89.1 FM. Программа PM ближайшие 5 часов, 4 часа, 3 часа. Все неправильно. Ближайшие 2 часа. Третий выпуск на этой неделе. Чем будем заниматься? Во-первых, рубрика «Кино и котлеты» от Кати Вергуновой. Во-вторых, мы продолжим говорить о речных круизах. И сегодня группа, которая будет говорить о ручных круизах, усилится владельцы компании Gordon Travel Tours. Шири Гордон, которая расскажет о том, как они встретились с Валерием Кругляком, который представлял компанию AgroTrips, и что из этого выходит на сегодняшний день. Так, в следующем часе загадка. Традиционная, без этого тоже никуда. Ну и наше с вами общение, надеюсь, тоже без него никуда. Я, как всегда, приглашаю вас поделиться чем-то, что вы считаете важным и интересным, с нами, воспользовавшись одним из двух каналов, которые есть в вашем распоряжении. Первый в Фейсбуке на странице программы PM, в разделе «Мессенджер», в котором мы пишем друг другу личные сообщения, общаясь в Фейсбуке. И второй наш канал, традиционный ватсаповский номер Первого радио 054-2070-800. 054-2070-800. Правила помните? Я на всякий случай напомню. Не более двух сообщений от одного радиослушателя за программу. Подписывайтесь текстовым, представляйтесь голосовым. Не наезжайте на других радиослушателей за их мнение. Они имеют право на свое мнение. И вообще, я хотел бы знать, меня слышно или нет? Если меня слышно, значит, будут сообщения. Если не слышно, то сообщения не будут. Программа PM до 14. Поехали. Поехали.

0: Ёлка перепела песню Валерия Меладзе посредине лета. Ну, мы, если взять израильское лето, то мы как раз-таки посредине, потому что оно точно до конца сентября будет, судя по погоде нашей. Поэтому мы с вами посредине лета, где-то. Так, сообщения первые сегодняшние. Пора начать с ними знакомиться. Слава нам пишет вот что. Привет всем. Интересно, а как вам на радио можно устроиться на техническую службу? Это практически как депутаты Кнессета, которые протирают штаны на работе, ничего не делая, ничего не исправляя, но при этом исправно получают зарплату. Или вы их, Павел Михайлович, не озадачиваете? Я имею в виду ваших техников, сайберов и программистов. Так, когда уже ваша аппликация начнет работать нормально? Хорошего вам дня, а вашей техслужбе доскональной проверки вашей аппликации. Слушайте, с аппликацией у нас такое дело. Если не работает аппликация с нашей стороны, я должен получить много сообщений. Если я не получаю, значит, проблема у вас где-то какая-то. С телефоном, с аппликацией или еще с чем-то. И в этом случае наши техники не виноваты. Вы извините. Так. Заклинатель Кураги написал... Это он вчера написал. Верните Дубова на 9 канал. Я не совсем понял, какое мы отношение имеем к 9 каналу. Так. А WhatsApp перешел. Антиарсават написал в WhatsApp вот что. Посмотрел пресловутый ролик Ликуда с участием Зеева Элькина. Что могу сказать? Слабовато, ребятки. От вас я ожидал большего. Поэтому ловите сценарий. На заваленке сидит мужик в майке НДИ, попивает водку из горла и поет песню «В валенке». К нему подходит чувак и говорит на ломаном русском с голливудским акцентом. «Иван, есть проблема. Либерман поднимается в вопросах. Идем голосовать за Ликуд». А тот отвечает: «Нет проблем, только дай мне пару часиков. Дело в том, что мне просто еще сегодня надо поиграть на балалайке, погулять с медведем и помочь брату помыть ядерную ракету. Занавес. Всем здоровья, антиарсават». Уважаемый антиарсават, я думаю, что ролик Элькина был предназначен не для нас с вами, а для лидера партии Ликуд. И месседж в нем был, что я могу привести русские голоса. Поэтому я должен попасть на реальное место на праймерис Ликуда. И вон сколько русских голосов вылезло из автомобиля, из одного. Как они там все уместились, непонятно. Добрый день, Павел Михайлович. Вопрос: если я пришлю 2 текстовых сообщения и 2 голосовых, это будет считаться нарушением ваших правил? Или, может быть, милуимникам сегодня есть скидка? Шучу, папа Миша. Уважаемый папа Миша, ну, давайте без скидок. Есть правило: 2 сообщения. В каком виде вам решать? Голосовые, текстовые? Как удобнее. 2 сообщения – ограничение, но зато хоть в каждую программу, что многие делают. Поэтому за неделю, считайте, можно 10 сообщений прислать. Правда, если вы каждый день будете присылать по 2 сообщения, я потом скажу, может быть, немножко надо сдержаннее себя вести. Ну, чтобы слишком не заполнял эфир один человек. Чтобы не проявлял гиперактивность. Так что, папа Миша, давайте общаться, но в рамках наших правил. Сейчас реклама.
1: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты.

0: хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Лякок.
2: Освежающие летние коктейли с петушком Лякок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Лякок.
1: Лякок.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
11: Лапух нам написал вот что. Впечатление с наших дорог. Ну, здравствуй, Паша. Как же бесят некоторые водители грузовиков. Еду утром на работу, как положено, в правом ряду. И что ты думаешь? Правильно. Сзади прилипает грузовик и сигналит. Я думаю, козлина, обгоняй по левой. Он это сделал, в конце концов, и полетел. Сам груженный с прицепом. Представьте, если такой снаряд влетит в кого-нибудь, Лапух. Лапух, я уверен, что в этой ситуации водитель грузовика, который вам сигналил, в отличие от вас, который думал про него козлина обгоняй, он думал так: какой интеллигентный водитель, как правильно он ведет себя на дороге, едет в правом ряду, ну, может быть, несколько медленно, дай, пожалуй, я его обгоню, этого интеллигента на дорогах. Добрый день, ПМ. Ой, тут дальше не для эфира. Проблемы с апликанами. Какие-то технические описания. Слушайте, ну я даже не знаю, что мне делать. Техническое описание аппликации. Я в этом вообще ничего не разбираюсь. Давайте лучше поговорим о сочетании приятного с полезным. Катя Вергунова.
12: Кино и котлеты. Готовит снова Вергунова.
13: Да, это я, и зовут меня Катерина. Сегодня попробую объяснить вам, как отличить хрустальный мост инженерной работы от обычной магии. А заодно вспомним один из самых вкуснейших и душевных рецептов советской мультипликации. Начнем с самого мультфильма «Волшебное кольцо».
14: Вы по что животно мучите?
15: А я что, каждую соплю спрашивать буду?
14: Продай, котейка.
15: Пожалуйста, вам всю съесть?
14: Всю. Подарю маме на именины.
13: Эта рисованная шедевральная лента режиссера Леонида Носарева вышла на экраны в 1979 году. Мультфильм сразу расхватали на цитаты. От знаменитого «Кушай, Ульянка, не обляпайся» до «Пистолетик выкинь».
16: Папа, ну какой у вас дурной вкус? Это ж Ванька из Слободки горло дерет.
13: В основу сценария легли сказки писателя и знатока северного фольклора Бориса Шергина и Ольги Азаровской. Но мало кто знает, что мультфильм чуть не сгубила советская цензура. Чиновники из Госкино категорически браковали первый вариант сценария. Им показалось, что колоритный поморский говор – это слишком специфический язык, непонятный советскому человеку.
17: Так вот, колесоник с головой, как ты говоришь, ушай от своего крыльца до нашего дворца предъявит мост инженерной системы. И чтоб из хрусталя!
13: Режиссеру пришлось пойти на хитрый трюк. В документах он покорно переписал все диалоги на стандартный сухой русский язык. А вот когда пришли на озвучку, пригласил гениального Евгения Леонова. Записал с ним тот самый настоящий сочный северный говор и сдал готовый фильм в Госкино без всяких исправлений. Чиновники просто ахнули. Но переделывать за Леоновым не решились.
18: И пошли до города Парижа.
13: А вспомните момент, когда Ванька впервые просит у волшебного кольца не замки и золотые хоромы, а самое главное – сахару, муки, масла и рыбки на пирожки. Да, вы все правильно поняли. У нас на повестке дня легенда поморской кухни, символ сытой северной жизни и мечта Ванькиной мамы – традиционный поморский рыбник.
19: Ой, не полезу я на эту страсть!
1: Да что я, одичал, что ли? В реку лишь осроню.
5: Маримьяна, не стремись, не стремись перед державами, лезь в дудку.
13: Почему именно рыбник? На русском севере, в районе Белого моря, крепостного права никогда не было. Зато рыбы было, хоть завались. Поморов даже шутливо называли трескоедами. Пирог рыбник запекали целиком в тесте. По старинной поморской традиции пышную верхнюю корку рыбника подавали как крышечку. Ее срезали, ломали руками и использовали вместо хлеба. А сочную рыбу внутри ели прямо ложками. И да, подавать рыбник нужно было строго головой к гостю, в знак уважения. Если подавали хвостом, что ж, Ульяне бы точно не понравилось. В этот раз нам с вами понадобится два набора продуктов. Для пышного северного теста и для сочной царской начинки.
9: Ванька-то какую гангрену за себя взял.
5: Ох, чует мое сердце, покажет она себя.
19: Ваня, я ваша навеки.
13: Для теста. Мука 450 граммов, теплое молоко 250 миллилитров, сухие дрожжи 7 граммов, сливочное масло 60 граммов, сахар 1 столовая ложка и соль 1 чайная ложка. Для начинки филе рыбы, треска или семга 600 граммов, лук репчатый 3 штуки, сливочное масло 50 граммов, соль, перец, укроп и 1 яйцо для смазки. Дрожжи и сахар растворяем в теплом молоке 10 минут до пенки. Смешиваем с мукой, солью и растопленным маслом. Месим 8 минут и оставляем в тепле на 1 час. Лук режем полукольцами и пассируем на сливочном масле. Рыбу режем крупными кусками, солим, перчим, сдабриваем укропом. Тесто раскатываем в овал 1 сантиметр. В центр лук, рыбу и кусочек масла. Заворачиваем края теста лодочкой, защипываем, оставляя дырочку по центру для пара. Даем постоять 15 минут, смазываем яйцом и выпекаем при 180 градусах всего 35-40 минут. Вот и все, друзья. Достаем румяный, невероятно сочный поморский пирог, от которого аромат стоит на всю округу. Зовем домашних, ставим самовар, режем пирог и с удовольствием провозглашаем. Кушай, семейство, не обляпайся. С вами была Екатерина Вергунова и рубрика «Кино и котлеты». Готовьте с улыбкой, ешьте с аппетитом и не забывайте делиться лайками. До встречи на нашей волне. Пока.
12: Кино и котлеты. Готовит снова Вергунова.
20: Первое радио.

0: Реклама.
1: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов.
4: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
7: В филиале МАДА Наймания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Паргит свежий 2 килограмма за 79,90. Пельмени Мама Мэри 29,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
0: Реклама.
8: Голоса Первого радио.
9: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу трех дочерей.
10: Папа!
9: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
11: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
9: Игорь Рубин.
12: Первому радио 25 лет.

0: Так, продолжаем. Заклинатель Кураги у нас все больше и больше концентрируется на предвыборной теме. Хотя, мне кажется, еще рано для вас, заклинатель Кураги. «Шалом, господа гусары, самые неоднозначные ведущие радио», — пишет он. «Кто-то вообще будет голосовать за Элькина? После его выкрутасов пойду туда, потом вернусь, всех обману, предам, никто его этого не заметит, только матерные слова на ум приходят, чтобы описать этого гражданина. Биби такое же петушиное гнездо, а не правительство. Все на выборы, заклинатель Кураги». Кто-то наверняка будет, заклинатель Кураги. У нас нет политика, за которого бы никто не проголосовал. Людей в стране много, 10 миллионов, так что у каждого есть своя аудитория. Даже если вы считаете по-другому. Так, наш слушатель из Афулы. «Салам пополам всем и тебе, дедушка Маргулян. Сегодня праздник, ура, Лига чемпионов. Как по мне, седьмой колодец, чемпион Израиля проиграет в одну калитку 3-0, как минимум, с уважением, рыбак из Афулы». Это он про Апоэль Бершева. Делает предсказания. Никак не научится, что предсказание в футболе дело неблагодарное. Так. Тут несколько радиослушателей. Валентин тоже пишет. «У меня новый телефон, все в порядке с аппликацией до первого звонка. Потом не возвращается, более того, не включается по новой плей». Дед Изя. «Шалом, Павел. Цифра 8 в японском записывается иероглифом, похожим на русскую букву L. Это очень сильно напоминает склоны гор. Цифра 11 у японцев напоминает два стоящих рядом дерева, которые эту гору обрамляют. Получилось 11 восьмого месяца, то есть сегодня. И именно сегодня в Японии отмечается государственный праздник День гор. Сегодня там официальный выходной, закрыты госучреждения, офисы и биржи. Главная цель этого праздника – дать уставшим от работы городским жителям повод выйти из офисов, уехать на природу, в горы Фудзи, гора Такао, гора Мисен. Сегодня там отдыхают сотни тысяч японцев. А у нас? У нас выборы! О таком празднике только можно мечтать. И пусть ваши мечты сбываются, дед Ися. Слушайте, ну японцы очень много и тяжело работают, насколько я знаю. Поэтому, наверное... Ну, вообще, Япония страна... Извините, там есть разные праздники в Японии. Есть разные праздники в Японии. Там есть праздник, извините за выражение, мужского члена. Тоже в Японии есть. Такой фестиваль целый проводится. «Добрый день». Да, не все нормально. Аппликация после звонка зависает. Слушайте, уважаемые радиослушатели, вот когда вы пишете мне сюда... Это бесполезно. С этим ничего не произойдет. Вам надо это писать на Facebook-странице Первого радио. Вот о технических проблемах. Я их решать не могу и не умею. И мне не до них. Я тут как бы другим занят эти два часа. Поэтому адрес Facebook-страница Первого радио. Не здесь. Здесь толку мало будет. Вот Ира пишет, у меня такая же проблема с аппликацией. Я просто дважды нажимаю на включение аппликации, перескакивает список программ, нажимаю на стрелочку влево, потом сразу вправо, и потом на середину, и у меня срабатывает, я не перезагружаю телефон. Ира нашла вот такой способ борьбы с нашей аппликацией. Окей. Продолжаем дальше.
1: Первое радио. 89.1 FM.
0: Бельгиец Стромае сейчас.

0: Реклама.
1: Ля Кок
0: Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
1: Ля Кок.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Жаркое лето в Center Car.
6: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
7: Center Car Азур. Дыры Хашива 9.
0: Реклама.
8: Голоса первого радио.
9: Андрей Эрнштейн, ведущий программы «Шавуа Тов», играл концерт в открытом море напротив извергающегося вулкана Стромболи. Прожил 11 лет в Челябинске и полгода в Рамле. Увековечил своих котов в виде татуировки.
10: Меня действительно зовут Андрей Эрнштейн. В эфире первого радио традиционно программа «Шавуа Тов». Единственной целью, которой по-прежнему является ваше, что бы там ни было, хорошее настроение, по крайней мере, нормальное.
9: Андрей Эрнштейн.
11: Первому радио 25 лет.
12: Ну что ж, у нас осталось чуть больше минуты в этом часе, господа. Сообщения, которые прилетели, я все читал. Ну, есть еще про аппликацию, которая прерывается. Но, как я уже сказал, про аппликацию вам надо писать не мне. Я ничего с этим сделать не могу. А на Facebook-странице Первого радио. Вот не поленитесь, зайдите и напишите, если хотите, чтобы был какой-то прогресс в этом. Вообще, я напоминаю, что для сообщений на любую тему, но на техническую лучше сюда не писать, не имеет смысла. У нас есть два адреса, жду ваших сообщений в следующем часе. Первый – Facebook, страница программы PM, страница так и называется p.m. по-русски, кириллицей. И там в разделе «Мессенджер» можно писать сообщение для эфира. И наш WhatsApp-овский номер 054-20-70-800. 054-20-70-800. Там можно прислать текстовое сообщение, можно голосовое. Голосовое должно быть не более полминуты, но зато два можно прислать. Постоянно наши слушатели это прекрасно знают. 054-20-70-800. Лучше прислать сообщение до половины второго, чтобы я успел их прочитать. Все в этом часе. Услышимся после выпуска новостей.

0: Первое радио. Новости.
1: В Вене пропали две израильтянки. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Посольство Израиля в Австрии просит помощи в поисках двух израильтянок, пропавших в Вене на минувшей неделе. Это мать и дочь Мали и Яэль Яаломи. В последний раз они выходили на связь в пятницу 7 августа. Посольство просит распространить эту информацию, а тем, кто располагает какими-либо сведениями, обратиться в полицию или на экстренный телефон миссии. Оно гарантирует конфиденциальность. Тем временем в большинстве комментариев под объявлением посольства на Facebook выражается поддержка Палестине. Пресс-служба ЦАЛИ сообщает, что минувшей ночью военнослужащие бригады «Шомрон», бойцы инженерного спецподразделения «Яалом» и сотрудники пограничной полиции «Магав», действующие в Иудее и Самарии, разрушили в деревне Таль дом террориста, убившего майора Юваля Эзру и капитана резерва Бенаягу Мелета. Фарку Рамадан совершил вооруженное нападение 24 июля. В результате теракта погибли двое израильтян. Сразу после нападения террорист был ликвидирован военнослужащими ЦАЛИ на месте происшествия. Разрушение дома было произведено менее чем через три недели после теракта. Семье террориста Фарука Рамадана две недели назад был вручен приказ о конфискации и сносе дома. Семья террориста подала возражение против решения о сносе. После рассмотрения возражения было принято решение его отклонить. Семья террориста подала апелляцию в суд, которая также была отклонена. Полиция сообщает об обнаружении тайника с оружием на территории детского сада в деревне Джисер-Азарка. Операция была проведена сотрудниками полицейского участка Джисер-Азарка совместно с бойцами спецподразделения ЯСАМ округа Менаше и подразделением ДРОР управления Тюрем. Во время обыска на территории детского сада полицейские обнаружили спрятанные там оружие и боеприпасы. Подозреваемый житель Джисер-Азарка был

48 часов, и тогда депутатом Кнессета станет Шабтай Каташ. Илуз подал в отставку из Кнессета под давлением Ликуда. Главы этой фракции пригрозили, что инициируют объявление Илуза дезертиром, если он не подаст в отставку из Кнессета. Министерство здравоохранения сообщает о временном запрете купания на хайфских пляжах Хофа-Кармель и Хофа-Студенте. Предупреждение выпущено после получения результатов анализов, выявивших повышенное микробиологическое загрязнение морской воды. Ведомство продолжает следить за ситуацией, и купание разрешено только на официально открытых пляжах. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет выше среднесезонная переменная облачность. В Иерусалиме в Хайфе 33 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 34, в Бершеве 37, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 39, на побережье Мертвого моря 41, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 80 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: Это Джеймс Блант, Bonfire Heart, так называется его песня, открыла вторую часть программы PM. Добрый день, господа. 11 августа, время 7,5 минут 14-го, вторник Йом Шлиши. Идем дальше. В этом части загадка. Гордон Турс и Агротрипс вновь придут нам в гости. Читаю ваше сообщение. Напомню, что для отправки сообщения осталось максимум минут 25 в сегодняшний эфир. И предлагаю вам воспользоваться этими 25 минутами. Или Facebook, или наш WhatsApp-овский номер 054-2070-800. 054-2070-800. Читаю сообщения, которые пришли. Леонид написал: «Уважаемый ПМ, а почему вы наехали на Ману? Мы плавали за границей и с Ману. Совсем неплохо, и летать никуда не надо. Хотя цены уже далеки от 100 долларов. В смысле, сутки. Слушайте, я не должен был наезжать на Ману, вы правы. Я сам ходил на кораблях и плавал на кораблях Ману, и все было нормально. И все хорошо. Просто Гордон Турс предлагает туризм как бы за другие деньги. Вот поэтому я сделал такое сравнение. Ману Турс, да, просто мы говорили, что, и вчера говорили, что речные круизы, это они, в принципе, отличаются от морских круизов, где большие корабли, очень много туристов, и есть люди, которых это устраивает, и есть люди, которые хотят более спокойной обстановки, где немного туристов, там человек 150 на речных кораблях плывет. Валерий Кругляк нам об этом рассказывал. Так что, если это рассматривал, выглядел как наезд, это была моя ошибка, никакого наезда нету. Ману тоже хорош турист, и вы правы, выгода в том, что никуда не надо лететь. Приехал в Хайфу, по-моему, да, или в Аждот, и удобно. Вот. Дальше. Слушатели Зафулы, всем здорово. Где его сообщение? Какая жара? Новая волна жары в Израиле, до 45 градусов, в субботу возможен дождь. Дальше он прислал просто копипейст с какого-то новостного сайта. В воскресенье 9 августа всю неделю температура будет на 4-5 градусов выше нормы, а во внутренних районах ожидается экстремально низкая влажность. Метеослужба предупреждает о высокой угрозе лесных пожаров. На побережье сохранится высокая влажность и духота. В субботу 15 августа прогнозируется редкое для лета явление, существенное похолодание или локальные дожди. Рыбак из Афон. А для чего вы нам прислали сводку погоды, когда наши новостники каждый час сообщают сводку погоды? С какой целью, рыбак из Афон, вы это решили их продублировать? Я не совсем понял. Так, возвращаясь в WhatsApp. Я в случае зависания аппликации перехожу на архив, любую позицию. Он обычно срабатывает сразу, нажимая «Вернуться к прямому эфиру». Тогда срабатывает. На мой взгляд, это быстрее, чем перезагружать весь телефон. Благодарю. Слушайте, господа, ну давайте я третий раз скажу. Пожалуйста, не пишите мне, как вы боретесь с аппликацией. Ну, проблемы Facebook-страница Первого радио. Туда, не здесь. Так, я уже просто перестану читать это сообщение, потому что все пишут одно и то же, а я отвечаю одно и то же. Марк Оригинал пишет: «Всем привет, дорогой уважаемый Павел. Оцените, зацените, пожалуйста, мой арт-проект. Я очень старался. Заранее большое спасибо. Мазерати и Порше не вставляют, как Буше. Мазерати и Порше не заменят мне Буше. Франсуа мне по душе, вдохновил меня Буше. Не гоняю на Порше, а смотрю я арт-Буше. И, наверное, с Франсуа я останусь навсегда. Где же ты, стиль рококо и эпоха барокко? Не хватает мне вас очень. Эх, я вас далеко перенести бы мне туда. Эх, от вас я далеко перенести бы мне туда. Хоть чуть-чуть, не навсегда. Рококо и барокко. Вас я видеть рад всегда. Всем крепкого здоровья, добра и душевного тепла». Уважаемый Марк Оригинал, я в очередной раз прошу, может быть, перейдете на прозу? Ну, попробуйте писать нам прозы, не стихами. Я уверен, что у вас получится. Прозой тоже может быть хороший арт-проект. Понимаете? Так, голосовое сообщение прислал нам кто-то. Слушаем.
1: Здравствуйте, Павел. И позавчера вернулся буквально из отпуска. Был на Крит, на острове Крит. 2 недели. Шикарно. Недорого. Снял виллу с небольшим бассейном. всего лишь за 6 тысяч. Снял на прокат машину, покатался по острову, по красивым пляжам, туда-сюда, еще 3 полета, еще 3,5, 13,5, без бузин, как говорится, еще 7. 20 тысяч шекелей, 2 недели красивого отпуска, потрясающе, я очень доволен. Ездили с семьей. Сергей.
0: В общем, итог такой. Был на Крите, вернулся в критическом состоянии. В том смысле, что опять хочу. Ну, отлично, Сергей. 2 недели кайфа. Ефе. Лопух, второе сообщение. Паша, что ты думаешь по поводу новых камер Мишторы? Мне просто интересно, где минимум превышения скорости? Если стоит знак 90, а ты едешь 93, тебя уже за задницу схватят? А вообще аварии есть, были и будут. Также погибшие, никакие штрафы и камеры не повлияют на некоторых водил. Твой Лопух. Уважаемый Лопух, я не согласен. Я считаю, что больший контроль за движением уменьшит количество аварий и повлияет на культуру вождения. Когда ты знаешь, что если написано 90, а ты едешь 120, то потом придется за это заплатить много денег, ты подумаешь, может быть, лучше выехать на 5 минут раньше, чтобы не гнать. И в конце концов это дает результаты. Мировой опыт как раз-таки это показывает. Так. Я проверяю сообщение. Все нормально. В смысле, я все прочитал. Можем возвращаться к музыке. Значит, Дикла. Есть такая певица в Израиле. По-моему, я вообще ни разу не включал ее музыку. Она довольно популярна. Включал? Я не помню этого. Мне Катя Вергунова говорит, что включал. Ну, есть люди, у которых память лучше, чем у меня. Я это признаю. Она у меня не самая лучшая память. Сейчас она прислала на радио новую песню. «Хатулет Архов» называется она. То есть уличные кошки. В том смысле, что уличные кошки всегда падают на 4 лапы и дальше идут по жизни, независимо от жизненных ударов. Дикла.

0: Так, загадка, уважаемые радиослушатели. Она сегодня для любителей знатоков музыки. Я вам рассказываю историю про одного музыканта, которого зовут Джимми, который был участником давным-давно, это были, наверное, 60-е, вторая половина 60-х годов, участником группы Yardbirds. В 68-м году группа распалась, но этот Джимми был в этой группе, и у него были обязательства. Продолжение там гастролей, выступлений каких-то. И он думал, что делать. Yardbirds не существует. Я не могу назвать свое продолжение своей гастрольной деятельности Yardbirds. Назвал New Yardbirds, то есть новые Yardbirds. Но, услышав это название, музыкант группы Who, Кейт Мун, сказал: «Дорогой Джимми, с таким названием твоя группа упадет на землю, как баллон». В смысле, воздушный шар, только сделай не из воздуха, а из какого-то металла. Джимми услышал это выражение и применил его на практике, назвав свою группу, используя, немножко переизменив выражение Кейта Муна. Значит, я спрашиваю любителей рок-музыки, о какой группе идет речь? И прошу вас позвонить по телефону 07-52-891. Кейт Мун сказал: да вы с этим названием New Yardbirds вообще не проканаете. Как воздушный шар, только который не из воздуха, а который наполнен металлом кое-каким. Грохнетесь об землю, и вообще не будет у вас никакого успеха. Джимми решил переименовать группу, используя выражение Кейта Мун. Знаете ли вы, о какой группе речь, уважаемые дамы и господа? Если да, то звоньте нам по телефону 07-52-891. 07-52-891. Анти Арсават подтверждает, что внимательно слушает наши выпуски новостей. Как нам только что поведала наша уважаемая Лидия Топельберг в новостях, в большинстве комментариев под объявлением израильского посольства в Вене на Facebook о пропаже двух израильтянок пользователи выражают поддержку вымышленной Палестине. То есть они не знают, кто эти женщины, какие у них политические взгляды, что с ними случилось. Они их ненавидят только потому, что они из Израиля. И поэтому все эти комментаторы должны были быть вычислены спецслужбами, арестованы и посажены в тюрьму до конца своих дней за поддержку террористического образования Палестина. За работу, ребята! Всем здоровья! Анти Арсават. Он нашел работу нашим спецслужбам. Роман Гофман, свяжитесь с Анти Арсаватом, он даст вам конкретные указания и вашей службе, Моссаду. А можно самой красивой пайщице Наташке Новицкой привет передать? А то она со мной не разговаривает. Написал абьюзер. Ну, может быть, она не разговаривает, потому что вы абьюзер. Кому же хочется разговаривать с абьюзером, извините меня. Передал я привет, хотя мы не передаем личные приветы, у нас не принято. Но, может, это поможет восстановлению ваших отношений с Наташкой. Тем более, что она самая красивая пайщица. Эдик из Аждода. У меня ни голоса, ни слуха. Сразу прошу прощения, но если вы не перестанете читать его стихи в эфире, я начну вам петь. Это страшно. Пожалейте себя и радиослушателей. Спасибо. Это про Марка Оригинала. Ну, я вежливо прошу Марка Оригинала съехать с поэтических рельсов, перейти на прозу. Пока прошу. Я, кстати, не каждый раз читаю его сообщения. Но вижу, что Марк меня пока не услышал, к сожалению. Может быть, он услышит вас, Эдик из Аждода. У нас есть звонки. Алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Вы кто?
1: Меня зовут Александр. Моя версия – это Iron Maiden.
0: Iron Maiden. Красивая версия. Даже подходит вообще. Но я про другую. В Iron Maiden есть музыкант по имени Джимми?
1: Даже не знаю.
0: И я не знаю. По-моему, там нету никакого Джимми, а в моей группе, которую я загадал, есть. Спасибо, Александр. Версия логичная, спасибо. В общем-то. Спасибо вам. Всего доброго. Идем дальше. Алло.
2: Алло.
0: Да,
2: алло.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Алло.
0: Мы с вами. Мы с вами все время.
2: Очень хорошо.
0: Вы в эфире.
2: Добрый день.
0: Как вас зовут? Добрый.
2: Витал.
0: Что скажете?
2: Это идет речь о Джимми Пейдже.
0: И?
2: А раз Джимми Пейдж, это Led Zeppelin.
0: Дело в том, что Кейт Мун сказал, что вы с таким названием упадете, как баллон, наполненный свинцом. Джимми Пейдж услышал эту фразу, взял слово «свинец», убрал оттуда букву «эй», баллон преобразил в дирижабль. И получился Led Zeppelin. Свинцовый дирижабль. Как совершенно правильно нам сказал Витал. Конечно же, это они. И речь о Джимми Пейдже, о группе Led Zeppelin. Правильный ответ, ваша музыкальная заявка.
2: Ну, давайте. Led Zeppelin я как-то заказывал. Сейчас послушали немножко. А давайте, мне захотелось послушать еще раз. Макаревич, «Мы будем петь».
0: «Мы будем петь», есть у него такая песня, да?
2: Окей. Это последняя, из последних.
0: Одна из последних его работ, вы правы. «Дойдем», я уверен. Вам спасибо.
2: Из альбома «9», по-моему, называется.
0: Ну, не помню, с
2: какого. Номер 9 альбом.
0: Все, принято, маленький после рекламы альбом. Будет в нашем эфире. Спасибо, всего доброго, бай-бай.
2: Спасибо большое.
3: Реклама. Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор. Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
4: Лякок Блю Лагун. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Блю Лагун с петушком.
5: Лякок. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Реклама.
9: Голоса Первого радио.
10: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит двоих дочерей, воспитывает двух собак и кошку.
11: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи».
10: Евгений Забежинский.
9: Первому радио 25 лет.
0: Ну, а мы по традиции выполняем заявку нашего радиослушателя, отгадавшего загадку. Андрей Макаревич. Песня называется «Мы будем петь».

сердца туга. Мы будем крепче держаться друг друга. Больше никак. Дарит Хамсин дыхание пустыни. Мир не желает нас видеть живыми. Что ж, не впервой.

0: Макаревич, мы будем петь, ну куда они денутся? Конечно, они будут петь, несмотря на происки. Так, продолжаем, господа. Наши гости из компании Gordon Tours или Gordon Travel, так называется сайт, gordontravel.co.il и AgroTrips, Валерий Кругляк и Шири Гордон с нами. Говоротай, выработай, цораем товим, отпам.
1: Анахну
0: и царну лифней шаа, шатем измантам от Валерии ле шаэт решон. Как кидейшу и аргиш мазе экзе и втахну, что Валерий сапер это хваяшелу. Валерий, значит, расскажите, вас пригласили.
2: Да, меня пригласили на этот круиз. Okay. Буквально через три недели, что мы познакомились, что вообще...
0: За я лифней хамешаним бэрэк, примерно 5 лет тому назад.
2: Да. Okay, и мы прилетели, это был круиз по Рейну и Мозелю, оказалось, и с очень интересным гидом на иврите, но на тот момент еще не было русскоязычных групп, и мы прошли 7 ночей, 8 дней, это было для меня, я много где бывал, но для меня это оказалось, ну, просто вау, такого удовольствия, таких интересных...
0: То есть вы уже занимались туризмом много лет к тому времени,
2: да. А вот таким... Для меня не было ничего нового. Один раз когда-то я в Лионе сел на
0: корабль... Ой, это всякое матайрут, арбеша ним лифней зе, везе хавая, ша пам решона бахаймон.
2: И я понял, что здесь... Есть, если настолько это понравилось мне, значит, я могу объяснить людям, насколько это понравится им. И очень большое количество туристов, которые ездили с нами до этого, мы им предложили участвовать в речных круизах. Вот дальше Шири может рассказать о том,
0: Окей, навор ли Шири. Тмоль аю ли кама мазиним, ша амру, ша айтам итхем, ша эм аю итхем, кама памим, ша зе хвая бельтинишках от машиникра. Окей, там шихали сапер аля... כיוונים שלכם
1: אז קודם כל מכל מה שוולרי אמר את הוואו אני הבנתי וזה מה שחשוב
0: זה מילה בינלאומית
1: וחשוב גם לציין את מה שאמרת פה עכשיו אמרת ששמעת אתמול מלא מעט אנשים שכבר נסו איתנו 3 ו-4 פעמים
0: זה אומר משהו
1: זה אומר שקודם כל ידענו לבחור שותפים נכונים לדרך השותפות עם אגרו היא נפלאה והיא הולכת וצומחת וגדלה ואני חושבת שהיופי בשותפות זה שאנחנו יודעים לדבר ביחד כל אחד יודע לעשות את הצד שלו בצורה הטובה ביותר. גורדון היום יודעת להפעיל ספינות מותאמות לקהילות ספציפיות, להתאים את המסלול, להתאים את התוכן, להביא אומנים, להביא פעילויות. אגרוטריפס יודעת לדבר עם הקהל שלה, וביחד אנחנו מייצרים את המוצר הנכון ומתקשרים אותו לקהל בצורה הנכונה.
0: זאת אומרת, לקבוצות דוברי רוסית באוניות יש צוות בידור במיוחד בשבילהם.
1: יש מדריכים בשבילהם. הם מקבלים את התוכניה ואת האינפורמציה ברוסית. יש אנשי צוות על הספינה שהם דוברי רוסית. ויש התאמה למסלול. אם אנחנו חושבים שיש מקום מסוים שהקהל הדובר הרוסית ירצה לבקר בו, אז אנחנו נכלול את המקום הזה בטיול ובתוכנית. אנחנו לא עושים מוצר מדף. אנחנו כל הזמן שואפים לייצר את הטוב ביותר. ואני רוצה לומר עוד משהו מאוד חשוב על שותפות. שותפות היא טובה כשטוב, אבל היא צריכה להיות טובה גם כשפחות טוב.
0: אוקיי.
1: ואני חושבת שחשוב לדעת שלאורך השנים אנחנו יודעים מה חווינו פה במדינה, והיו מלחמות, והיו שינויים, ודברים קורים. גורדון ואגרו הצליחו ביחד לצלוח את המשברים האלה, בגלל שידענו מהצד שלנו לעשות את הטוב ביותר במוצר, וביחד עם אגרו לתקשר את זה בצורה הטובה ביותר ללקוח. ואני חושבת שהמהימנות שלנו, והיכולת באמת לייצר את הטוב ביותר, זאת הנוסחה המנצחת.
0: ואושם, שירי, רסказывай, что их уникальность в том, что они разрабатывают свои маршруты, свои поездки специально для аудитории, для которой они предназначены. Если туристы хотят посетить какие-то конкретные места в тех местах, где они плывут, для них это делается. Узнать что-то новое, для них это делается. То есть, то, что вот она сказала, она хто любу цар мадав, значит, мы не товар, который лежит на полке, хочешь бери, хочешь не бери. Нет, мы товар, который подстраивается под вас, под клиента, скажем так, и подбирает для вас те маршруты, те впечатления, которые вы хотели бы. Окей, а тем юдима лео амарну?
1: Ма?
0: Телефон.
1: Телефон.
0: Телефон лео амарну.
1: Зе Валерия, Валерия.
2: Для обращений по поводу личных круизов у вас всех есть единый телефон 052 70 70 724, телефон многоканальный, если же даже все каналы заняты, то увидят пропущенный звонок и к вам всегда вернутся. Поэтому 052 70 70 724, это ваш адрес для личных круизов. Спасибо.
0: Так, Амарт, давар, не хашавти аль корона, вы амарти, что за ткуфа ахи каша ле тайрут, а тем авартем это зе.
1: Хон.
0: Ки а тем по, айом.
1: Аварну корона, аварну милхамот, עברנו כל כך הרבה דברים. בסוף אנחנו 50 שנה פה, ואנחנו מתכננים להישאר. צריך לדעת להתמודד עם הסיטואציות בצורה הטובה ביותר, וצריך לדעת להסתכל קדימה. זה הכי חשוב.
0: Я отметил, что преодолеть период короны не все туристические службы или сервисы вообще прошли эту корону, потому что вы представляете, что все было закрыто, никуда ничего нельзя было ездить, и многие упали просто-напросто. А Шири говорит, что они прошли этот период, и это показатель качества их фирмы, надежности, что они были 50 лет, и я так думаю, что еще на 50 лет рассчитывают как минимум существование. Окей, господа, давайте я повторю номер телефона 052 70 70 724. Там лицу Машу Леевич Круз коров.
1: Вау! Эх, אפשר להמליץ. האמת שאם אנחנו מדברים על משהו קרוב, אז קודם כל יש לנו שייטים בחגים, יש לנו שייט בראש השנה, יש לנו שייט בסוכות, ויש לנו שייט חגיגי בתקופה של שווקי חג המולד, בחודש דצמבר, שאירופה יפה ומקושטת.
0: כן, אני מתאר לעצמי.
1: אבל כל שייט הוא באמת משהו מיוחד.
0: גספדה, значит, Agrotrips. Во-первых, есть сайт, там все это подробно написано. agro-trips.com. Телефон еще раз 052 70 70 724. Но я спросил у Шири, я понимаю, что для нее это тяжелая задача, потому что очень много туров. Что можно порекомендовать? Она говорит, есть туры на праздники, которые у нас совсем скоро, через месяц, начнутся в сентябре. Есть шикарные туры на Рождество. Вы представляете, вы идете из города в город, которые освещены, как на Рождество освещены города Европы. Это просто из одной красоты в другую вы приходите. Они добирали шайт ба Крисмас, что за Европа. Фемиот, Хавая, Гам. Окей, 052 70 70 724 Милима Хронот, Вакша.
2: Я единственное, что хотел добавить, что сейчас уже началась запись на круизы на 27-й год. Уже есть прекрасные туры по Сене, по Роне и Соне. Есть уже Рейн и Мозель. То есть уже есть, даже есть шайты, которые закрыты, круизы, которые закрыты, уже нет мест. Поэтому телефон у вас есть, если вас интересуют круизы уже на 27-й год, то это тоже время, сейчас время для того, чтобы их заказывать.
0: Валерия Марша у мамлиц левхор шает башана абаке бадерх клаль митахненим шана кадима киде левхор это маком маслюль аваль еш машу башана азот гам нишар вишар левхор. Окей, гваратай работай, туда раба.
1: תודה רבה.
0: טיולים מצוינים למאזינים שלנו. לנו גם היה כיף. ודבייתי ובירת חרושי קצ'ני טוריזם אי ואירופי תוז'ה. גורדון טורס, אגרו טריפס. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
1: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: «Ля Кок». Освежающие летние коктейли с петушком «Ля Кок». Ищи на полках «Мохито», «Маргариту» и «Блю Лагун» «Ля Кок». «Ля Кок».
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Небольшая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
10: Жаркое лето в Center Car.
11: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
10: Звоните 03-558-5458.
1: Реклама.
12: Библиотека ТМ.
13: Всегда кажется, что любят нас за то, что мы так хороши. А не догадываемся, что любят нас от того, что хороши те, кто нас любит. Лев Николаевич Толстой.

0: Так, что это у меня тут начало играть? Подождите, это еще рано. Значит, мы продолжаем, потому что у меня есть сообщение. Заклинатель Кураги докладывает. Он так и начинает свое сообщение. Докладываю. Купил билеты до Нью-Йорка. Летим впервые с семьей на 2 недели в путешествие по Америке. Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон. Рождество, Новый год, снег, холод, алкоголь. Вопрос, когда в Японии отмечают день пениса? Зимой или летом? Заклинатель Кураги. Ну, смотрите, в Японии, не во всей Японии, в одном конкретном городке отмечают, по-моему, 1 апреля или что-то вот в районе вот этого числа. Фестиваль пениса, туда приезжают на этот фестиваль десятки тысяч людей, чтобы посмотреть, как это все происходит. Так. Дальше. Значит, наш рыбак из Афулы говорит, извините, про войну и политику ты не даешь говорить. Так я написал про погоду. Во-первых, вы не написали про погоду, вы нам сделали копи-пейст сообщения о погоде. Это раз. Во-вторых, кто вам сказал, что про политику я запрещаю говорить? Про войну я вам запрещаю писать в каждом сообщении, что у нас война, и война, и война. Это у нас было, я надеюсь, что мы это с вами прошли. Про политику у нас многие пишут про политику. Причем, чем ближе к выборам, тем больше будут про политику писать. Алексей написал, пусть тогда дают аналогичные штрафы тем, кто едут меньше указанной скорости. Эти водители создают еще больше опасности. Все дело в культуре вождения, а не в скорость. Пусть спросят у немцев. Алексей, ну, значит, меньше положенной скорости, если там ограничения есть, то это тоже нарушение правил дорожного. А если ограничения нет? Я не знаю, как в этом случае, что говорят правила дорожного движения. Например, есть шоссе, на нем написано «скорость 90». 40 я могу ехать по правой полосе, или 50, или 60, или это будет нарушением считаться? Если там одна полоса, и я буду ехать 50, то я буду проклят, понятное дело, многочисленными водителями. А если там их несколько? Так, Платон. Это ж как вы обидели банду из Ямна, что они даже на такую загадку не позвонили вам. А ведь это их тема. Может, вам нанять человека по обществознанию с людьми для ваших коллег, а то ведь адекватные слушатели разбегутся совсем. Уважаемый Платон, спасибо за совет. Марк Оригинал. Вот написал прозой. Всем добра и душевного тепла. Дорогой Павел, может быть, вы поможете мне помочь... Можете мне помочь, пожалуйста, в этой непонятной мне развязке и распутать эту нить. Мне мой очень близкий, дорогой человек недавно сделал подарок. Подарил мне книгу от автора Жан-Поль Сартр «Тошнота». Подождите, если книга от автора... от автора Жан-Поль Сартр. Я думал, Жан-Поль Сартр вам подарил мою книгу. И я не знаю, как отреагировать на данный такой подарок. Вообще, именно эту книгу из всех книг. И вот вопрос. Читать или не читать? Вот в чем вопрос. Павел, как мне быть? Помогите разрулить, пожалуйста. Заранее вам спасибо большое. Значит, Марк Оригинал, если спрашиваете меня, я вам говорю. Начните читать, а там как пойдет. Не захочется, перестаньте читать. Понравится, продолжайте читать дальше. Вацлав, знаете, Павел, я слушаю вас через интернет с задержкой. Когда вы читали загадку и сказали про Джимми, я знал, что Пейдж играл в Yardbirds. И позвонил и дозвонился. Девушка сказала, как вы знаете, если не дослушали загадку, сказала дослушать и бросила трубку. Потом я не дозвонился. Мне кажется, что ваше радио возомнило. Я понимаю, банда из Ямна, вы не совке, будьте вежливы, вы не в сельском сельпо. Мне предъявляют претензии, которые ко мне не имеют никакого отношения. Мы просто стараемся не отвечать на звонки, я не знаю, почему мы вам ответили, до того, как я загадка прозвучит в эфире, еще пройдет секунд 40. Вот у нас такие правила. Я не знаю, кто там поднял трубку и зачем. А бывает. Здравствуйте, Павел и все радиослушатели. Были 2 раза на речных круизах по Дунаю и на Адриатике. Очень понравилось. Потом перешли на большие корабли. 2 раза ходили на Royal Caribbean из Майами по восточным и западным Карибам. Там, конечно, больше развлечений и казино, это главное, но это на выбор каждого. И то очень классно. Главное, чтобы люди поехали и получили удовольствие. Я лично каждому желаю всем замечательного дня. С уважением, Алекс21. Ну, я тоже за выбор. Я всегда говорил, что главное, чтобы у человека был выбор. Кто-то хочет круиза на большом огромном корабле с тысячами туристов, кто-то хочет спокойного круиза с небольшим количеством туристов и спокойствия. Так, Игорь из Германии прислал сообщение. Сколько? Минута 40? Игорь, что с вами там в Германии случилось? Какая минута 40, Игорь? Я вас сейчас буду резать наверняка. Слушаем.
1: Назад. ПМ. Видеозвонок. Аудиозвонок.
0: Понял.
1: Еще.
0: Понял.
1: Еще. Понял. Новая группа.
0: Понял.
1: Один из восьми.
0: Понял.
1: Просмотр, контакт, поиск.
0: Понял.
1: Медиа.
0: Понял.
1: Ссылки и так без звука.
0: Понял.
1: Я исчезающие сообщения. Тема чата. Семь еще. Общие сообщения.
0: Продвигай тема вперед. Продвигай чат. Вперед.
1: Один
0: продвигай вперед.
1: Медиа.
0: Продвигай вперед.
1: Еще.
0: Продвигай вперед.
1: Продвигай вперед. Содержит, сбросить голосовую.
0: Господа, у вас бывало, что вы случайно что-то нажали на телефоне? И какие-то звуки. Еще хорошо, что вы не отослали их кому-нибудь, эти звуки. Вот Игорь из Германии. Игорь, от вас там что-то пришло. Это какой-то шифр, может быть. Код был зашифрованный. Привет, ПМ. Я так и сдаю анализ пота в порту Ашдода регулярно, но то, что сейчас происходит, это нереально. Увидел в ленте рецепт огурец с лимоном, и там говорят, типа, все, токсины уходят. Я сижу как в сауне. Охренеть, а пот прет. Я к чему? Быть внимательнее ко всем советам. Тихий. Так. По-моему, я все прочитал, что увидел к этой минуте. Сейчас буду искать, но пока я буду искать, давайте так. Алекс Уоррен разослал по миру свою новую работу. Rescuer называется. Она, песня посвящается его супруге. Ну а кому еще надо посвящать песню? Это новинка от нашей музыкальной редакции.

0: Алекс Ворон. Все на этом, господа. Значит, в программе «Вопрос ребром» в 2 часа после новостей Алекс Городницкий, политтехнолог. Ну, раз политтехнолог, значит, будет говорить о ценах на овощи и фрукты, я так думаю, раз политтехнолог. Хотя, может быть, поговорит и о политике с Марком Кричевским. Так что встречайте нашего гостя. Всем спасибо, хорошего продолжения дня. Услышимся. Бай-бай.
1: Реклама. Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
2: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
3: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. «Максана и Хашмаль».
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже!
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Хуситы атаковали судно в Красном море. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на два источника в береговой охране Йемена и два военных источника, грузовое судно было атаковано хуситами в Баб-эль-Мандебском проливе, соединяющем Аденский залив с Красным морем. В результате атаки погибли трое членов экипажа. В службу скорой помощи Маген Давид Адум по округу Яркон поступило сообщение о пожилом мужчине, который упал с лестницы во время работы. Фельдшеры и парамедики МАДы начали реанимационные мероприятия. Мужчина в возрасте примерно 70 лет находится в критическом состоянии. Внешние советники, услугами которых пользуется новый глава службы внешней разведки Моссад Роман Гофман, принимали участие в заседании глав отделов организации. Речь идет о форуме, равном по статусу форуму Генштаба ЦААЛя. Как сообщает КАН, те же советники принимали одновременно участие в реализации гражданского проекта. Перед тем, как привлечь их к участию в форуме глав отделов, советники подписали документ об отсутствии конфликта интересов и о допуске к секретной информации. На прошлой неделе Гофман отстранил от должности двух высокопоставленных сотрудников организации, главу управления по разведывательной работе и главу отдела. В медицинском центре Шамира Сафаруфе назревает серьезный трудовой конфликт. Гистадрут и комитет сотрудников корпорации здравоохранения требуют от руководства клиники немедленно вернуться за стол переговоров и устранить разрыв в условиях труда между работниками, выполняющими одинаковые обязанности. Если договориться не удастся, профсоюз намерен официально объявить трудовой конфликт. Следующим шагом могут стать забастовочные меры, способные затронуть целый ряд медицинских служб и привести к сбоям в работе больницы. Причиной противостояния стали условия, на которых работают сотрудники корпорации здравоохранения Таагит Абриют при медицинском центре Шамир. По утверждению гистадрута, они задействованы как в лечебной, так и в административной работе и во многих случаях выполняют те же функции, что и штатные государственные служащие больницы. При этом между двумя категориями работников сохраняется существенная разница в заработной плате, социальных гарантиях и дополнительных выплатах. Представители работников утверждают, что неоднократно пытались урегулировать проблему путем переговоров, однако добиться соглашения пока не удалось. Гистадрути обвиняют администрацию в затягивании процесса и предупреждают, что возможность решить спор без применения организационных мер постепенно исчерпывается. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет выше среднесезонная переменная облачность. В Иерусалиме и в Хайфе 33 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждоде 34.

0: На первом радио программа «Вопрос ребром». Вы не поверите, друзья, сейчас я вам скажу маленькую тайну. Уже очень скоро, 27 октября, в Израиле выборы. А раз так, то поступает огромное количество информации, касающейся этого действа, о чем мы поговорим с Александром Городницким, политическим технологом. Александр, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Ну и перед тем, как начать, я скажу, что эта трансляция идет на YouTube-канале Первого радио, благодаря Екатерине Вергуновой, спасибо, Катя, и вы можете заходить на YouTube-канал Первого радио. Если, например, вы едете в машине и не успеете дослушать это интервью до конца, то всегда к вашему распоряжению YouTube-канал, а лайки, подписки, комментарии, репосты и разговоры о том, Кричевский, перестань перебивать гостя, это всегда в вашем распоряжении. Это обязательно будет, так что я всегда к этому готовлюсь. Кричевский, пригласил, дай сказать. Хорошо. Ну, а теперь серьезно, значит, статья в Маариве. Я сегодня, перед тем, как вот с тобой встретиться, в общем, читал нашу прессу. Источник партии Ликуд утверждает, что в окружении премьер-министра Нетаньяху формируется четкая стратегия для победы на предстоящих выборах. Сделать все, чтобы Ликуд финишировал в качестве крупнейшей партии, даже если его блок не получит абсолютного большинства, а потом попытаться реализовать разногласия между оппонентами для получения мандата на формирование широкого правительства. Это их задача. С одной стороны, стать крупнейшей партией, сказать, что именно лидер крупнейшей партии должен формировать правительство. А второе, дождаться, что они там все переругаются, я имею в виду лидера оппозиции, и прийти во всем белом, предложив себя и сказав, ребята, вот давайте дружить. Как ты оцениваешь, это опять же статья в Маариве, как ты оцениваешь такую перспективу? И, кстати, последнее, да, Кричевский, дай сказать гостю, а Виктор Либерман вчера выступил и сказал, нам нужно победить на выборах, а не, так сказать, меряться, кто из нас сейчас круче. Пожалуйста.
2: Ну, во-первых, что касается Ликуда, это задача максимум. То есть это самый лучший исход, самый лучший вариант, и ничего нового в этом нет. По большому счету, у Бенямина Нетаньяху есть задача минимум. Задача минимум не состоит в том, чтобы победить. Задача минимум состоит в том, чтобы второй блок не победил. Тогда как никто не набирает 60, у нас правительственный кризис, мы заходим, возвращаемся, дежавю, в 2019 год, и у нас временное правительство, и премьер-министром остается опять Бенямин Нетаньяху. То есть это задача минимум.
0: Максимум?
2: Максимум то, что ты сказал. Потому что по всем опросам за последние два года приблизительно, несмотря на все, что происходит, две иранские войны, внутренние перипетии, Газа, Ливан, Совет мира, цифры приблизительно, новые партии, которые образовываются, цифры приблизительно одни и те же. 52 набирает эта коалиция, и где-то в районе 58 набирает оппозиция. И плюс-минус там 10 мандатов это арабские партии. То есть, по большому счету, если мы говорим о коалиции без арабских партий, ее не может формировать никто.
0: В этой связи возникает вопрос. Нет, давай сначала все-таки ответь на вопрос. Как ты считаешь, если, например, оппозиция сегодняшняя победит, наберет там эти 58 мандатов, сможет ли Нетаньяху внести в нее раскол, вот ты же знаешь всех игроков примерно, и сказать, ребята, ну вы не можете договориться, там давайте кусок, или Беннету обратиться, или, я не знаю, там к Либерману, или к Айзенкоту, давайте со мной, потому что я тот человек, на которого можно...
2: Смотри, Боря, тут ситуация следующая. Ой, прости, Марк.
0: Боря, Марк. Это тоже нормально.
2: Да, Марк, прости, пожалуйста.
0: У меня дед Боря, так что вот нормально.
2: Вот. Не знаю, почему я сказал Боря. Это прямой эфир, нельзя вырезать, жалко. Я тебе скажу одну вещь. То есть понятно, что если партии типа Эрдана / Эдельштейн пройдут электоральный барьер, то с ними будет договориться Нетаньяху очень легко. Но проблема в том, что даже они ему не обеспечат победу, чтобы преодолеть барьер в 60 мандатов. То есть, потому что там будет 4-5, у Нетаньяху 52-53, то же самое, поэтому нет смысла. То есть Нетаньяху нужно будет идти к партиям, у которых плюс-минус 10 мандатов. И я не вижу, как он договаривается там с Беннетом Лапидом, с Айзенкотом, с Либерманом или с демократами. Других нет.
0: А с Мансуром Аббасом?
2: Мансур Аббас тоже не 10 мандатов. То есть ему надо будет, я уже про это говорил, то есть весь кампейн, пока

0: крайней мере, на данном этапе, который построен, кампейн по делегитимации оппозиции, он построен на то, что у блока оппозиции нету правительства без Мансура Аббаса.
1: Да.
0: Проблема в том, что у Нетаньяху нет правительства и без Мансура Аббаса, и без Ахмада Тиби. Ему оба нужны, потому что там где-то 10-12 мандатов будет, тогда у него есть. Поэтому в данной ситуации ему и Мансур Аббас один тоже недостаточно.
1: Окей, в этой связи у меня вопрос. Давай так, сегодня, а во всяком случае, как пишет пресса, встречаются в очередной раз Йоав Сигалович с Мансуром Аббасом. Значит, как пишет Валла, Мансур Аббас хочет, чтобы это был типа технический блок. Как хочет Сигалович, чтобы Мансур Аббас объявил, что он признает декларацию независимости, гражданская служба для арабского населения и Израиль — еврейское государство. Для Мансура Аббаса это не проблема, он уже об этом заявлял. И тогда Сигалович выдвигается на должность министра внутренней безопасности, ну, министра полиции, потому что его уважают и в арабском секторе, и везде. Он классный был руководитель ЛАВ-433. И Мансур Аббас, что называется, белый и пушистый, заходит в коалицию. Как тебе такая идея? И можно ли будет делегитимизировать партию РАМ, или как она будет называться, если внутри будет Сигалович?
0: Я в первую очередь хочу сказать, что весь этот демарш Сигаловича очень сильно бьет по Лапиду. Лапид очень сильно в последнее время и практически постоянно пытался откреститься от того, что он левая партия. Он говорил, что он центристская партия, что он даже больше правоцентрист. И так как я знаком с Лапидом, и я работал с партией Еш Атид в 2015 году, это действительно так и есть. Но когда один из твоих депутатов даже не переходит в левую партию, даже не в демократы, а идет еще дальше, то очень трудно это объяснить своим избирателям, как такое получилось, как в такой правоцентристской партии оказался такой человек. То есть это...
1: Какой человек? Я не вижу проблемы.
0: Я тоже не вижу... Смотри... Марик, тут проблема не в том, что вижу-не вижу проблемы, так как предвыборная кампания, она скоротечна, все очень сильно работает на стереотипах. По стереотипу это подходит. Значит, Лапид, если депутат от партии Лапида присоединяется к арабской партии, значит, Лапид левый. Точка. Дальше никто не пойдет. Все работает по стереотипу. Ну, по большому счету, очень-очень сильно работает на стереотипах. Поэтому в этой ситуации это удар по Лапиду. Что же касается договоренности между Мансуром Аббасом и Сигаловичем, и Сигалович уже делит какие-то посты, это вообще на данном этапе...
1: Не делит, он будет кандидатом от партии, но это нормально, это... когда, например, какой-то лидер партии говорит, если мы победим, этот человек займет пост министра образования, ну, например. Почему нет?
0: На данном этапе я не вижу такого развития событий, что Беннет или Либерман, про Азенкота думаю тоже, но, по крайней мере, Беннет или Либерман согласятся войти в данной констелляции после 7 октября в этой ситуации в правительство с Мансуром Аббасом.
1: Подожди, даже если Мансур Аббас заявляет то, что просит или требует от него Сигалович, а что он должен сделать? Я
0: даже,
1: не знаю,
0: даже,
1: на себе на лбу нарисовать звезду Давида?
0: Даже если Мансур Аббас захочет принять иудаизм.
1: Почему?
0: Опять-таки, это работает по стереотипам твоего электората. Ты потеряешь сразу, то есть на следующих выборах эти партии обе сразу потеряют колоссальную часть своего электората. Так устроено на данный момент наше общество.
1: Российская получается.
0: Я не хочу ставить ярлыки, я не говорю, хорошо это или плохо, скорее всего, наверное, плохо, но это то, что есть. И задача любого политика — это добиться максимум от своей базы. У Беннета ее практически нет. Это проблема большая Беннета, поэтому он уже в 2019 году один раз и не проходил электоральный барьер.
1: Да,
0: на
1: да,
0: его
1: да.
0: счастье, просто сразу случились вторые выборы, и он оказался на плаву и не пропал из нашей политической жизни. У Либермана этот бейс есть, и он правый, больше правый, чем левый, намного больше правый, чем левый. В этом есть своя проблема. Я считаю, опять-таки, и это было нормально еще в 2021 году, когда правительство перемен пришло к власти, что проблемами арабского сектора должна заниматься в первую очередь арабская партия. Это нормально. Для этого арабская партия должна находиться в коалиции. Естественно, арабская партия, которая заходит в коалицию вот со всеми теми требованиями, со всеми теми условиями, которые ты говорил, да, которые признают и то, что Израиль — это еврейское демократическое государство, и то, что представители арабского сектора должны также призываться на службу, пусть это будет альтернативная служба, как, но они должны тоже отдать долг той стране, в которой они живут, это абсолютно нормально. Но после той ситуации, которая случилась после 7 октября, и той ситуации, в которой находится наша страна, наше общество и большая часть потенциального электората, знаешь, есть фраза такая, люди не поймут. Мы сейчас не говорим о том, что правильно или неправильно.
1: Ну да, правильно, неправильно, поймут, не поймут. Хорошо, но тут возникает вопрос. Вот все-таки. У нас есть, у нас есть ортодоксальные партии. Антисионистские партии, они, собственно говоря, этого не скрывают. Я не говорю про ШАС. ШАС, она очень разная. Она состоит там...
0: Блок Ядут Атору абсолютно антисионистский.
1: Блок Ядут Атору абсолютно антисионистский.
0: Абсолютно.
1: И никогда не заявит о том, что мы принимаем и Декларацию независимости, тем более гражданская служба для всех. Никогда не заявит. Но они легитимные партнеры, потому что они евреи.
0: Да.
1: А арабы, которые заявят, мы да, принимаем... Партнеры нелегитимные.
0: Да.
1: Окей, все, хорошо, разобрались. Нет, просто действительно мне это не очень понятно.
0: Но опять-таки нет, это понятно, то есть ты с этим не согласен, я с этим тоже не согласен. Большая разница, есть понятие, есть принять. Мы это понимаем, мы это не принимаем, да, и я практически не сомневаюсь, что, дай бог, когда у нас уже все по большому счету, у нас не устаканится здесь на 100%, к сожалению, никогда, как писал Губерман, потому что у нас соседи хорошие. Понимаешь? Но когда, по большому счету, устаканится эта ситуация, мы будем понимать, как продвигается план Трампа в Газе, что происходит в Ливане, что происходит с Ираном, когда это все уляжется и раны немножко заживут, то тогда к этому вопросу не просто вернуться, к этому вопросу обязаны будут вернуться, потому что, когда мы говорим об интеграции ультрарелигиозного населения, мы точно так же должны говорить про это, об интеграции арабского населения, они все тоже граждане Израиля, у них такой же Теудат Зеут, как у нас, и мы не можем себе позволить, когда у нас 20%, а то и больше, там получается больше 20% населения этой страны, они абсолютно не интегрированы в жизнь этой страны.
1: Согласен полностью, но начать мы должны, конечно, может быть, даже не с политики, а с вопросов образования. Я имею в виду 9 систем образования, это вообще не здорово для такой страны, но это уже другая история.
0: Абсолютно.
1: Сейчас мы об этом говорить не будем. Ликуд. Я сегодня был на новостях, с 7 утра открываю, так сказать, сайты, и такой ты-дыш! В час ночи они опубликовали, что три места, дополнительных места планируется закрепить за, ну, Гидоном Саром. Ему было обещано. Про Хаима Каца мы знаем, он гарантированное место, он председатель Центрального комитета Ликуда, но Исраэль Кац, министр обороны, типа потому, что министр обороны не должен во время, так сказать, такой войны, я не знаю, там, или перемирия, примирения, не знаю, заморозки, участвовать в праймерис и так далее. Но это как бы с одной стороны. С другой стороны, сегодня я видел, вот сейчас вот я не знаю, смотрел ты, не смотрел, были ли опросы внутри Ликуда, и Исраэль Кац отлетает на 13 место, а если с учетом Ширьоним, 19-е, так себе место. Ну и, появилась информация, что Исраэль Кац не соглашался на перераспределение брони, и пока не будет выделено место ему самому. Он буквально шантажировал премьер-министра, который был вынужден согласиться. Ну и самое главное, Нетаньяху очень боится ситуации. Там на первом месте по всем опросам Охана, спикер Кнессета, вторая Тали Готлиб. И он понимает, Тали Готлиб — это не герой его романа, потому что она может говорить все, что хочет, но она пользуется каким-то выдающейся поддержкой внутри Ликуда. Вот как ты все это объяснишь?
0: Я объясню это ровно одной доктриной, которая помогает Нетаньяху столько лет остаться во главе Ликуда и во главе этой страны. Это в первую очередь не взрасти себе конкурента.
1: Прошу прощения, Тали Готлиб конкурент Нетаньяху?
0: Подожди, сейчас ты поймешь. Как раз наоборот. не взрасти себе конкурента. Поэтому, когда в Ликуде появляются яркие, умные, сильные, амбициозные, популярные люди, например, такие как Гидон Сар в свое время, то...
1: Гилад Эрдан.
0: Например, Гилад Эрдан, если мы уйдем еще...
1: Когда-то был Меридор.
0: Если мы уйдем еще раньше, один из принцев Ликуда, как и Нетаньяху, был Дан Меридор, то моментально запускается машина по делегитимации, и им не дают жить, фактически. То есть им сразу бьется по голове, и так, чтобы не взрасти себе, не дай
1: Они
0: бог.
1: Умничают.
0: Не дай бог конкурента. Поэтому на их место приходят намного менее умные, намного менее популярные, намного менее интересные, намного менее... скажем так, я бы не сказал амбициозные, амбиций там хватает, да? Люди, которые там не должны быть, скажем так. Uh-huh. И вот появляются такие, как Тали Готлиб, например. И когда приходит время выборов, Нетаньяху смотрит на свой список и понимает, что ему не хочется идти с таким списком в Кнессет, ему чуть ли не стыдно за него. Поэтому ему хочется этих людей, они как бы чтобы оставались, но чтобы они не были там в первой десятке, чтобы люди все-таки видели, что в первой десятке действительно находятся достойные люди, которые... могут представлять в Кнессете партию власти. Ровно та же история, вторая часть этой монеты, это история с Исраэлем Кацом. Нетаньяху очень удобно, чтобы как бы вторым человеком в этой партии считался Исраэль Кац, потому что он никак, никоим образом не является соперником Нетаньяху на данный момент.
1: Это как вот если я пример, это как Медведев при Путине?
0: Ну, не знаю, Медведев, можно и так сказать, но и просто, понимаешь, как была такая передача в Советском Союзе, в России «Большая разница». Так вот там была фраза «Бог с ней с правдой, дайте мне хотя бы то, во что не стыдно бы было поверить». Угу. Поэтому история, что не может министр обороны участвовать в праймерис, поэтому давайте мы его от этого освободим, это очень смешно. А премьер-министр в выборах участвовать может? А это меньше занимает времени у премьер-министра участие в выборах в 100 раз больше. Или премьер-министр у нас менее занят, чем министр обороны.
1: Ну, да.
0: Понимаете, это все сказки для не очень понимающих в этой ситуации. Поэтому Нетаньяху удобно, и Кацу удобно, и Кацу нормально. И Нетаньяху удобно, чтобы как бы вторым человеком считался Исраэль Кац. Он никак не претендует на данном этапе, он никак не может претендовать, он не является соперником Нетаньяху. Такие люди Нетаньяху устраивают, ему нужно, чтобы он был в первой пятерке, а не на 19-м месте.
1: Окей, Алекс Городницкий в нашем эфире, политтехнолог, но начнем мы вторую часть с разговора о Тали Готлиб. Моя любимица, я просто не могу себе не позволить. Знаешь, когда ты женщину любишь, ты постоянно о ней думаешь и хочешь о ней говорить. А я не скрываю своей, так сказать, искренней любви Готлиб, поэтому я очень рад, что ликудники поднимают ее на самый верх. Ну что делать? Знаешь, как любовь зла. Полюбишь и меня. После небольшой рекламы мы продолжим.
2: Программа «Вопрос ребром». Реклама.
3: Жаркое лето в «Центркар». Приобретая машину в «Центркар», вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки. «Центркар Азур». Дерехашева 9.
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Реклама.
12: В эфире программа «Вопрос ребром».
1: Итак, друзья мои, наша программа продолжается. Надеюсь, вы ставите лайки, подписывайтесь на YouTube-канал Первого радио. Ну и Тали Готлиб. Я обещал, я не могу. Я без нее не могу, извини. Собственно говоря, я и тебя позвал для того, чтобы поговорить о ней.
0: Ты меня не предупреждал заранее.
1: Ну смотри, зачем буду, а вдруг ты не пришел бы. Она доказала, что она человек независимый, такой жесткий. И по поводу Исраэля Каца она назвала сезонным явлением, подчеркнул, что он опасается результатов праймериз и правильно делает. А решение Нетаньяху она также высказалась. Это позорный шаг, издевательство над избирателями Ликуда, которые понимают одно лучше всех ветеранов-министров. Необходимость бороться с юридической хунтой, преследующей правое правительство и правых деятелей. Как говорится в предвыборном ролике Каца к праймериз, бум-бум-бум. Ну, когда он там... Да. А как все это? И действительно, вот она, судя по всему, опять же, согласен ли ты с Вайнет, которые говорят, что Нетаньяху сделает все, чтобы она не попала хотя бы в первую десятку? И что он может сделать, если ее любят? Действительно.
0: Во-первых, он может сделать. Влияние Нетаньяху в центре Ликуда все равно немало. Это... У него есть рычаги. А во-вторых, все, что сейчас делают... И говорят представители Ликуда, которые участвуют в праймерис, нужно рассматривать только в перспективе праймерис. Больше ничего. То есть все, что сейчас сказала...
1: Бум-бум-бум, праймерис.
0: Бум-бум-бум, все, что сейчас заявила Тали Готлиб, во-первых, как политтехнолог скажу, что она говорит абсолютно правильные вещи. Опять-таки, через призму занять как можно более высокое место в списке Ликуда.
1: И я прошу прощения, и обойти Нетаньяху справа.
0: Да, все что угодно. Она и обдойти на Нетаньяху справа, и показать, что я независимая, и что я ликудник, я борец за чистоту Ликуда. У нас не диктатурная партия, у нас как бы демократическая. Мы единственная демократическая партия, где у нас демократические внутренние выборы. Никто никого не назначает, и давайте с этим бороться. Это все, она может так думать или не думать, мы об этом не знаем. Но говорит она абсолютно правильные вещи, опять-таки через призму выборов. Это ей поможет набрать голоса выборщиков на праймерис. Поэтому все, что сейчас говорят представители Ликуда, которые участвуют в выборах, которые участвуют в праймерис, только работает на членов центра Ликуда, которые будут голосовать в праймерис.
1: Окей. Ну, в общем, видишь, мою любовь разделяют и огромное количество ликудников. 100%. Так что шансов у меня немного. Итак, значит, ага. Вчера стало известно, что первый кандидат из личного списка Нетаньяху, предприниматель, хайтекист, предприниматель из США, но он гражданин Израиля, его отец много лет работает с Либерманом, да, Орен Домбронски. Ну, неважно, он спровоцировал громкий политический скандал, он назвал президента Трампа морально разложившимся куском дерьма, но это не имеет значения. Вот скажи мне, я тебе вот сказал, что у меня один мой знакомый его знает. Говорит, очень-очень умный, очень, человек, который чувствует, куда надо вкладывать деньги, что делать. Более того, он мне признался, Домбровский об этом не говорит, что он даже создал фонд, где тайно там помогает людям, тайно, не разговаривая об этом. То есть, хороший человек. Но насколько вот приход Домбровский, ну, например, вот, какой-то там мягкий правый из Димоны. Насколько он, ну, скажет, человек из Димоны, ну да, человек из Силиконовой долины, ну, убедил. Что это за назначение такое? Я имею в виду не с точки зрения хороший человек, плохой человек, а с точки зрения интересов Нетаньяху.
0: Смотри, это мы опять-таки говорим о качестве списка. То есть речь идет о качестве списка. И я не знаю, я понимаю, зачем это нужно Нетаньяху, и на самом деле пока не понимаю, зачем это нужно Домбронскому, по большому счету.
1: Да, он миллиардер, у него все хорошо.
0: Не знаю, что ему пообещали, я не думаю, что ему интересно быть простым депутатом Кнессета. То есть я буду очень удивлен, если это так в конце концов и останется. Потому что в конце концов, если удастся Нетаньяху так или иначе сформировать правительство, не знаю, каким образом.
1: Ну, да.
0: То есть мы уже про это говорили, но не получается там. То я думаю, что какой-то министерский пост ему обещан. Поэтому почему это нужно, опять-таки, почему это нужно Нетаньяху, ты показываешь качественную первую десятку, как минимум, а когда мы говорим о каком-то избирателе гипотетическом из Димоны, ну так не один Домбронский же там, там есть и кандидаты, которые привлекут и этого избирателя в данной ситуации, и по большому счету, когда, с одной стороны, конечно, список важен, но в Израиле, в конце концов, по большому счету, голосуют за лидера, голосуют за Ликуд, потому что во главе Ликуда стоит Бенямин
1: Нетаньяху. А вот здесь я бы с тобой не согласился, я редко спорю с гостями, знаешь, ну, почему не согласился? Потому что, вот смотри, когда Нетаньяху вывозил сам, ну ты помнишь, да, он всегда стоял в стороне, как только 3-4 недели, месяц, он включался и выигрывал выборы самостоятельно. И ликудники говорят, вот Илузу сказал этот Офер Кац, он же тебя привел, он же нам выиграл выборы, он нам выиграл выборы. Сегодня Нетаньяху уже не тянет выиграть, он сам выиграть не может. Поэтому, о чем ты говоришь, ему и нужна качественная команда. С этой командой он сам уже не вытягивает. Поэтому не думаю, что ты прав в том смысле сегодня, что только голосуют за лидера. Потому что лидер уже сам может не вытянуть.
0: Пока еще, я думаю, что если мы возьмем так, поставим в процентном соотношении, это все равно 80 на 20.
1: Вот так, да?
0: 100%. То есть, если поставь во главе Ликуда любую другую фигуру...
1: Ну да, они просядут.
0: В два раза меньше мандата. То есть, это 10. То есть, просто это 10. Поэтому в данной ситуации, конечно, фигура Бенямина Нетаньяху, она имеет колоссальный вес. Колоссальный вес, они это будут педалировать. Они будут педалировать так или иначе, может быть, под другим соусом другую лигу, угу. Которую они педалируют. Потому что, по большому счету, больше педалировать нечего, потому что будут говорить о каких-то тактических успехах и в Газе, и в Ливане, и в Иране. Потому что стратегических успехов нет. Что такое стратегический успех? Нет результата, по большому счету. Есть тактические, есть биперы, есть уничтожение лидеров Хамаса, есть уничтожение лидеров Хизбаллы. Поэтому в данной ситуации есть уничтожение аятоллы Хомейни, но это все тактические успехи, которые в конце концов к результату не привели. А воевать вечно, то есть тезис «эта война еще не закончилась», я не знаю, в пользу кого оно работает, потому что еще Бен-Гурион сказал, Израиль не создан для долгих войн.
1: Да.
0: Израиль, у нас тыла нет. Мы можем выигрывать только в скоротечных войнах. Поэтому у нас так все и было. Поэтому в данной ситуации тезис «эта война еще не закончилась», он не очень хороший. Поэтому в данной ситуации будет запедалироваться очень сильно именно фигура Бенямина Нетаньяху, естественно, вместе с качественным списком. Поэтому в данной ситуации я не то что говорю, что кандидатуры не имеют значения, одна отдельно взятая кандидатура не будет настолько влиять, сколько вот когда ты будешь смотреть на весь список в целом. Это, знаешь, okay. Это будет как бы задача, как говорил Лобановский, не создать команду звезд, а создать команду звезду.
1: Ну да, да,
0: это
1: да,
0: вот,
1: помню, да.
0: Вот
1: да.
0: Поэтому в данном случае одна отдельная индивидуальность, которая отдельно взятая, она даже не будет иметь какого-то определенного веса. Но когда ты смотришь, будешь смотреть на первую двадцатку...
1: И там такие все глыбы, да?
0: Да, и там глыбы, и там фигуры, и там не просто оголтелые идиоты, которые там сидели в Кнессете и просто орали и непонятно что делали, и многим за это стыдно, даже потенциальным избирателям Ликуда, то это, да, будет иметь свое какое-то влияние. Но опять-таки все равно фигура лидера партии в данной ситуации, тем более Бенямина Нетаньяху, она важна 100 крат.
1: Окей. Теперь давай поговорим о партиях третьего пути, так называемых партиях третьего пути. Ну вот сегодня Институт Тауба, он опубликовал, значит, что 4 года назад было выброшено в отвал, так, центр Тауба, по-моему, 244 тысячи этих самых...
0: Голосов.
1: Голосов, да. И сейчас они посчитали, что если придет 70% избирателей, то надо будет набрать, ну, для 4 мандатов 171 тысячу голосов, а если 80, ну, вот все придут, 80, это уже, считай, все пришли, 195 тысяч. И они говорят, что эти партии Эрдана, Эдельштейна или Трупера Генделя или Винтера, ну, им будет крайне сложно преодолеть электоральный барьер. Вот есть ли место, на твой взгляд, ну, на нашей электоральной доске, назовем это так, условно, партиям третьего пути? Условно, естественно, это.
0: Там нет третьего пути. Я вообще не понимаю, для чего эти партии нужны. Потому что приходят, то есть, когда ты приходишь и создаешь новую партию, ты должен говорить что-то новое. Что-то другое, то, чего мы уже не слышали. Когда Йоас Энделль говорит о том, что все должны служить, когда Гилад Эрдан одним из главных тезисов своем говорит о том, что все должны служить, так Авигдор Либерман про это говорит с 2018 года. что, для чего вы пришли в политику? Потому что Йоас Гендель моложе и красивее, чем Виктор Либерман. Ну, разве что, понимаешь? То я не понимаю, для чего. Эти партии нужны для личных амбиций. То есть партия Йоаса...
1: Ну, это нормально, я прошу прощения, но...
0: Этого нормально, но
1: смотри,
0: это недостаточно.
1: У тебя есть амбиции, ты идешь в политику. Норма?
0: Нет, не норма. Это недостаточно. Ты должен еще что-то нести. Партия Йоаса Гендель, то есть я говорю это как политтехнолог, была создана для того, чтобы выгодно продаться. То есть партия Йоаса Гендель сама на выборы не пойдет ни в какой ситуации, они не пройдут электоральный барьер. Поэтому его задача, и сейчас все кампейны, видите, мы набираем 4, видите, у нас столько, это для того, чтобы слиться с какой-то партией и на этом пойти в Кнессет. Нормальная тактика.
1: Тоже нормальная.
0: Абсолютно нормальная тактика, если получится. Самый, казалось бы, естественный партнер для такой партии Йоаса Гендель, который ратует так за милуимников и за то, что все должны служить, это должен быть Гади Айзенкот.
1: Айзенкот или Либерман?
0: Например. Ну, я говорю как бы, ну, бывший начальник генштаба и так далее. Да, то есть как бы туда пойти. Насколько я понимаю, пока еще там нет слияния. Uh-huh. Вот. Я не уверен, что с Либерманом вообще ведутся какие-то переговоры, там не об этом, не уверен. Uh-huh. То же самое происходит и с партией Эрдана Эдельштейна. Все партии, которые набирают в районе 4-5 мандатов, это партии, которые имеют реальный шанс выкинуть эти мандаты в мусор. Это мы понимаем, потому что по опросам у нас плюс-минус 15% не учитывается. Это те люди, которые отвечают «я не знаю». Uh-huh. И из этих 15% половина все равно пойдет голосовать. То есть это 7,5% это приблизительно...
1: А я прошу прощения, на Кальпе это люди приблизительно... все равно голосуют за тех, какого привыкли.
0: Так нет, есть те, которые говорят, я не знаю, в конце концов не идут голосовать. И приблизительно половина идет голосовать, это 7-8%, это 10 мандатов. Uh-huh. То есть в опросах всех, которых мы сегодня видим, не учитывается приблизительно 10 мандатов. Колоссальная цифра.
1: Ну да.
0: И всегда это бьет по маленьким партиям. Всегда это будет бить по маленьким партиям. Тот, кто может, там, где тонко, там рвется. Поэтому в этой ситуации, более того, я тебе скажу, партия, если там идут разговоры о том, что, может быть, Эрдан объединится с тем же Йоасом Гендель, угу. Это ровно может быть та ситуация, когда 4 плюс 4 дают 4.
1: Ну да, в политике вообще 1 плюс 1 сколько угодно.
0: Дает 4. Ну, мы видели объединение Беннета с Лапидом.
1: Оно в минус пошло. Натаньягу с Либерманом.
0: С Либерманом. Да. Там была другая история. Объединение Натаньягу с Либерманом, там было и так понятно, что, скорее всего, победят. Там была другая история. Там была не арифметическая история, а идеологическая. Там была стратегическая история и для Либермана, и для Натаньягу. А здесь чисто арифметически, здесь надо пройти электоральный барьер. Я не знаю для чего. Алиф, когда мы говорим третий путь, какой? Ни одна из этих партий ничего нового не говорит. Ни одна. Единственный, кто говорит что-то другое, скажем так, это Ганс. Он говорит о том, что я за все хорошее, как всегда.
1: Против
0: всего плохого. И я хочу, чтобы у нас было правительство национального единства.
1: Так и Натаньягу об этом говорит.
0: Это, да, и оба понимают, что этого не будет, потому что это утопия. Натаньягу ни в одно правительство без тех его соратников, которые есть сейчас, не пойдет. Потому что Натаньягу всегда войдет в то правительство с теми соратниками, с которыми ему удобно договариваться. Он понял, как со всеми, которые есть сейчас в правительстве, можно договориться, тем более с ультрарелигиозными партиями. Там договариваться достаточно просто.
1: Чек выписывай.
0: Там нет идеологии. Поэтому ни о каком правительстве национального единства речи быть не может. Поэтому, с одной стороны, Ганс говорит что-то другое, да, но это утопия. Поэтому, так как избирательность тоже не идет, к счастью, то мы видим, что цифры Ганса далеки даже от
1: в этой связи,
0: электорального барьера.
1: Наш друг профессор Ханин, ну, он это сказал публично вот в эфире Первого радио в четверг прошлый, поэтому это можно повторять, он упрекнул меня, он говорит, вот ты там, мы с ним там поспорили про Илуза и про партию Эрдана Эдельштейна. Ну, про Илуза я сказал, посмотришь, его очень быстро подберут. Он говорит, нет, вот его подобрали, говорит, 1-0, но 1-1. Я думал, что партия Эдельштейна и Эрдана, или Эрдана и Эдельштейна, не спойлер Ликуда, а, в общем, оказывается, похоже на спойлер. И тогда Ханин говорит, ну вот 1-1. Тут я прав, тут ты прав. Так вот, Считаешь ли ты, что эта партия, спойлер, Ликуда, если да, для чего уважаемым Эрдану и Эдельштейну это дело?
0: Нет, тут нет, это не спойлер Ликуда, это
1: точно. Как ты это...
0: Я это объясняю очень четко, это не проект Ликуда, то есть это можно объяснить достаточно логично. Ни Эрдану, ни Эдельштейну в Ликуде ничего не светит. Поэтому их уход из Ликуда не является для них каким-то риском. Ну, потому что сидя в Ликуде, ноль, все, ничего. То есть риска здесь никакого. Ты создаешь свою партию, ты выходишь на выборы. Если ты на выборах проходишь электоральный барьер, и так или иначе Нетаньяху удается сформировать правительство, то ты выходишь в это правительство еще с министерским портфелем.
1: Весь белым такой.
0: Весь белым. И мы знаем, насколько Нетаньяху расточителен для своих партнеров по коалиции и менее расточителен для своих партнеров по партии.
1: Да.
0: Поэтому ты можешь получить еще и какой-то классный портфель, а может еще и два. А того, чего тебе в жизни не светило в Ликуде. То есть тут риска есть, нет никакого. Я не думаю, что это не проект Ликуда, но Ликуд не будет этому препятствовать, потому что понятно, что их естественный партнер в первую очередь таких партий, это будет Нетаньяху, но они будут открыты и для других. Если не будет, скажем так, если не будет там блоку Айзенкота, Беннета, Либермана тоже не хватать каких-то 4 голосов, и каким-то образом они пройдут, то они пойдут туда тоже. То есть это вы знаете, эту дорожку всем проторил в свое время Беннет, угу, который сидел на заборе и запросил самую высокую цену на коалиционных переговорах и получил то, что хотел.
1: Окей, то есть, то есть ты считаешь, что это просто игра пан или пропал, или я получу, так сказать, полцарства, ну или не получу ничего.
0: Тут нет пан или пропал, ты ничем не рискуешь. Тут ты можешь либо победить, либо будет то, что если бы ты ничего не делал. Понимаешь, тут риска
1: вот
0: нет никакого.
1: Да?
0: Да, тут вообще никакого риска. У тебя, если ты слышишь, что в Ликуде, ничего тебе не светит. А так может получиться.
1: А, ну да, то есть, как бы, или ты ничего не получаешь, или ты ничего не получаешь, но что-то делаешь.
0: Или можешь что-то делать,
1: или можешь выиграть полцарства, да. Я понял. Хорошо, это твоя точка зрения, ну, посмотрим. Да, интересная точка зрения. Друзья мои, я напоминаю, Александр Городницкий, политтехнолог в нашем эфире. После небольшой рекламы мы будем говорить о наших с вами приближающихся выборах.
12: Вопрос ребром и Марк Кричевский.
6: Реклама.
9: Невероятно! Две автомойки CityWash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте CityWash. COIL.
13: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
14: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Azur Эры Хашива 9.
6: Реклама.
12: В эфире программа «Вопрос ребром».
1: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Алекс Городницкий в нашем эфире. Алекс, вот интересный момент, который, мне кажется, вот касается каждого. Знаешь, касается каждого. Премьер-министр Нетаньяху определил 6 ключевых спикеров от партии Ликуд, которые будут представлять официальную позицию партии ведущих СМИ, продвигать партийные тезисы. Это Ави Дихтер, Амир Охана, Боас Бисмут, Офер Кац, Йоав Киш и Амихай Шикли. Нетаньяху лично, как пишет Уалла, лично скоординировал с ними основные политические тезисы и темы в сфере безопасности, подчеркнув необходимость их максимальной активности в медийном пространстве, ну и так далее. Скажи мне, вот насколько вот важно для, это уже такой технический вопрос, для партии, скажем так, определить, вот мы говорим только об этом, мы распределяем места, ну, например, там бывший грубо говоря, глава Шабака говорит об этом, но с точки зрения безопасности, там Амир Охана там говорит с точки зрения государственности, Боаз Бисмут, я не знаю, с точки зрения журналистики, ну и так далее. Насколько это важно вообще, вот мы уже говорим про политтехнологии, определить твоих главных спикеров, каждому дать задачу, и чтобы не одну и ту же мысль, что называется, вдалбливали в бошки избирателей. Извините за слово «бошки».
0: Кардинально важно. Это, наверное, самое главное, что должны делать депутаты или те, которые метят в депутаты, кандидаты во время предвыборной кампании. Есть такая вещь, которая называется «дафмисарем», да, или каким-то ортодоксальным, я не люблю это слово, на ортодоксальном русском языке называется методичка.
1: Методичка.
0: Да, и вот так.
1: Но в этом ничего нет плохого, да?
0: Не-не-не, это нормально. То есть ты должен четко определять главные направления твоей компании, да, главные направления, и постоянно про них говорить. То, что ты обещаешь. Или, то есть компания на самом деле, то есть я всегда люблю разбивать для своих клиентов, с которыми я работаю, предвыборную кампанию на очень простые вещи. Да? Ты всегда говоришь, что я сделал и что я обещаю. Угу. И по большому счету голосуют больше, за что я обещаю.
1: Да, потому что сделал и сделал.
0: Ну, я всегда привожу пример Черчилля, который в 46-м году проиграл выборы, несмотря на то, что спас Великобританию.
1: В 46-м или в 45-м?
0: Или в 45-м
1: даже. В 45-м, летом 45-го, да.
0: Спас Великобританию от Гитлера.
1: Потому что Рич Фултоне, он уже был бывшим.
0: Да-да-да.
1: Потом он вернулся в 51-м, но это другая история.
0: Да, это другая история. То есть всегда голосуют за то, что ты можешь сделать, и за то, что ты обещаешь, а не за то, что ты сделал.
1: Ты же Гитлера победил, Чулхана.
0: Все, да, все. Спасибо. Поэтому важно, очень важно определить главные направления, главные тезисы своей предвыборной кампании и постоянно про них говорить. Их не должно быть очень много, потому что, опять-таки, это все очень скоротечно, она это спрессована в очень короткий срок, предвыборная кампания. И самое главное, то есть, когда идет тот или иной спикер на интервью, у него есть четкий список, там 10 тем, которые он должен затронуть, вне зависимости от того, какие вопросы ему будут задавать. То есть, если ты, Марик, идешь на интервью, и я к тебе как политтехнолог говорю: Марик, есть эти 5 тем, ты затронул только 3, это интервью неудачное.
1: Ты провалился.
0: Меня вообще не интересуют такие вопросы, тебе задавали, и тебя не интересуют те вопросы, которые тебе задавали. Есть очень определенные тактики, как с одного вопроса переходить на абсолютно другой ответ.
1: Я вспомнил, я прошу прощения, я один раз общался с Шимоном Пересом, один раз был такой момент, и когда, например, задаешь, ну, я уже сейчас, это было много-много лет назад, грубо говоря, я у тебя спрашиваю: Алекс, как у нас урожай яровых? А ты мне говоришь, ну, вот Шимон Перес: слушай, Марк, это блестящий вопрос, я его только ждал. Так вот, Бениамин Нетаньяху в своей, ну и так далее. То есть он блестящий вопрос, и отвечал
0: свое. Про урожай яровых мы с тобой поговорим позже, да, сейчас насущнее. Да, и ты говоришь о том, что ты хочешь.
1: А вопрос-то блестящий.
0: Вопрос прекрасный, понимаешь? Поэтому это главная задача, то есть это нормальная ситуация, нормально, что выбираются спикеры, и нормально, что другим запрещается говорить. Есть, в конце концов, дисциплина партийная, которую нужно соблюдать.
1: А если я приглашу, например, вот как это работает? Просто мне действительно интересно. Если пригласить, опять же, Талю Готлиб, она должна отказаться или как?
0: Да.
1: Просто сказать: я не могу, у
0: не
1: меня
0: она,
1: там...
0: Но ты не будешь говорить с Талей Готлиб, ты будешь говорить с ее пресс-секретарем, наверное, с ее помощником, и они откажутся. То есть это, ну, потому что она не является официальным спикером Ликуда на этих выборах, поэтому если она пойдет, это будет нарушение партийной дисциплины, и это будет потом караться.
1: Окей, так это у всех так, скажем так, это у всех так жестко и...
0: Это нормально, это абсолютно нормальная ситуация. В партии не может быть анархии. В партии, в которой есть анархия, это партия, которая проиграет 100%. Это партия, это команда. Команда, давай, я просто футбольный болельщик.
1: Я тоже, да.
0: Да, ну, тем более. Футбольная команда, в которой есть анархия, да, если там 3 футболиста не будут отрабатывать в защите, какая бы она ни была звездная, эта команда проиграет.
1: Ну,
0: понимаешь,
1: да.
0: Если Мбаппе не отрабатывает в защите, мы видим, что Реал иногда с Мбаппе играет хуже, чем Реал без Мбаппе, несмотря на то, что Мбаппе забивает. Но он просто не отрабатывает в защите. Поэтому анархия не может быть. Все должны придерживаться той дисциплины, о которой договаривались в раздевалке. Это касается и партии тоже.
1: Окей. Хорошо. В этой связи, вот ты считаешь, Вот давай тогда, вот смотри, Гедеон Сар, я прошу прощения в данном случае, Исраэль Кац, он не знал до последнего времени, что он все-таки пробьет себе Ширьон, то есть забронированное место, выпустил вот этот ролик «Бум-бум-бум», который на самом деле вызвал гнев, и Либерман сказал, что он должен быть уволен за него. Эта проблема в том, что он выставляет Цааль в качестве своего личного политического инструмента, выставил государством Израиль, которое действует без национальной логики, используя всегда военную силу, подставил нас под там уголовный суд и так далее. Вот я спрашиваю тебя. Вот смотри, министр обороны, он же руководитель секретариата партии, да, по-моему, то есть большой человек, он выставляет то, что всех, у всех вызвало, да ну нет, нет, не может быть. Это дисциплина, это что?
0: Нет, это правильно, нет, сейчас дисциплина, когда речь идет о выборах в Кнессет. Окей. Когда речь идет о выборах в праймере, о праймере.
1: Там каждый за себя?
0: Там, конечно, в первую очередь каждый за себя. Кстати, ты мне сейчас про этот ролик напомнил. Я думаю, что еще одна из причин, почему получил забронированное место Кац, это чтобы больше не натворил глупостей. Понимаешь, в этой ситуации.
1: Слушай, так это надо быть.
0: То есть эта история, она, наверное, не так хотел, не таким образом Кац хотел заработать бронь свою в списке, но это именно, я думаю, вот оттуда идет. Чтобы, не дай бог, слушай, давай мы ему уже дадим, а то еще пару таких роликов,
1: и
0: мы скатимся, еще три мандата мы потеряем в вопросах. Понимаешь, в этой ситуации. Поэтому здесь очень важно. Но опять-таки в праймере с каждой за себя. И мы же видим ролик. Ты меня не спрашиваешь про ролик Элькина, может, ты меня спросишь.
1: Ой, ролик Элькина — это вообще какой-то трэш. Я не хочу.
0: Спросишь потом, но я про это говорил. Люди возмущаются, понимаешь? Но люди забывают ровно одну вещь. Они не являются электоратом, на который нацелен этот ролик. Члены центра Ликуда, большинство из них, и Элькин, во-первых, Элькин умнейший человек,
1: да.
0: Мы это знаем, во-вторых, Элькин опытнейший политик, у него колоссальное есть качество, он очень опытный и очень хороший политик, абсолютно не электоральный, то есть за него, за него не голосует.
1: Он не яркий, да.
0: За него не голосует. Поэтому это нацелено ровно на членов центра Ликуда, которые так нас видят. Им нормально, как говорится, people have it. Это вот в этой ситуации. То, что это действительно, и это правда, может ударить по русскоязычным голосам в пользу Ликуда на выборах в Кнессет, да, может. Но это не та задача, которую сейчас ставит этот ролик, а ставит задачу то, чтобы, опять-таки, у Элькина были какие-то шансы на этих праймерис, в чем я лично не очень уверен.
1: Я тебе скажу, что мне вообще на этот ролик было наплевать. Ну, посмотрел, ну, думаю, ну... Вот, что я хотел сказать. У нас осталось мало времени, и мы как бы вообще не уделили наше внимание партии «Наш Дом Израиль». Вот создается впечатление, ну вот Илуз пришел, много кто пришел в эту партию, и много с кем я знаю, там Либерман там пытается договориться, что такая партия становится таким супермаркетом политическим, коим был много лет Ликуд. Но у Либермана нет столько мест, сколько людей он подписал. Я говорю о том, что куда всех этих уважаемых людей потом деть? Ведь это же когда ты с одним, со вторым, пятым, десятым, а плюс у тебя свои есть, и те, кто ждет, там на заборе сидит. Ты же потом, они все обидятся, они все там, я не знаю что. Как с этим быть? Как с этим разрулить?
0: Ты знаешь, я тоже про это подумал, то есть судя по количеству присоединившихся к партии НДИ, то они, наверное, метят набрать мандатов 30.
1: Вот я об этом,
0: это,
1: да.
0: Потому что, ну, там много людей, и понятно, что они...
1: И все уважаемые.
0: И все уважаемые люди по-разному, по-своему, у всех свои амбиции, и они пришли туда не просто так, чтобы сфотографироваться, пожимая руку Виктору Либерману. Понимаешь, не знаю я, что и каким образом и как ведет с ними эти разговоры Виктор Либерман, но пока у него получается, понимаешь, потому что они-то тоже видят эту колоссальную очередь, к которой они присоединяются, ну, и да. Спрашивают, кто последний. Понимаешь, это как в том анекдоте, когда Чукча стоял в очереди в мавзолей, потом приехал, говорит, слушай, приехал в Москву, большая очередь, стал в большую очередь, пока моя очередь дошла, продавец умер.
1: Ну да, да.
0: Понимаешь, да, да, да. Не знаю я, но пока у него, ему это удается...
1: На твой взгляд, это правильная стратегия? Ну, я просто не знаю, я действительно не знаю. Я спрошу у Либермана, у нас с ним там запланирована встреча, но...
0: Смотри, на этих выборах я не работаю с партией НДИ,
1: неважно, работаю, не работаю.
0: Я не знаю, какая стратегия за этим стоит. Очевидно, вероятно, знаешь... Есть тут одна тема, которую, ну, всегда, это и никогда не скрывал, Авигдор Либерман. Авигдор Либерман, он ликудник, только правильный ликудник.
1: Ну,
0: Ликуд
1: да,
0: Жаботинского,
1: да.
0: Это про то, что он говорил. Ему, вот,
1: да, господи, отец этого вот парня, которого предложили в Ликуд, он сколько лет с Либерманом работает?
0: Да. Он председатель комиссии, которая вот и отбирает, в принципе, там...
1: Парня, уважаемого хай-текиста, да.
0: Да. Вот, Элис Дубронский, он там председатель комиссии, которая назначает,
1: то есть это все...
0: назначает список, определяет список НДИ в Кнессет. Поэтому, знаешь, очевидно, чтобы показать, что есть, вот есть, я не знаю, как перевести на русский, может, ты мне поможешь, есть слово «сахов». Вот такое движение, правое движение, вот правонастроенных, которые ликудников, но теперь из Ликуда идет вот такое движение в партию НДИ, в настоящий Ликуд.
1: Да.
0: Потому что Ликуд перестал быть тем Ликудом, которым
1: был. Ну, точно не демократический, не точно не либеральный.
0: Точно не либеральный уже, точно не сионистский, потому что так как ты тесно связан с ультрарелигиозными партиями, те законы, которые ты продвигал до последней секунды ассамблеи этого Кнессета, понимаешь? Поэтому, очевидно, эта идея стоит вот за тем всем, что происходит, но опять-таки народу очень много, а мест в списке не так много.
1: Да, как говорила моя любимая буфетчица Галя, вас много, я одна.
0: Вот.
1: Хорошо, последний вопрос касается партии Демократа. Опять же, сегодня читал вот это вот разборки Ценгаукер с Голаном. Он ей действительно пообещал, он не скрывает, пообещал место. Она, собственно, поэтому говорит, я даже не участвовала в праймерис, они обещали это держать в тайне. А потом он извинился, сказал, ну, я решил никому не давать эти ширьёни, у него там два места. Я так решил, извини. Он такой, извини, но ты с нами. Ты за бортом, но ты с нами. Насколько это повлияет на самом деле на... позицию избирателей партии или никак не повлияет? Ну да, пообещал, не сделал. Ну, в политике норма.
0: Я хочу более глобально затронуть фигуру...
1: За две минуты.
0: Да, коротко. Яйра Голана, он, в принципе, это отдельный, только отдельный момент с Цангаукер. Он показывает себя как очень опытный политик пока, как практически любитель. Он новичок и ведет себя как новичок. То есть допускает очень много ошибок, делает непопулярные действия и непопулярные заявления, и в первую очередь, которые могут повредить самому блоку.
1: Вот. Именно поэтому Либерман говорит, помолчи.
0: Ну, в данной ситуации Либерман, в конце концов, он сказал сейчас вот правильную вещь, то, что он должен был, как, скажем так, самый опытный, самый старший в этой ситуации, сказать еще два месяца назад, что, ребята, не надо делить шкуру неубитого медведя, у нас у всех свои амбиции, но мы должны договориться после выборов. Каждый из нас должен решить, что для нас важнее, чтобы кто-то из нас стал премьер-министром или чтобы премьер-министром не был Бенямин Нетаньяху. Потому что последние два месяца Либерман тоже говорил про себя, что он хочет быть премьер-министром.
1: Да.
0: Все свои хотелки нужно отложить в сторону. И нужно в первую очередь сконсолидироваться. И в конце концов, он первый, кто высказался именно в этом русле, должен был это сказать раньше.
1: Так вот, Голан,
0: но сказал правильно. А Голан допускает постоянно ошибки новичка.
1: Цингауркер, это ошибка новичка?
0: Да, 100%. Ну, если ты показываешь, что ты человека обманул. Он вышел и сказал, я обманщик. Ну, теперь давайте проголосуйте за меня, я вам еще много чего пообещаю, а тут я кому-то пообещал и уже не сдержал свое слово. Это неправильно, это очень плохо,
1: работает
0: в пассив, и очень много заявлений, очень много действий, все, что касалось праймерис, было видно, что он не руководит этими праймерис, у него нету рычагов влияния, он не влияет. Руководитель партии, в которой есть праймерис, все равно должен как-то влиять. А там получился немножко турецкий базар, И поэтому были те действия, которые пошли в пассив, а показало, что пока он неопытный. И, скорее всего, действительно, именно в первую очередь по этой причине какие-то высокие министерские посты ему занимать еще рано.
1: Ну что ж, Алекс Городницкий, политтехнолог, большое тебе спасибо за то, что ты нашел время к нам прийти. Я думаю, мы не в последний раз общаемся для того, чтобы обсуждать нашу политику. Выборы приближаются, это всегда крайне интересно. Спасибо тебе.
0: Спасибо, Майк.
1: Все, друзья мои, это была программа «Вопрос ребром». Здесь на Первом радио 89.1 FM. Меня зовут Марк Кричевский. Я благодарю Катю Вергунову. Еще раз призываю подписываться на YouTube-канал Первого радио и Дашу Достоевскую за то, что была вот этот час с нами. Встречаемся в этой студии, в этой передаче ровно через неделю. Пока.
15: Марк Кричевский в программе «Вопрос ребром».
16: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
17: Можно еще ниже.
18: Кондиционеры по самым низким ценам.
19: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
20: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
21: Еще ниже.
22: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
23: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
24: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
16: Реклама.
25: Голоса Первого радио.
26: Дмитрий Гершензон, ведущий программы «Фафалеля» на украинском языке. Музыкант не первой молодости, но вечной бодрости. Пунктуальный настолько, что на один из своих концертов приехал чуть раньше. На месяц. Полжизни занимается аранжировками песен. Поэтому любит слушать минусовки без голоса.

0: пристрастным вином.
1: Дмитрий Гершинзон.
2: Первому радио 25 лет.
3: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
2: Первое радио. Новости.
4: Адвокат из Бейт-Шемиша пыталась передать заключенному наркотики. Подробнее через несколько секунд. Часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», прокуратура предъявила обвинительное заключение адвокату Эстер Бен Барух из Бейт-Шемиша. Следствием установлено, что во время визита к заключенному в тюрьме Шарон она передала ему пакет с 30 наркотическими таблетками. Бен Барух была арестована следственным отделом управления тюрем Израиля после получения оперативной информации на территории тюрьмы. К обвинительному заключению приобщено ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания обвиняемой под стражей до окончания судебного разбирательства. В Рамадгане автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электровелосипеде по улице Айяркон. Медики Маген Давид Адом оказали пострадавшему мужчине в возрасте примерно 40 лет неотложную помощь на месте происшествия, после чего эвакуировали его в больницу Шиба. Сообщается, что велосипедист получил множественные травмы и находится в тяжелом состоянии. Внутрипартийный суд Ликуда издал временный судебный приказ, приостанавливающий голосование по вопросу о предоставлении министру Хаиму Кацу гарантированного места в предвыборном списке партии. Как сообщает издание «Сругим», адвокат Эвиат Вайсули подал протест на решение лидера партии Бенямина Нетаньяу обеспечить председателю центра Ликуда Хаиму Кацу гарантированное место в списке. В своем возражении адвокат Вайсули указал на явный конфликт интересов. Хаим Кац в качестве председателя комиссии Ликуда по уставу участвовал в утверждении механизма гарантированных мест, которым впоследствии должен был воспользоваться сам. В постановлении суда говорится, что в отличие от решений о гарантированных местах для Гидеона Сара и Исраэля Каца, доводы заявителя в отношении Хаима Каца требуют дополнительного разбирательства. В связи с этим суд распорядился отложить голосование секретариата партии до вынесения окончательного решения и обязал юридического советника Ликуда и самого Хаима Каца представить свои письменные возражения в течение 24 часов. Ранее сегодня сообщалось, что глава правительства Бениамин Нетаньяу намерен вынести на утверждение секретариата партии обеспечения гарантированных мест для министра обороны Исраэля Каца, министра иностранных дел Гидеона Сара и председателя центра Ликуда Хаима Каца. Как сообщает новостной телеграм-канал страна.co.il, МАГАТЭ готовится вывести из секретного сирийского объекта «Объект-99» урановый концентрат и другие материалы, связанные с ядерной программой режима Башара Асада. Операция проводится в сотрудничестве с США и сирийскими властями. Соглашение о вывозе материалов было подписано около 3 недель назад, а завершить операцию планируют до конца текущего года. Урановый концентрат не обогащен и не может напрямую использоваться для создания ядерного оружия. Однако американские источники отмечают, что теоретически он может применяться для изготовления грязной бомбы. Израиль в течение 2 лет следил за объектом. По данным Axios, после падения режима Асада Цааль нанес удар по входам в хранилище, чтобы перекрыть к нему доступ. Израиль также предупреждал США о возможном новом ударе, если ядерные материалы не будут вывезены. Сирийские власти ранее заявляли, что не знали о наличии материалов. Теперь Дамаск подтвердил сотрудничество с МАГАТЭ по устранению ядерного наследия прежнего режима.

0: И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме и в Хайфе 33 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 34, в Бершеве 37, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 39, на побережье Мертвого моря 41, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире 101 километр с Владом Зерницким.
1: Так, пишите, откуда родом?
2: Первое радио, знаешь?
1: Знаю. Адрес какой?
2: 101 километр.
1: Выходите-то когда?
2: Во вторник.
1: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
2: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
1: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни. 15 часов и 5 минут. Спасибо Марку Кричевскому и программе «Вопрос ребром». И теперь, продолжая музыкальный эфир, объявляю программу по заявкам. Добро пожаловать в программу авторской песни. И если у вас есть повод для того, чтобы заказать ту или иную песню, у вас есть настроение, желание услышать любимую песню еще раз и поделиться своими, скажем так, выборами или приоритетами с нашими радиослушателями, вы можете или позвонить, или написать. Решайте, как вам удобно, и тот вариант, и тот приемлемый, легитимный. Позвонить можно на номер телефона 07-52-891. Несмотря на то, что очень много цифр, телефон запоминается очень быстро и легко. 07-52-891. Или, если вы хотите написать более-менее подробную заявочку, на наш WhatsApp на 054-20-70-800. Ну что ж, давайте начнем. И начнем с коллектива, который называется «Республика».

0: И вот корпоративный праздник. Твое присутствие дразнит. Для смелости водка, мартини. И дальше как в кинокартине.
1: Подходишь ты ко мне, я подхожу к тебе. Играет Юрий Антонов. Идем навстречу судьбе.

0: нравится всегда.
1: Хорошие песни на 101-м километре.
2: Спасибо группе «Республика», я бы даже сказал «Квартету». Напомню о том, что заявки можете прислать и в WhatsApp, а можете и звонить. Что вы, в принципе, и делаете, и это очень хорошо. Пока звучала эта песня, пришла первая практически заявка, которую с удовольствием выполню, потому что 30 лет вместе живут Любовь и Михаил. Они из города Реховод. И говорят о том, что, ну, скорее всего, я так понимаю, или Любовь, или Михаил мне пишут, и они пишут не парой, и говорят о том, что они очень давно слушают Первое радио, и рады, что есть возможность, в том числе в программе по заявкам, сообщить об этом светлом событии, которое празднуют они, и их близкие, их дети, и их внуки, что приятно отметить, и просят, чтобы прозвучала песня, которую поет Ангелина Каплан. Мы с удовольствием ставим вам для вас песню, которая называется «Ягода». Это Ангелина Каплан, израильская наша певица. И подарок и поздравления вам, Любовь и Михаил, в день 30-летия вашей совместной жизни.

Ангелина Каплан в нашем эфире в программе «По заявкам». Звоните и заказывайте песни, любимые в жанре авторские песни, на 07-52-891 или пишите нам в WhatsApp.

0: На 101-м километре.
1: Так, продолжаю программу и принимаем телефонный звонок. Нам позвонил Виктор. Здравствуйте, Виктор.
2: Добрый день, Влад, добрый день.
1: Давайте начнем не с песни, не с заявки, а с того, что вы мне написали, о том, что ваше знакомство с Первым радио началось с программы 101. Расскажите, как это произошло?
2: Это произошло обыденно, банально. Мы ехали с работы, я все время работал на стройке. Пробки, стоял в пробке, вот как раз было 3:15, мы возвращались с работы. Я игрался радиоприемником. Помните, еще были такие, можно было находить волну ползунком? Старые радиоприемники.
1: Я-то как раз помню, Виктор. Я вырос на таких радиоприемниках. Но да, я помню, они бы и маленькие были такие тоже, да.
2: Это был машинный радиоприемник, и нужно было настроить волну, она постоянно убегала, но мне удалось. Я услышал позывные 101 километра, это был 2014 год, если мне не изменяет память.
1: Ох, 12 лет назад!
2: Я услышал ваш звонкий голос, мелодичный, и решил позвонить, думаю, а вдруг? Угу. Вы не поверите, я дозвонился, как сегодня.
1: Да, но меня это тоже зацепило. Я увидел, что один из наших радиослушателей, Виктор, начал знакомиться с Первым радио с этой программой. Как я мог это пропустить? Даже если бы не было более важного повода, как посвятить вашей супруге песню. Но вы к тому моменту были уже женаты, правильно?
2: Да, а вот в этом году у нас был 41 год, как мы знакомы.
1: Так, ну что ж.
2: Эта песня в какой-то момент нашей стала таким своеобразным гимном. У жены даже стоял рингтон на меня.
1: То есть, когда вы звонили, звучала эта песня, да?
2: Да, но я не нашел тогда рингтон в исполнении Владимира Семеновича, а рингтон был Славы Медяника. Ну, это сути не меняет.
1: Да, это не меняет сути. Слова-то все равно стихи Высоцкого. Да. Ну, а сегодня давайте так, что синициировало вашу заявку?
2: Я тоже хотел выразить своей жене благодарность. Еще раз признаться ей любви. Еще раз вспомнить о том, что когда-то мы были маленькие. Мне было 16, ей было 15. Мы встречались. Я приезжал с ней в трудовой лагерь. Потом она училась в институте. Я приезжал к ней в лечебно-трудовой профилок. Такой санаторий у них был. Это был Запорожский индустриальный институт на острове Кордис. Была такая база. Сегодня я ехал в машине, вспоминал об этом. Я ей об этом рассказал. Вот сейчас я выехал в дорогу, включил радио, и опять мне повезло. Видите, как прекрасно сводит судьбы Первое радио.
1: Это, на самом деле, судьбоносная ситуация, потому что вы ехали, вспоминали, ностальгировали, проходили мыслями свою жизнь, как познали. И вдруг вы включаете Первое радио, с которого вы, в принципе, начали знакомство с радиостанцией, и сейчас прозвучит песня, которая, в общем-то, обозначает вас, я не знаю, до сегодняшнего дня или нет, в телефоне вашей супруги, но мы можем, да, с вашего разрешения сказать, что вашу жену зовут Света.
2: Ольга.
1: Да, и эта песня звучит, безусловно, ей. Вы ее посвящаете, песню вы посвящаете своей Оле.
2: Да, Ольга, она в какой-то мере свет в моей жизни, так что можно даже интерпретировать Ольга Света.
1: Вы настоящий конферансье. Хорошо, с удовольствием слушаем вместе с вами песню в исполнении Владимира Семеновича Высоцкого о нашей встрече для вашей супруги, для Оли. Я теперь это имя запомню уже до конца своих дней. И спасибо вам, что вы с первым.
2: Огромное спасибо.
1: До свидания.
3: О нашей встрече что там говорить? Я ждал ее, как ждут стихийных бедствий. Но мы с тобою сразу стали жить, не опасаясь пагубных последствий. Но мы с тобою сразу стали жить, не опасаясь пагубных последствий. Я сразу сузил круг твоих знакомств, одел обул и вытащил из грязи. Но за тобой тащился длинный хвост, длиннющий хвост твоих коротких связей. Но за тобой тащился длинный хвост, длиннющий хвост твоих коротких связей. Потом, я помню, бил друзей твоих, мне с ними было как-то неприятно. Хотя, быть может, были среди них наверняка отличные ребята. Хотя, быть может, были среди них наверняка отличные ребята. О чем просила

0: большой театр и малую спортивную арену. И подарю тебе большой театр и малую спортивную арену. А вот теперь я к встрече не готов. Боюсь тебя, боюсь ночей интимных, как жителей японских городов. Боятся повторения Хиросимы, как жители японских городов. Боятся повторения Хиросимы.
1: Хорошо поет, гад.
2: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
7: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
10: В Маданэй Мане цены тают. Виски Джентльмен Джек 0,7 литра 99,90. Шотландский виски Лаудерс 1 литр 89,90. Коктейль Бакарди Мохито 0,7 литра 59,90. Только до конца недели в Маданэй Мане.
11: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Реклама.
1: Эй, Зерницкий, привет со 101-го.
12: 24 минуты 4-го. Здравствуйте, добрый день. Программа с авторской песни сегодня принимает заявки. Единственное, что когда вы нам в WhatsApp присылаете аудио или видео, то ваша заявка не имеет просто никакой возможности быть озвученной. Нет у нас ни времени, ни возможности слушать, просматривать. Поэтому, пожалуйста, текстовые сообщения, и хорошо, у нас получится. Борис звонит нам. Борис, привет.
13: Здравствуй, Владимир, как дела?
12: Я могу рассказать... Да, я могу рассказать о том, как было в конце весны, как началось лето, но, в принципе, я хочу спросить, какими судьбами сегодня в программу по заявкам?
13: Хочу себя поздравить.
12: Подожди, пропадаешь.
13: Хочу себя поздравить, тебе сегодня со своим днем рождения.
12: У тебя день рождения?
13: Да.
12: Подожди, что ж ты молчишь? А сколько тебе лет, Борис? 55. Ты же слышишь вообще на 17-летнего мальчишку, Борис. Нет, меня ты никогда не догонишь, так что даже не старайся, но...
13: Ну, попытаюсь.
12: На самом деле, я хочу тебе пожелать в твой день рождения продолжать быть с нами на связи, продолжать быть таким же молодым, не только в голосе, потому что тебя все время сопутствует, тебе, вернее, сопутствуют разные приключения,
13: до которых... Нет, я хочу сказать, что в одно приключение, пусть жара упадет.
12: Жара скоро закончится, вот-вот дождь, вчера уже было пасмурно. Главное не это. Главное, что ты живешь практически как в голливудском фильме. Да. Поэтому я хочу пожелать тебе здоровья, всегда быть энергичным и все время слушать нас и звонить, когда есть повод. Я тебе рад.
13: Влад, я хочу тебя попросить, пожалуйста, умоляю.
12: Что? Подожди, что ты умоляешь?
13: Хочу, чтобы тебе просьбу, что я прошу выполнять.
12: Вот ты сейчас говоришь, а потом вдруг становится тихо-тихо, и как будто
13: хочу,
12: ты сейчас...
13: чтобы по песне, которую я заказываю...
12: Да.
13: Выполняйте, пожалуйста. Или перезванивайте и говорите, что их нету или что.
12: Ну, конечно. А что
13: потому
12: тебе...
13: Потому что я пошел уже 7-й раз сегодня на программу. Тебе или пропускаешь песню, или не замечаешь.
12: Так тебе и надо. Скажи мне, а сегодня ты какую песню заказываешь?
13: Я хочу сегодня заказать песню, называется... Ну, что написано?
12: Песня, которая называется «О море-море».
13: Нет.
12: А-а-а.
13: А ты хотел тебя поймать?
12: Хотел тебя поймать, да. Дарите женщинам цветы. Вот какую песню заказывает Борис.
13: У меня два человека, ты знаешь.
12: Да. Это Борис, который сегодня празднует 55. Две пятерочки у него.
13: Да.
12: Угу. Ян Райбург.
13: У тебя будет 55 через год.
12: Через 10 лет я с удовольствием выполню еще раз твою заявку. А ты
13: я
12: знаешь...
13: Хочу сказать, да. Спасибо, если ты сейчас ее выпрешь. Но скажу наконец. Здоровья твоей семье, нашим семьям. И чтобы все были здоровы.
12: Дарите...
13: И чтобы жил мир в Украину. Потому что то, что я вижу в телевизоре...
12: Амен. Святые слова. Дарите...
13: А в твоем городе там, да, где родился, я знаю, я не буду спать.
12: Все.
13: Восстановилось все на свои места.
12: Я выполняю твою заявку.
13: Спасибо.
12: Ян Райбург.
13: Большое любовь.
12: Спасибо, Борис.
13: Спасибо.

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Должен два слова сказать про Яна Райбурга, который только что пел. Он на самом деле Яша Райбург, он мастер искусств Молдовы. И должен сказать, что у него замечательный музыкальный творческий путь. Надо сказать, что он один из первых, кто предложил свои песни сестрам Аурике и Лидии Ротару, которые работали в ансамбле «Черемош». Он был постоянным автором песен, который пел Ион Суручану на молдавском языке. Возглавлял ансамбль «Реал», работал в вокально-инструментальном ансамбле «Норок». И в 1991-м эмигрировал в Нью-Йорк, в Соединенные Штаты Америки. Вот. Но с 2006-го вернулся в Молдову и живет в Кишиневе. Это был Яков Яшин Райбург. Так, переходим к заявке, которая к нам пришла прямо из автобуса, если так можно сказать. Это наша постоянная радиослушательница, она водитель автобуса, и я сейчас эту заявку с удовольствием выполню. Но так, чтобы мне выполнить, вот спасибо мне, дорогие продюсеры, я теперь потерял сообщение. У меня вышел из WhatsApp, да. Как мне теперь быть? У вас есть там WhatsApp, нет? Вот дайте мне, пожалуйста, сообщение, потому что песня готова. И я хочу... Просто там достаточно много текста, я хочу, чтобы этот текст прозвучал. Тем более, что это замечательное событие. Давайте, Екатерина, я сориентируюсь. У вас тоже все выпало, да? Ну вот... Так, сейчас мы попробуем восстановить истину. Попробуем. Так, давайте, Екатерина. Не получается, да? Хорошо, значит, пока мы сейчас пытаемся вернуть сообщение. Дело в том, что у нас здесь происходит обновление всей техники медийной, которая улучшит только работу и прием ваших сообщений. У нас есть возможность послушать песню... Да, это займет пару минут. Да, это займет пару минут. Поэтому я с удовольствием хочу предложить вам песню. Это будет заявка от Влада Зерницкого. Почему нет? Песня, которая, в принципе, заглядывает в будущее и вызывает уверенность в завтрашнем дне. Называется она «Поворот». Я хочу эту песню подарить нашим постоянным слушателям программы 101, поклонникам жанра авторской песни. Спасибо, что слушаете, спасибо, что голосуете за песни, спасибо, что ставите оценки в премьерных рубриках. Мы с вами продолжаем двигаться вперед, где нас ждет очередной поворот.
2: Дни летят под горочку, половины нет. Зарастает корочкой горечь прошлых лет. Будет то, что сбудется, как тут ни крути. Слезы — это лучше.

годы — это камушки, деньги, как вода. Я стою на краюшке, горе не беда. Это только с возрастом слышно.

на себя. Почему не делится на твоя судьба? Почему наколочку видно далеко? Почему под голову?

0: Реклама. Жаркое лето в Center Car. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
1: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Мадана Имания. Мидхамали Коэн 21. Напротив академического колледжа.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
5: В эфире 101 километр.
6: 15:40. Программа по заявкам продолжается. И сейчас я хочу выполнить то, что не смогли выполнить перед рекламой, а именно прочитать текст и поздравления. Дело в том, что нам пишет мама Лариса, она водитель автобуса, и она хочет поздравить своих детей, сына Дмитрия и невестку Ангелину, потому что они в это воскресенье, то есть 9 июля, поженились. И Лариса хотела бы их поздравить, да не хотела бы, а поздравляет их и желает, чтобы у них всю жизнь было на отлично. Так как она управляет автобусом, ей не очень ловко писать текстовые сообщения, но она все-таки это сделала и просит, чтобы прозвучала песня «Наше усмотрение», а мы такую песню нашли. Это Анатолий Днепров, который и споет для молодоженов эту песню.

0: Анатолий Днепров. Мне кажется, это был замечательный подарок. Продолжается программа по заявкам. Она выходит у нас на самом деле дважды в месяц, по вторникам. И сегодня мы принимаем ваши звонки и ваши пожелания. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Аня.
0: Здравствуйте, Аня.
1: Как угодно. Здравствуйте.
0: Итак, что же вас привело к нам?
1: Давно не слышала песню про лягушка «Три желания».
0: Угу.
1: Если есть у вас такая песня.
0: То есть у этой песни два названия. Или «Лягушка», или «Три желания». Правильно?
1: Да, вот так вот. Да-да-да, так оно и есть.
0: Так. И чем эта песня вас захватила, если не секрет?
1: Ой, захватила. Такая лирическая, такая классная, такая мелодия красивая. И хотелось бы ее послушать.
0: Хорошо. А вы из какого города звоните нам, Аня?
1: Я вообще-то живу в Майами, но я еду с Тель-Авива с работы.
0: Угу. Ну что ж, тогда мы скрасим вам дорогу из Тель-Авива в Батьям. Песня, которую вы заказали в нашей программе, называется она «Лягушка», или у нее есть еще одно название «Три желания», и поет ее Шоди Хайдаров. Спасибо за звонок и за заявку.
1: Спасибо вам большое. Спасибо.
0: До свидания.
1: До свидания.

0: Вот такая песня Шори Хайдарова про лягушку, о жизни и о смысле этой жизни.
1: А жизнь моя уже не та. И у меня своя страна.
2: Любимые песни на 101-м километре.
0: Так, остается у нас несколько минут буквально, и нам звонит человек, имя которого уже занесено в наши архивы навсегда. Лев, здравствуйте.
3: Добрый день, Влад. Я извиняюсь. Я просто хотел, понимаете, ну, я считаю потому, как вы обычно делаете, через неделю. И у меня все планы были 18-го, думаю, позвоню, поздравлю внучку 15-го с днем рождения. И вот сегодня буквально ребята позвонили, я даже это... Ребята говорят, дядь Лёва, сегодня же по заявкам. Я говорю, вы что спорите со мной? Я знаю. Нет? Ну, хорошо, спасибо за это. А 18-го, значит, не будет, да, Владенька?
0: Пока не берусь говорить, но, скорее всего, да. 18-го у нас, наверное, будет гость.
3: А, ну все, понятно, спасибо. А тогда я попросил песню... «Скоро осень, господа», эту песню очень любят в нашем Махлаке. Мы часто ее нет-нет, вот вспоминаем, там просим поставить. Это хороший Павел Соколов, а тем более осень на, как говорят, на носу уже. На осенние праздники будут, там Рош-Ашана, ну и Йом-Кипур, естественно. Так что вот такие дела. Ну, внучку заранее я не хочу поздравлять. У нее 15 августа день рождения. Так, не принято как-то это делать. Ну, ничего, жизнь покажет.
0: Лев?
3: Да, вы со мной?
0: Да-да, я просто, вы замолчали, я перепугался.
3: Не-не-не, я просто думаю, ну что, время тратить, люди тоже там ждут, у вас время подходит.
0: Не, ну это программа по заявкам, что значит тратить время? Во-первых, очень хорошо, что вы сориентировались и позвонили сейчас, даже несмотря на то, что планировали 18 августа. Павел Соколов готов уже исполнить по вашей просьбе песню «Скоро осень, господа». И действительно, если смотреть на календарь, то каких-то 20 дней осталось до наступления осени, до того, как пойдут дожди, начнут падать листья оранжевые.
3: Официальная осень. Но да. Не для нас, по-моему.
0: Вы думаете, будет жарко, да?
3: Я думаю, я не знаю, мало сомнений сейчас.
0: Ну, ладно, мы же тоже, мы живем, в том числе и надеждой. Все, спасибо, во-первых, Лев, за звонок.
3: Спасибо вам. Влад, у меня один вопрос.
0: Да.
3: Вы можете мне сказать... Вчера в 3 часа новости кто вел?
0: Марк Кричевский.
3: 3 часа.
0: Ну, если вы говорите про 15 часов дня, да Марк Кричевский.
3: 15 часов вчера.
0: Да, Марк Кричевский.
3: Ага, ну хорошо. Нет, там, по-моему, девушка какая-то вела новости.
0: Лидия Топельберг, если девушка.
3: Во-во-во. Она там сделала одно объявление, нам немножко мы начали спорить по этому вопросу.
0: Все споры я мы хочу, можем помочь разрешить.
3: Я это сказал, так. Но я не хочу это говорить в эфир.
0: Ну и правильно.
3: Пусть мы удостоверимся потом.
0: В спорах всегда рождается истина, поэтому правильно нет, делайте, что конечно. Спорите.
3: Это говорит о том, что я постоянно прослушиваю вас.
0: Я это очень уважаю. Спасибо, Лев.
3: Спасибо. Будьте здоровы, всему коллективу здоровья.
0: И вашему тоже. До свидания.
3: До свидания.
4: Меткие шрамы, но уходят листья с веток безвозвратно. Что ж так хочется, так хочется.

0: ancora.
1: Кто первый? И это правильно.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
3: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов.
5: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Жаркое лето в Center Car. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Center Car Azur. Дер Хашива 9.
13: В филиале МАДА Наймания промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Грудка куриная свежая 64,90 за 2 килограмма. Скумбрия копченая 7,40 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
3: Реклама.
2: Голоса Первого радио.
11: Ведущий хит по радио Милан Левитин. Научился говорить в 6 месяцев. Знает 5 языков. Постоянно выигрывает в лотерею.
14: Вот я не знаю, как этот стиль назвать. Этот дворовый поп, он очень-очень зажигательный, он очень привлекательный. Знаете, когда ты хочешь отключиться, не думать ни о чем, послушать вот просто простую музыку без каких-либо напрягов.
11: Милан Левитин. Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Друзей Эльдара Даяна ожидает обвинение в его убийстве. Подробнее через несколько секунд. Часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Следователи собрали достаточно доказательств для предъявления Омри Перецу и Максиму Браверману обвинения в убийстве их друга Эльдара Даяна. Сами подозреваемые отказываются сотрудничать со следствием и отвечать на вопросы. Об этом сообщает издание «Исраэль Айом». Тем не менее, следствие рассчитывает полностью восстановить картину произошедшего. Следователи располагают записями камер видеонаблюдения, на которых запечатлено, как Даян вместе с двумя подозреваемыми направляется в сторону открытой местности неподалеку от Петах-Тиквы, незадолго до своего исчезновения, а также свидетельскими показаниями. Следователи надеются, что предъявление этих материалов и других доказательств заставит подозреваемых нарушить молчание и рассказать, что произошло и почему, по версии следствия, они решили убить своего друга. По основной версии, после того, как трое оставили автомобиль у автозаправочной станции в Петах-Тикве, они направились в расположенное рядом поле. Там, как полагает полиция, Перец и Браверман напали на Даяна, убили его, спрятали тело, а затем вернулись в свои дома в Димоне. Завтра подозреваемые вновь предстанут перед судом. Полиция намерена ходатайствовать о продлении срока их содержания под стражей для завершения следственных действий и подготовки обвинительного заключения. Бывший глава службы внешней разведки Моссад Йоси Коэн выступил на Галилейском форуме. В ходе своего выступления Коэн сделал несколько заявлений, касающихся оперативной деятельности израильской разведки. «Мы многократно прогуливались по атомному объекту Фордо для того, чтобы понять, что там происходит на самом деле», — сказал Коэн. Он прокомментировал участие США в операции «Народ как лев» против Ирана в прошлом году. «Удар американцев по Фордо был воплощением всей моей мечты», — заявил Коэн. 21-летняя девушка-водитель, получившая травмы грудной клетки и брюшной полости при наезде на столб в Нешере, была доставлена в больницу Рамбам в Хайфе. Ей была оказана первая помощь на месте. Врачи квалифицировали состояние пострадавшей как средней степени тяжести. Полиция расследует обстоятельства этой аварии. В результате взрыва баллона с бытовым газом 19-летний житель Негева получил ожоги 28% кожного покрова и был доставлен в больницу Сорока в Бершеве. Парамедики службы скорой помощи Маген Давид Адом оказали ему первую помощь на месте. Врачи квалифицировали состояние пострадавшего как средней степени тяжести. Начато расследование обстоятельств несчастного случая. Как сообщает информационный портал «Вести», министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что США и Иран приближаются к сделке. «Дела на переговорах вновь принимают форму мирного соглашения или сделки», — заявил Асиф. Ранее президент США Дональд Трамп назвал одной из основных требований Ирана о выплате компенсации за причиненные войной разрушения интересной идеей и сказал, что Соединенные Штаты потребуют от Исламской Республики компенсации за убийство военнослужащих и разрушения на Ближнем Востоке. В Израиле повысились курсы доллара и евро. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс американской валюты на уровне 3 шекелей и 0,5 агары, что на 233% выше, чем сутками ранее. Курс евро повысился на 0,43% и составляет 3 шекеля 46,68 агары. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха повысилась и выше среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме и в Хайфе 33 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 34, в Бершеве 37, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 39, на побережье Мертвого моря 41, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 80 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжает Влад Зерницкий.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Спасибо Бруно Марсу, который открывает музыкальный час «Картина маслом» в 16 часов и 7 минут. Сегодня 11 августа. Вторник, вторник, середина недели практически, да? Вторник, получается, у нас середина недели или среда? Среда, середина. Но вторник – это начало середины среды. Вот так вот считайте. И мы будем сейчас с вами развлекаться. Прежде чем я объявлю, что у нас начинается игра, прежде чем я скажу вам о том, какое задание, прежде чем я назову приз, хочу сказать, что вы правильно делаете, что слушаете Первое радио. Буквально в конце программы по заявкам мы разговаривали с нашим одним из постоянных радиослушателей, Львом. Он, скажем так, пожелал всем справиться с жарой, которая у нас на улице. А я ему сказал, скоро осень, через 20 дней пойдут дожди, будут падать желтые и красные листья. Мы похохотали. А на самом деле в субботу будут локальные дожди. Да, друзья мои, мы немножечко прочувствуем приближение осени. Об этом сообщает израильская метеослужба. Мы, скажем так, доверяем. И вот примерно, не знаю, в какое время дня, но 15 августа в субботу пойдут локальные дожди. А вот в ночь со среды на четверг персеиды полетят над нашей страной. Причем видно будет в любом месте Израиля. Но для того, чтобы вам не мешал свет от городов, вы можете поехать куда-нибудь в пустыню Арава или, например, в Мецперамон и там понаблюдать это фантастическое явление. Все, это немножечко о природе, о Вселенной, о космосе. А теперь надо начинать игру.
2: Думаете, что вы контролируете происходящее? Вы ошибаетесь. Я все контролирую. Потому что я знаю то, что неизвестно вам.
3: Это и так сложная задача, но теперь она невыполнима.
4: Можете похвастаться хоть каким-нибудь результатом?
3: Получилось? Сработало?
4: Мне нужна ваша помощь.
0: Код команды Зерницкого.
2: Джентльмены и леди, начинайте.

Да, мы начинаем. Это «Код команды Зерницкого». Это игра, которая построена на эмодзи. Многие радиостанции берут с нас пример. По всему миру разлетается игра «Код команды». Они, конечно, прячут нашу фамилию. И фамилии мы не говорим им наших специалистов, но игра шикарная. И сегодня очередной раунд. Я должен сказать спасибо команде... Не команде, да, даже команде или коллективу компании Red Max TV, потому что розыгрыш и игра проходят при поддержке телевидения Red Max TV. И я предлагаю вам подсоединиться к Red Max TV, включите и смотрите. Очень просто, легко это делать сегодня. Разумеется, за это нужно заплатить деньги. И для того, чтобы знать, сколько денег в месяц, что вы получите, а получите, я сейчас скажу, что, надо набрать номер телефона /2186. /2186. Единственное израильское лицензионное телевидение для русскоязычного населения. Более 200 каналов всех категорий на русском, иврите и на других языках стран СНГ. Поэтому /2186, сделайте так, чтобы ваш телевизор был подключен к Red Max TV. И вот компания Red Max TV сегодня в качестве приза победителю вручит саундбар. Это акустическая система, которая делает звук во время просмотра программы, а в первую очередь фильмов, невероятным. И вся картинка и со звуком дает вам ощущение, что вы находитесь в собственном маленьком кинотеатре. Этот саундбар мы подарим победителю. Если кто-то не знает, что это такое, пока мы играем, можете почитать. Мазы саундбар. Да, а я должен сказать, что приз я объявил, и сейчас мои продюсеры скажут мне, какую заявку вы присылаете для того, чтобы стартовать. Потому что продюсеры, в отличие от команды, которая сейчас сидит в шикарных итальянских креслах от Alto Livello и не показывается здесь в камере, продюсеры как раз держат руку на пульсе на новых телефонах. И вот что мне говорят сейчас Дарья Достоевская и Екатерина Вергунова. Для того, чтобы сыграть сейчас с нами, для того, чтобы получить код, который состоит из 8 эмодзи, вы должны нам прислать WhatsApp в мессенджер WhatsApp на номер 054-20-70-800. На 054-20-70-800 вы должны прислать эмодзи «Снеговик». Боже мой, снеговик! Какое количество снеговиков залетает к нам! Зима на пороге!

0: «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: 16 часов и 15 минут. Снеговики просто поработили наш WhatsApp. Дорогие девушки-продюсеры, какое количество снеговиков получено? Прям такое число, я не знаю. 66 снеговиков загружено в наш WhatsApp. Да, есть в этом что-то, знаете, есть какой-то знак судьбоносный. Ну, мы начинаем игру, и 66 радиослушателей готовы попробовать угадать то, что зашифровала большая команда шифровальщиков, команда, которая до сих пор засекречена. Да и хорошо, на самом деле, а то уже давно, как Моссад, который гуляет по территории ядерного реактора в Иране, вы бы уже точно добрались бы до этих людей и узнавали бы у них ответы. Но нет, мы не сообщаем. Итак, сегодня у нас 11 августа, у нас есть задание, мы благодарим компанию RedMax TV, которые победителю будут вручать сегодня саундбар, акустическую систему, чтобы просмотр фильмов был невероятен и просто захватывал дух. Ну, если вы готовы, то вот вам две подсказки. Первое. Получая эмодзи, обязательно нажимайте на картинку пальчиком, чтобы картинка раскрылась, и вы увидели все 8 эмодзи. Далее обязательно проговаривайте их вслух, это помогает найти путь к правильному ответу. И самое главное, как только внутри у вас происходит йок, то есть вы понимаете, что знаете ответ, звоните в прямой эфир. Звоните на 07-52-891. 07-52-891. Если мы понимаем друг друга, то тогда вот вам задание. Сегодня мы зашифровали национальность.
0: Картина масла. Картина масла. Картина масла.
2: С Владом Зерницким. О!
1: Мы зашифровали национальность. Даю две подсказки, эти национальности не зашифрованы. Например, армяне, евреи,

0: Это Мэрайа Кэри. Песня называется «Someday». Кстати, 57-летняя певица сейчас переживает невероятно сложный период ее жизни. 2 года назад она в один день потеряла маму и сестру. И с 2001 года у нее биполярное расстройство, ей очень сложно. Но она продолжает выходить на сцену, потому что обладает фантастическим голосом и талантом Мэрайа Кэри. У нас есть звонок, и, знаете, неожиданно для меня, я уж привык к тому, что нам звонят через несколько суток, и вот Михаил вдруг, буквально даже 3 минут не прошло. Здравствуйте, Михаил.
1: Добрый день.
0: А вы смельчак, я вам скажу, а?
1: Ну, попробую. Я просто то, что в голову пришло, хочу сказать.
0: Хорошо. Во-первых, вы правильно сделали, именно так, как я и просил. Во-вторых, вполне вероятно, у вас правильный ответ. Но давайте для начала всем, кто нас слышит, в том числе и тем 65, а, видимо, уже и побольше. Ой, звонки пошли. Что же... Пожалуйста. А, видимо, уже и побольше людей хотят сыграть. Давайте вы расскажете про эмодзи, Михаил.
1: Да, там песочные часы, замороженный человек, руки, коза, лошадь.
0: Стоп. Давайте так, потому что нас слушают, а не смотрят, поэтому мы сейчас немножко чуть спокойнее. Во-первых, песочные часы, да?
1: Да.
0: То есть часы, в которых из верхней чаши в нижнюю сыпется песок. Дальше. Второе эмодзи — это?
1: Мороз, лицо замороженного человека.
0: Или, другими словами, человеку холодно, да? Он замерз, холодно.
1: Да,
0: угу.
1: Да.
0: Хорошо. Третье, вы сказали коза, все представили себе животное, а на самом деле это?
1: Нет, это рука, руки.
0: Это комбинация пальцев, которую используют поклонники рок-музыки и рок-музыканты в том числе. Так называемая коза, когда вы мизинец и указательный вверх, а большой палец держите средний и безымянный. Так, дальше.
1: Лошадь. Потом рука, открытая рука.
0: Вот здесь очень важный момент. Обратите внимание, это правая или левая рука? Как вы это видите?
1: Я думаю, что это левая рука.
0: Почему вы так думаете? Вы думаете, что это ладошкой, да, наружу?
1: Да.
0: Нет, это правая. Я должен вам помочь. Не знаю, насколько это изменит версию вашего ответа, но это правая рука. Да, дальше, нет. После правой руки.
1: Лицо девушки.
0: Да нет, как лицо? Это космонавт.
1: Не девушка, я космонавт.
0: Да. Не, может быть и девушка, но она внутри скафандра.
1: Ну да.
0: Так.
1: Дверь и компас.
0: Дверь и компас. И вот эти 8 эмодзи должны подсказать вам, Михаил, правильный ответ. Правильный ответ — это национальность. Мы же понимаем вообще, что такое национальность, да? Это принадлежность человека к определенной этнической группе или государству. Значит, я уже сказал, что армяне и евреи, мы их не угадываем, потому что я уже их назвал. Просто я дал как пример. Итак, ваш ответ, Михаил?
1: Азербайджанец.
0: Вы что, из Азербайджана, Михаил?
1: Нет.
0: А вы откуда родом?
1: Украины.
0: Из Украины, понятно. Нет, это неправильный ответ, это не азербайджанец, поэтому даже не разбираем эмодзи, Михаил. Спасибо за игру. Пока. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Александр только что нам назвал Михаил азербайджанца, вы его уже не называете. Или азербайджанку. Итак, Александр, я к вам с вопросом. У нас здесь есть эмодзи космонавт, астронавт. Каким образом вы расшифровали этот эмодзи?
2: Ну, почему-то кажется, что страна назвать сразу никак.
0: Нет, подождите, прежде чем страну, просто скажите, астронавт, космонавт вам что-то дал или нет? Или вы не обращали внимания уже?
2: Да.
0: Понятно. Хорошо, а лошадь? А лошадь как?
2: Коза.
0: Ага, то есть вы мне говорите, что это казахи. Это казахи. Вы были в Казахстане?
2: Нет.
0: Не были. Подождите, но там же есть дверь и компас.
2: Это лошадь, это пустыня, потом там климат очень зимой сложный.
0: Лошадь это что? Это пустыня?
2: Ну, я знаю, там казах там есть там пустыня там.
0: Подождите, а если лошадь, например, зеленый лук со свежей травкой?
2: Ну, это такой климат.
0: Я просто уточняю, я наоборот, мне интересно, я уточняю. Итак, это казахи, по вашему мнению? Нет, Александр, это не казахи и не азербайджанцы. Спасибо за игру. Спасибо, Саша. Это не казахи и не азербайджанцы. Это реклама.
3: Реклама.
4: Жаркое лето в Center Car. 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей. Звоните 03-558-5458.
5: Лякок.
6: Освежающие летние коктейли с петушком Лякок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Лякок.
5: Лякок.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Жаркое лето в Center Car. Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот. Center Car Азур. Дерехашева 9.
9: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: Лякок.
6: Лякок Мохито. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Мохито с петушком.
5: Лякок.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Реклама.
11: Картина маслом.
12: Владом Зерницким.
0: Побежала 27-я минута нашего эфира. Песня о ней будет звучать сейчас. Светлана Лобода, разумеется. А вот знание национальностей хромает в нашей аудитории. Мы уже перевалили за 70 заявок. И только два звонка. И это не азербайджанцы и не казахи, не армяне и не евреи. Осталось 1996 национальностей.

0: Светлане Лободе не суждено допеть свою песню, потому что нам позвонил Женя. Здравствуйте, Женя.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Женя, а Евгений вас никто не называет?
1: Есть такие, называют.
0: Но я буду называть вас Женя, вы не против?
1: Конечно, не против.
0: Хорошо, с вашего разрешения. Женя, вы играете, и 4 национальности уже озвучены были. У нас сегодня 8 эмодзи. Я хочу помочь вам. Это песочные часы, это замерзший человек, это жест поклонников рок-музыки и рок-музыкантов, так называемая коза, мизинец, указательный палец вверх, это лошадь, это правая рука, это космонавт, это дверь и это компас. И вы же знаете ответ, Женя.
1: Ну, я предполагаю.
0: Вы в какой стране родились?
1: Украина.
0: В Украине. Так, давайте национальность.
1: Может быть, это бурята?
0: Нет, так не подходит. Вы говорите, это буряты.
1: Это буряты.
0: Принимается. Расскажите мне, почему буряты? Что из эмодзи подсказало вам?
1: Если честно,
0: ничего.
1: Просто пошел так наугад.
0: Вот вы, кстати, относитесь к тому количеству наших радиослушателей, которые играют наугад. Порой просто бывает, вот бросается в омут. И пока
1: на
0: еще...
1: На самом деле, это мне жена подсказала.
0: Кстати, между прочим, вашей жене огромное спасибо за эту подсказку. И я думаю, что где-то примерно в 16:50 вы повернетесь к ней или позвоните, если она не рядом, и скажете вот все, что вы думаете по поводу этой подсказки. Но я должен сказать, что это не буряты, это неправильный ответ. И пока ни один из наших игроков, кто бросался в омут так с головой, не давал правильный ответ. Это вам на будущую игру, Женя.
1: Ничего страшного.
0: Да, согласен. Спасибо за игру.
1: Спасибо.
0: До свидания.
1: Вам.
0: Эрик Клэптон, Биби Кинг. Немножечко поблюзуем. Я просто меняю динамику программы, чтобы вы могли сосредоточиться и сказать мне, какая же национальность зашифрована сегодня. 8 эмодзи. И вы, конечно же, знаете эту национальность. Это не что-нибудь такое, знаете, заковыристое. Ну, а теперь я уступаю эфир двум легендам.

0: 16:34 минуты. Следующий звонок. Сегодня мужчины взяли инициативу в свои руки. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Вы слушаете нашу программу с самого начала?
1: Да.
0: То есть вы уже слышали те национальности, которые были названы, и не повторите их, верно?
1: Азербайджане, Казахстан.
0: Армяне, евреи и... И Женя нам кого сказал? Буряты, вот.
1: Буряты.
0: Да, ну что ж, хорошо, значит, теперь ваш час, и должен сказать, что вы очередной радиослушатель, который будет бороться за честь наших радиослушателей, помимо того, что вы будете бороться за приз, который предоставлен на RedMax TV. Я вам желаю удачи, и давайте я тоже вас спрошу, вот этот вот космонавт или астронавт, или она, вам что-то подсказали?
1: Я предполагаю, возможно, но это опять же, да, это мое предположение, а как на самом деле, кто не знает. Поэтому говорить предположение?
0: Конечно, потому что вы отвечаете так по-еврейски, что я ничего не понял.
1: В общем, девушка-космонавт, значит, это связано с космическим аппаратом, кораблем, который заходит на посадку проходя Монголию.
0: Ага. Я, кстати, хочу сказать, это может быть не девушка, это может быть...
1: Ой, я проговорился.
0: Не, ничего, сейчас вы скажете это еще раз, ответ так, чтобы услышали все. Это может быть не девушка, может быть, это молодой космонавт, блондин такой, похожий, мальчукового такого типа, вот, его посадили в скафандр. Неважно, вы привязались, допустим, там, непосредственно к полу, окей, пусть будет так. Но раз вы уже проговорились, давайте на всю страну скажите, что это за национальность? Монголы. Это интересно. Смотрите, у нас сначала тут Женя буряты сказал, теперь вы монголы. Это вас повело тогда немножечко?
1: То, что повело, я предположил по картинкам, кажется.
0: Ну окей, космонавт, это значит, космические корабли проходят над Монголией. Неожиданный такой вариант. А что еще вам подсказало из этих картинок?
1: Ну, замороженный человек, это очень холодно зимой.
0: Очень холодно зимой. Где? В Монголии?
1: В Монголии, да.
0: А откуда вы знаете? Вы изучали, как бы, погоду?
1: У меня знакомый там был.
0: У вас знакомый был в Монголии. Так, хорошо. А дверь? Дверь. Вот в конце дверь. Просто я хочу уже окончательно вас...
1: Ну, да. Дверь, наверное, они гостеприимные, потому что они живут в этих тулпах, тюрсах, как они там называются. Двери всегда открыты, может быть.
0: Хорошо, да, мне нравится эта версия, очень такая гостеприимная, добрая версия. То есть они, многие из них живут в юртах, согласен. И вы считаете, что монголы, которые вы их сейчас озвучили, то есть это ваш ответ, они гостеприимны и дверь всегда открыта?
1: Насколько я знаю, да.
0: Хорошо, ваш ответ принят. Ваш ответ принят. Раньше надо было думать, когда звоните, они сразу, когда назвали, а теперь уже все начинаете. Все. Значит, что я вам должен сказать? Вот перед вами звонил Женя. Не знаю, слышали вы Женю или нет. Он сказал, что это буряты. А буряты — это монгольский народ, только который говорит на бурятском языке. Но если бы он сказал не буряты, если бы он сказал монголы, то тогда бы выиграл бы Женя. Вы понимаете, в чем дело?
1: Ну, почти догадывались.
0: А дело в том, что вы дали совершенно правильный ответ. Это монголы! Это монголы! Я почему сказал Жене, что он повернется к жене и скажет, дорогая, ты была права, мы были в шаге от победы! Какая же ты у меня умница! Так что, Женя, большой привет вашей супруге, а Александр объявляется победителем нашей игры.
1: Спасибо.
0: Да, Саша, вы когда-нибудь выиграли у нас?
1: Нет, не выигрывал. Продюсером, когда я позвонил, она спросила, вы когда-нибудь выигрывали? Я говорю, что нет. Но потом я вспомнил, я не помню, что это за передача была. Это было 23 года назад.
0: Но мы вас тоже не помним, вы у нас не выигрывали. Между прочим, поэтому компания...
1: Я звоню,
0: компания... Саша, компания RedMax TV дарит вам, вручает саундбар, акустическую систему для вашего телевизора. Смотрите фильмы, слушайте первое радио через саундбар и слетайте в Монголию. Вполне вероятно, вам там понравится. Там и очень интересная страна. Давайте быстро разберем эмодзи, если вы не против. Саша, у вас есть минутка?
1: Да, я могу помочь.
0: Итак, песочные часы.
1: Время идет не спеша.
0: Молодец, Саша, не туда пошел. Это песок, это пустыня. Пустыня песок, Гоби. Пусть. Гоби в Монголии. Одно из важнейших мест открытий на планете. Далее. Замерзший человек, вы были правы. Улан-Батор официально признан самой холодной столицей мира. Коза, вот этот вот жест рок-музыкантов. Это знаменитая бурятская группа The Who, которую мы сейчас, кстати, будем слушать. Это всемирно известная этно-рок-группа, которая играет такой своего рода фолк-рок. Вот. И сотни миллионов просмотров. Сейчас вы услышите. Невероятные монголы. Лошадь. В Монголии особое отношение к лошадям. Лошадь для монгола — это не просто животное. Это часть национальной идентичности. Мы же не представляем монгола без лошади, правильно?
1: Да, у них даже соревнования происходят.
0: Вы участвовали в этих соревнованиях, Саша?
1: Нет, я видел по телевизору.
0: Все, вторая у вас причина для того, чтобы поехать в Монголию. Правая рука. Правило правой руки. В Монголии любые предметы, напитки или пищу, это когда вы поедете, чтобы вы знали, принято передавать и принимать правой рукой или, в крайнем случае, двумя руками сразу. Не дай бог! Вы возьмете хлеб или рюмочку с водкой левой рукой. Я даже не знаю, сможем ли мы потом поговорить еще раз в программе. Космонавт. Дело в том, что первый монгольский космонавт в 1981 году полетел в космос и стал национальным героем. И зовут его Жугдердемидьин Гуракча. Правильно, Даша? Ай, мне аплодируют.
1: Именно он.
0: Гуракча. Два дня я тренировался говорить это имя. Господи, у меня сейчас 7 потов сошло, и в Монголии Гуракчу знает каждый. А, кстати, сколько Гуракчу сейчас лет, интересно, а? Кто знает Гуракча? Ну, как сколько ему лет этому парню?
1: В каком он году полетел в космос?
0: В 81-м, да, в 81-м.
1: Значит, ему ориентировочно было 33 года.
0: А вот нам говорят продюсеры, что сегодня Жугдермедиину Гуракчи 78 лет. И он жив и в порядке. Герой Советского Союза, кстати. А теперь очень интересный момент. Дверь и компас. Вы были правы. Дверь юрты монгольской, которая называется Гер, всегда выходит на юг. Всегда. Выходит на юг. Все, Саша, вы сейчас не кладете трубку, получаете приз, а я хочу нашим радиослушателям представить монгольскую группу Ху, которая играет фолк, метал, рок. Это невероятно популярная этногруппа. Спасибо, Саша, за игру.
1: Спасибо большое, вы супер.
0: Пока.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
3: Речные круизы по Европе с Агротрипс – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с Агротрипс. Телефон 052 70 70 724.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Center Car Азур. Дерехашева 9.
12: В Маданэй Мане цены тают. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Грудинка деревенская с чесноком 11,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Блинчики с творогом Ирина 29,90. Только до конца недели в Маданэй Мане.
1: Реклама.
2: Программа «Картина маслом». Не надо быть идеальным, будьте самим собой.

0: Ну вот под эту симпатичную музыку, под Шона Мендеса, я завершаю второй час своего пребывания в эфире и передаю студию Олени Дарк. Вас ждет шестая передача «Музыкальный эфир», а в 20.00 заслуженный артист Украины Дмитрий Кишинзон представит очередной выпуск программы «Фафалеля». Вы слушаете «Первое радио», вы продолжаете слушать «Первое радио». Вы подписываетесь на наш телеграм-канал, который называется «Первое радио», и на наш YouTube-канал, который называется «Первое радио». Если уж дружить, так везде. До завтра.
1: Картина маслом. Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
5: Все просто! Сити-Вош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте CityWash.co.il. Работаем до 9 вечера.
6: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Альта Линелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Линелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
1: Реклама. Слушайте каждый час новости на Первом.
13: Это самые проверенные факты.
14: Это самая оперативная информация.
15: Это самая непредвзятая подача.
1: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.
16: Смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
17: Твой комментарий, почему?
18: Ну что тут комментировать?
17: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
18: Начнем с того, что...
16: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».
1: Голоса Первого радио. Ведущая новостей Светлана Карабут. В детстве ее не хотели брать в музыкальную школу из-за неусидчивости. Склонна превращать самокритику в самобичевание, а уныние в гнев. Всегда носит с собой вареное яйцо.
19: Коалиция продвигает частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении, без обвинения в политическом кампейне.
1: Светлана Карабут. Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
13: В северной части сектора Газа ликвидирован снайпер Хамаса. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛЯ сообщает, что военнослужащие 99-й дивизии обнаружили снайпера террористической организации «Хамас», представлявшего непосредственную угрозу в районе «Желтой линии», где действуют израильские подразделения на севере сектора Газа. Сразу после обнаружения военнослужащие открыли огонь, чтобы устранить угрозу. Цель была поражена. Как сообщает информационный портал «Вести», Элазар Миара, директор по работе с общинами в центре NetTV, который предоставляет консультации и советы ультраортодоксальным семьям и молодежи по интеграции на рынок труда, подвергся нападению и преследованию со стороны ультраортодоксальных экстремистов в Бнейбраке. Полиция эвакуировала его с места происшествия. Полиция Тель-Авива задержала 26-летнего мужчину, подозреваемого в использовании полученных обманным путем данных чужих кредитных карт для покупок на общую сумму в сотни тысяч шекелей. Пресс-служба полиции сообщает, что после получения информации о крупных покупках в магазинах Тель-Авива с помощью чужих кредитных карт было начато расследование. Скрытая его часть продолжалась несколько месяцев. На чужие кредитные карты приобретались брендовая одежда и обувь, солнцезащитные очки и компьютеры. После того, как была установлена личность покупателя, он был задержан. При обыске в его квартире было обнаружено большое количество новых вещей, которые, как полагает следствие, были приобретены мошенническим путем. Сегодня мировой суд Тель-Авива продлил срок содержания подозреваемого под стражей на 5 дней. Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника, американский военный вертолет открыл огонь по судну под флагом Панамы, заявив, что оно пыталось прорвать американскую блокаду иранских портов. По словам источника, вертолет открыл огонь по судну после того, как его экипаж проигнорировал американские предупреждения. О пострадавших в результате инцидента не сообщается, экипаж корабля, по-видимому, попытался перейти на другое гражданское судно после атаки. Илон Маск опроверг сообщение о том, что его компания SpaceX ведет переговоры о покупке израильского стартапа в сфере искусственного интеллекта Декарт. Он заявил это в ответ на вопрос пользователя Сэр Робинсон Джуниор, который, получив ответ, удалил свой пост. Ранее израильские СМИ сообщили, что SpaceX якобы обсуждает приобретение компании за 6-7 миллиардов долларов и что сделка может быть закрыта уже на этой неделе. Декарт занимается разработкой модели для создания интерактивного видео в реальном времени и технологии оптимизации работы графических процессоров. Компания привлекла около 450 миллионов долларов инвестиций, а ее оценка достигла 4 миллиардов долларов. В последние дни также появились сообщения об интересе к Декарт со стороны других потенциальных покупателей, в том числе Nvidia. Однако источники, близкие к стартапу, отрицали информацию о переговорах по продаже компании. И о погоде. Завтра, 12 августа, на большей части территории страны температура воздуха практически не изменится. Ясно, слабый ветер до 5,2 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 33 градуса, в Хайфе 30, в Бершеве 39, в Твери и на побережье озера Кинерет 36, в Эйлате 42 градуса. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит мой коллега Евгений Забежинский.
3: Шестая передача на Первом радио.

17 часов и 6 минут в Израиле, а вы у нас на волне Первого радио 89.1 FM. И, как обычно, на шестой передаче с вами я, Алина Дарк. Едем домой отдыхать и расслабляться после тяжелого трудового дня. Если он у вас был легкий, даже не думайте об этом заикаться. Хотите, чтобы вам все завидовали? Нетушки. Да, сегодня мы с вами опять-таки обсудим какую-нибудь интересную тему, посидим, поболтаем, ну и, конечно же, самое основное, послушаем музыку. Для этого мы здесь и собрались. И вообще собираемся практически каждый будний день. Представляете? Ох, да, вот так-то. Я не знаю, как у вас сегодня, но мне показалось, что сегодня как-то чересчур жарко. Были уже теплые такие жаркие дни, но как-то сегодня просто невыносимо. Смотрю на прогноз погоды, мне показывает 34, а ощущается как 38. Я такая, спасибо большое. Вот это, знаете, мне интересно, кто этот специальный человек, который оценивает, как оно ощущается. 34 как 34 или 34 как 38 ощущается. Выходит на такую на улицу под солнышком, постоял, видимо. Но, скорее всего, такой человек существует все-таки, потому что иначе я не понимаю, как они говорят, ощущается. Ну ладно, давайте прямо сейчас послушаем композицию «Лучшая подруга» от Люси Чеботиной. Погнали!

Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, пришло время перейти к нашей сегодняшней теме. Знаете ли, каждый раз, когда благие намерения сталкиваются с суровой реальностью, рождается феномен, который историки и экономисты называют эффектом кобры или кобра-эффектом, неважно. Это удивительный психологический и социологический сдвиг, когда попытка решить проблему не просто проваливается, а делает ситуацию в разы хуже, чем она была до вмешательства. Человеческий ум невероятно изобретателен, особенно когда речь доходит об экономической выгоде или попытках обойти строгие правила. Создавая законы, часто рассчитывают на идеальное поведение людей, но забывают про законы логики и банальную человеческую хитрость. Когда система предлагает награду за результат, люди быстро начинают производить именно показатели, а не решать саму проблему. В истории человечества накопилось десятки курьезных, масштабных и абсолютно правдивых историй, когда лучшие побуждения правителей, ученых и реформаторов приводили к самым непредсказуемым последствиям. Итак, почему же на самом деле этот эффект называется подобным образом? Вот все расскажу потихонечку. В эпоху британского колониального правления в Индии правительство столкнулось с опасной проблемой. Улицы Дели заполнили ядовитые кобры. Чтобы снизить количество смертельных укусов, власти объявили денежную награду за каждую принесенную мертвую змею. И сначала план работал отлично, и жители активно сдавали змеи, забирая свои деньги. Однако местное население быстро осознало, что ловить диких кобр в джунглях слишком опасно и хлопотно, когда их можно разводить в домашних условиях. На балконах, в подвалах и на задних дворах появились целые фермы по разведению ядовитых рептилий ради стабильного заработка. Когда обман вскрылся, правительство немедленно отменило выплаты, после чего предприимчивые жители просто выпустили теперь уже бесполезных змей на волю. В итоге популяция кобр в городе увеличилась в несколько раз по сравнению с тем, что было до начала борьбы. Я не знаю, каким образом они догадались до этого гениального плана, но вот просто представьте себе. Хорошо, я понимаю, каждый хочет как-то подзаработать, но разводить кобр, господи, что боже мой. Ну вот такая вот история, и сегодня у меня их набралось достаточно много, буду их вам рассказывать.

0: Шестая передача. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88-8.
2: Год без забот.
4: Реклама.
5: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
6: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
2: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петах-Тикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
7: Лакок.
4: Освежающие летние коктейли с петушком Лакок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Лакок.
7: Лакок.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Жаркое лето в Center Car. Все документы, включая страховки, оформляются на месте. Center Car Azur. Дыры Хашива 9.
4: Реклама.
1: Голоса Первого радио. Анна Родина, ведущая программы «Идеальный выходной», чемпион высшей лиги КВН в составе команды Белорусского государственного университета, мать троих детей. Младшего сына родила через два часа после окончания записи телевизионной программы. Страстный турист. Любое путешествие начинает с похода в кафе с национальной кухней. Готова пробовать все, включая сверчков и змей.
10: Как сейчас без моря? В такие солнечные жаркие дни. Ну как без моря? Это ж отдельное удовольствие. Развалиться на пляже. Чуть-чуть поджариться, а потом чуть-чуть повариться в море. Охладиться. Не такая уж горячая вода в море. Не надо на нее наговаривать.
1: Анна Розина.
11: Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.
12: Ну что ж, продолжим шестую передачу. И сегодня говорим про эффект ковры. Откуда он взялся, я уже рассказала, но вы думаете, это единичная история? Ничего подобного. Есть очень похожая история, она происходила во Вьетнаме. И знаете, как по мне, она еще более жуткая. Поэтому если вы очень такой сопереживающий человек, который не терпит никакого насилия, пока что, я не знаю, посмотрите в окошко, послушайте свои мысли, наверное. Ну а я расскажу эту историю, как по мне, она действительно жуткая. Жуткое, мне не нравится подобное. Ну ладно, во французском Вьетнаме, как я уже говорила, колониальные власти построили в Ханое современную систему канализации, которая неожиданно стала идеальным домом для грызунов. И крысы быстро размножились в подземных трубах и начали массово проникать в дома европейцев, угрожая вспышкой бубонной чумы. Для решения проблемы администрация запустила программу «Любому человеку выплачивали денежную награду за каждый сданный крысиный хвост». То есть можно было не целую тушку принести. И поначалу план казался гениальным, и в чиновничьи кабинеты ежедневно сдавали тысячи подобных материалов. Однако чиновники вскоре заметили, что по улицам города спокойно бегают абсолютно живые, но бесхвостые крысы. Оказалось, предприимчивые ловцы делали, что вы сами уже, наверное, додумали. Убивать грызунов было экономически невыгодно, ведь живые особи продолжали размножаться и переносить бесплатное потомство с хвостами. Более того, самые хитроумные жители начали устраивать подпольные фермы по разведению крыс за пределами города. И когда инспекторы раскрыли эти схемы, выплату денег незамедлительно прекратили. И, знаете ли, естественно, те, кто разводил, и фермеры разочаровались в бизнесе и попросту выпустили тысячу разведенных крыс на волю. И в результате эпидемиологическая ситуация в Ханое стала в разы хуже, чем до начала антикрысиной кампании. И данный казус вошел во все учебники по экономике как один из самых наглядных примеров эффекта кобры. Но название ему все-таки не сменили.

animal. А следующие истории вы наверняка слышали хотя бы краем уха, разочек в своей жизни так точно. Давайте вспомним, как выглядят современные дома. Вот, в принципе, ну как, нормальные окна, ничего такого. Но если мы обратим внимание на пентхаусы, то там обычно окна в пол сразу идут, не правда ли, да? К чему это я все говорю? В конце 17 века британское правительство искало способ ввести налог на богатство, не раскрывая личные доходы граждан. И власти посчитали, что количество окон в доме идеально отражает финансовое состояние владельца. Чем больше было окон в здании, тем выше становилась ставка налога на его владельцев. По задумке чиновников, бедняки в скромных жилищах освобождались от выплат, а богачи честно пополняли казну. Однако граждане нашли мгновенный и бесплатный способ полностью уклониться от уплаты этого сбора. Домовладельцы массово закладывали оконные проемы кирпичом. Ну как, получается, не совсем бесплатно, но все равно это было дешевле. А новые дома строили практически без окон. В городах целые улицы погрузились в полную темноту, а в квартирах бедняков пропал свежий воздух. Постоянная сырость и отсутствие солнечного света спровоцировали масштабные эпидемии тифа, холеры, туберкулеза, и врачи публично заявляли о гибельности этого налога для здоровья нации, но казна отказывалась от него избавляться. Специфический закон просуществовал свыше 150 лет и привел к колоссальному упадку архитектуры и санитарии. Памятник об этой ошибке до сих пор живет в английском языке в виде крылатого выражения «дневной грабеж». Ну, на самом деле, если вы были в Англии, то наверняка видели, что окна, в принципе, по большей части у них действительно были маленькие, если вообще были. Да, так что в архитектуру это тоже своего рода влилось. Ну что ж, вот такие вот новости, может быть, вы знаете подобные истории, можете поделиться именно на нашем WhatsApp 054 20 70 800. Но у меня еще много чего интересного заготовлено. Погнали дальше.

0: Шестая передача.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
0: Реклама. Речные круизы по Европе с Агротрипс – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с Агротрипс. Телефон 052 70 70 724.
5: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Ля Кок.
8: Ля Кок Маргарита – твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
7: Ля Кок.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
12: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
13: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
0: Реклама. Шестая передача.
14: Ну что ж, продолжим шестую передачу. Сегодня говорим про эффект кобры. В конце 20 века столица Мексики, Мехико, страдала от катастрофического уровня смога и постоянных многочасовых пробок. Городские власти решили принудительно уменьшить число машин на дорогах с помощью программы «Сегодня не садись за руль». Правило запрещало выезжать на автомобиле один рабочий день в неделю на основе последней цифры номерного знака. Инициаторы проекта искренне верили, что граждане пересядут на метро или будут ездить с коллегами. В реальности жители посчитали покупку второго автомобиля более удобным решением, чем поездки на автобусах. Для обхода запрета люди стали массово покупать самые дешевые, старые, сильно дымящие подержанные машины. Номера на двух автомобилях различались, что позволяло вполне легально ездить по городу абсолютно каждый день. В результате общее число автомобилей на улицах Мехико увеличилось в разы за очень короткий срок, а уровень ядовитых выбросов в атмосферу не только не упал, но и установил новые исторические рекорды. Идея, казалось бы, властей сделать воздух чище привела к еще большему загрязнению экологии и полному дорожному коллапсу. Вот так-то. Интересно, интересно, а вы знаете похожие случаи или нет? Угу. Вот мне Роман написал сообщение. Далеко ходить не надо. Наш Израиль и Арнуна. Любое помещение с крышей над головой, включая балконы, над которым есть балкон на следующем этаже, облагается Арнуной. Именно поэтому часто строят дома с балконами в шахматном порядке, чтобы этот балкон был без крыши и снизить Арнуну. Да вы что, серьезно? Слушайте, я как-то об этом даже не задумывалась. Вот видите, и вправду есть подобное. Интересно, действительно ли им не нужно платить арнону? Так, теперь я буду выбирать квартиру, когда у меня на это будут деньги. А это я не знаю, когда вообще в этой жизни произойдет. Я теперь буду знать, какую выбирать специально, чтобы меньше арнону платить.

Ну что ж, продолжим. Вот мне тут рассказали, как у нас в Израиле с Арманом стоят дела. И знаете, не только в Израиле вот таким вот образом пытались снять деньги. В средневековом Амстердаме городские власти столкнулись с необходимостью финансировать строительство каналов и укреплений. И для пополнения казны был введен налог, размер которого напрямую зависел от ширины фасада дома. Чиновники рассчитывали, что богатые купцы построят роскошные широкие здания и заплатят за них внушительные суммы. Архитекторы и жители быстро подстроились под новые правила и создали уникальный стиль застройки. Если кто-то был в Амстердаме, о, вы знаете, о чем я говорю. Не один раз была. Это интересно, однако. Ведь здания начали строить невероятно узкими, но очень глубокими и высокими. Из-за минимализации ширины фасада внутренние лестницы в домах приходилось делать практически вертикальными. И такими они, кстати, и остались. Поднять крупную мебель, да даже чемодан, господи, невозможно просто. По таким крутым ступенькам на верхние этажи было физически невозможно. И для решения этой проблемы на крышах узких домов начали устанавливать специальные балки с блоками и крюками. И до сих пор жители Амстердама поднимают диваны и все остальное, мебель как бы через фасадные окна с помощью веревок. Так попытка собрать больше налогов с ширины зданий навсегда изменила архитектурный облик целой страны. Вот такая вот интересная история. Ну что ж, а прямо сейчас у нас композиция «Trouble in Paradise». Слушаем.

И на этой ноте подходит к завершению первый час шестой передачи на волне Первого радио. Будем переходить во вторую историю. Еще впереди очень много. Говорим сегодня об эффекте кобры. Ну а тем временем давайте послушаем композицию, рекламу, выпуск новостей и вновь встретимся с вами на волне Первого. А с вами я, Алина Дарк.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
9: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
10: Жаркое лето в Center Car.
11: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
10: Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
12: Голоса первого радио.
13: Андрей Ежов, ведущий утреннего шоу, открыл свою школу мюзикла «Зема Хазамер» в Тель-Авиве для детей, подростков и взрослых. Артист дубляжа, голос Netflix и Paramount. 5 пунктов, которые его характеризуют. Балаган, мюзикл, шашлык, настольные игры и спорт.
14: Вы едете в своих машинках или только продираете глазки в своей мягкой теплой постельке, не хотя вставать, нагрев ее своим телом?
13: Андрей Ежов.
15: Первому радио 25 лет.
16: Первое радио. Новости.
17: В Израиле запретили ввоз иностранных рабочих для строительных объектов. Об этом и других событиях дня подробнее через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Израиль приостановил ускоренный ввоз иностранных рабочих для строительной отрасли, как сообщает портал Ynet. Управление регистрации населения и иммиграции уведомило кадровые компании и учебные организации об исчерпании годовой квоты, рассчитанной на 40 тысяч человек. До нового распоряжения запрещено подавать заявки на привлечение рабочих из-за рубежа вне рамок двусторонних соглашений. Приостановлено и рассмотрение заявок, поданных ранее, но еще не получивших окончательного одобрения. Таким образом, действовавшая программа найма иностранных строителей фактически заморожена. К другим новостям. Бойцы 99-й дивизии обнаружили снайпера террористической организации «Хамас», представлявшего непосредственную угрозу в районе «желтой линии», где действуют израильские подразделения на севере сектора Газа. По информации пресс-службы армии, сразу после обнаружения военнослужащие открыли огонь, чтобы устранить угрозу. Цель была поражена. Полиция Тель-Авива задержала 26-летнего мужчину, подозреваемого в совершении покупок на сотни тысяч шекелей с использованием данных чужих кредитных карт. Расследование продолжалось несколько месяцев. По версии следствия, подозреваемый приобретал брендовую одежду и обувь, солнцезащитные очки и компьютеры. При обыске в его квартире обнаружили большое количество новых товаров, предположительно купленных мошенническим путем. Суд продлил его арест на 5 дней. По информации Wall Street Journal, американский военный вертолет открыл огонь по судну под панамским флагом, заявив, что оно пыталась прорвать американскую блокаду иранских портов. По словам источника, на слова которого ссылаются журналисты издания, вертолета открыл огонь по судну после того, как его экипаж проигнорировал американские предупреждения. О пострадавших в результате инцидента не сообщается, и экипаж корабля, по-видимому, попытался перейти на другое гражданское судно после атаки. Не менее 18 человек погибли в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в египетском городе Исмаиле. Еще 32 человека получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших есть дети, однако их точное число пока не называется. Информация о состоянии пострадавших, есть ли среди них иностранные граждане, а также о транспортных средствах, участвовавших в аварии, уточняется. Местная полиция начала расследование, чтобы установить причины и все обстоятельства произошедшего. На латвийско-белорусской границе впервые был обнаружен туннель, предположительно использовавшийся для нелегального перехода. Об этом сообщила государственная пограничная охрана Латвии. Неподалеку пограничники задержали 15 мигрантов, которых впоследствии вернули в Беларусь. После обнаружения туннеля министр внутренних дел страны Янис Домбрава поручил рассмотреть возможность сканирования грунта вдоль восточной границы для поиска других подземных ходов. Власти также планируют усилить наблюдение с помощью беспилотников. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ожидается ясная погода, слабый ветер. В Иерусалиме и Тель-Авиве 33 градуса, в Хайфе 30, в Бершеве 39, в Твери и на побережье озера Кинерет 36 и в Эйлате 42 градуса. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в следующем выпуске.
0: Шестая передача на Первом радио.

Итак, добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. Вечер вторника, 11 августа, продолжается. С вами я, Алина Дарк, я говорила. Ну что ж, скажу еще раз, потому что здесь пробуду еще 2 часа, вплоть до программы «Фа-фа-ля-ля» украинской мовы. Ну а сегодня я сижу, с вами болтаю, рассказываю вам, как по мне, интересные истории про эффект кобры. И знаете ли, если вы не слышали первый час и не знаете, что это такое, а это ситуация. Эффект кобры — это ситуация, когда способ решения проблемы приводит к обратному результату и только ухудшает ее. И сейчас мы переносимся в 1973 год в США. Там приняли жесткий закон, призванный спасти от вымирания редкие виды животных и птиц. По закону, если на частном земельном участке обнаруживали гнездо редкого вида, землю бережно охраняли. Владельцу участка строго запрещалось строить на этой территории дома, вести сельское хозяйство или рубить деревья. Землевладельцы оказались под угрозой моментального банкротства и потери контроля над собственной недвижимостью. И чтобы не допустить появления редких птиц, фермеры начали заранее вырубать молодые леса на своих землях. Они намеренно уничтожали благоприятную среду обитания, чтобы редким животным просто негде было селиться. Среди застройщиков даже появился циничный девиз: «Застрели, закопай и молчи». Вместо сохранения природы закон спровоцировал масштабное, такое примитивное уничтожение тысяч гектаров лесов по всей стране. И благое намерение защитить исчезающие виды на практике привело к катастрофическому сокращению их естественной среды. Да, вот такая вот история. Истории сегодня не заканчиваются, ну, по крайней мере, в ближайшее время буду рассказывать еще. Но если вы знаете какие-то случаи эффекта кобры, расскажите о них. Возможно, мы чего-то не замечаем в Израиле, а вы заметили

да, какой-то сегодня у нас не слишком веселый эфир получается. Ну, о таких вещах я тоже думаю, что нужно знать, потому что в мире очень много хитрых людей и людей, которые делают что-то, чтобы нарушить, обойти и тому подобное, всякие запреты, законы. Так что расскажу следующую историю. Это международные экологические службы регулярно сжигают тонны нелегально добытой слоновой кости на гигантских кострах. Правительство Африки проводит такие акции публично, чтобы продемонстрировать полный отказ от кровавого бизнеса. Идея заключается в том, чтобы показать браконьерам бессмысленность их жестокого промысла. Однако демонстративное уничтожение тонны ценного сырья создает катастрофический дефицит на черном рынке. И доступное количество слоновой кости в мире резко сокращается, а спрос со стороны коллекционеров остается высоким. По законам экономики, рыночная цена на бивни мгновенно взлетает до невероятных высот. Огромные цены делают браконьерство еще более привлекательным и высокодоходным занятием для преступников. Охотники выходят в саванну с удвоенной энергией, чтобы успеть добыть дорожающий товар. И попытка обесценить нелегальный бизнес в реальности приводит к активизации истребления редких животных. Вот такая вот невеселая история. Ну, вот в таком вот интересном мире мы с вами живем. Ну, далее у нас композиция Dangerous от Сэма Смита и Дэвида Гетты. Давайте послушаем.

0: шестая передача.
1: Реклама.
0: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: В новом филиале Мадана и Мания Ашкелон. Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Мадана и Мания. Митхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111.
8: Intelligo.
9: 03-944-1111.
10: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
7: В филиале Мадана и Мания промзоны Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Филе лосося корченого нарезанное 11,90 за 100 граммов. Масло подсолнечное Слобода 17,90 за 2 литра. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
1: Реклама.
11: Голоса Первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
12: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на Первом, но я надеюсь, это утро будет легким и приятным.
11: Яна Романова. Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.

Продолжим обсуждать эффект кобры. Итак, в 19 веке правительство США решило как можно быстрее соединить восточные и западные побережья с железной дорогой. Чтобы стимулировать подрядчиков, государство выделяло деньги и землю за каждую проложенную милю пути. Чиновники полагали, что финансовая поддержка ускорит стройку и сделает транспортную сеть развитой. Строительные компании быстро поняли, что прямые и короткие дороги принесут им гораздо меньше прибыли. Инженеры начали намеренно проектировать маршруты с огромными зигзагами, петлями и бессмысленными изгибами. Дороги прокладывали по ровным полям с бесконечными поворотами ради искусственного увеличения длины. Подрядчики заработали миллионное состояние на строительстве абсолютно ненужных километров полотна. Пассажирам и торговые компании на протяжении десятилетий теряли время и деньги на бессмысленно длинных маршрутах. Правительственная субсидия, призванная ускорить процесс, в итоге создала самую запутанную логистическую сеть. И знаете, вот если бы Хорошо, денег хотят все, их все хотят зарабатывать побольше. Но давайте так, немножечко думать и о других, как бы тоже было бы неплохо. Представьте себе, сколько действительно человеческих сил, во-первых, было потрачено, и человеческого времени даже пассажиров на то, чтобы просто из точки А в точку Б они практически прямой добраться, а с зигзагами. Ну какие же все-таки нехорошие люди, а?

Ну что ж, дорогие друзья, продолжим мы с вами наше музыкально-развлекательное путешествие по волнам Первого радио. И рассказываю следующую историю, связанную с эффектом кобры. Руководство крупной IT-компании искало способ избавиться от мелких ошибок и повысить качество своего софта. Директора объявили, что будут выплачивать программистам денежную премию за каждый найденный и исправленный баг. Казалось бы, звучит все просто шикарно, не правда ли? Но не тут было. Руководство рассчитывало, что сотрудники начнут тщательно тестировать продукт и писать идеальный код. Разработчики мгновенно раскусили финансовые выгоды новой системы. Так что, что же они сделали? Через пару дней эти же программисты они начали намеренно вписывать в исходный код простые, незаметные, легко исправимые ошибки, и через пару дней эти же программисты обнаруживали свои же баги и торжественно их устраняли. По официальным отчетам, продуктивность отдела выросла до небес, а сотрудники получали огромные премии. Но, естественно, качество продукта упало, а бюджет компании быстро опустел. И вот, казалось бы, остались они без работы, и что? В долгосрочную перспективу, видимо, они не особо-то и смотрели. А далее мы смотрим, что правильное сообщение нам прислал Алекс Кроу. Прямые дороги провоцируют увеличение скорости. Мы говорили про поезда. А что плохого в том, чтобы поезд ехал с адекватно нормальной скоростью? Прямая дорога, как по мне, это же замечательно, это же классно. Просто из точки А в точку Б как бы доехал. Но, с другой стороны, может быть, остановки были в других каких-то местах, в других городах. Но, понимаете, они просто делали вот прямое поле. Представьте себе, вот поле. Можно по прямой проложить дорогу. Они такие делают с изгибом, чтобы поезд сначала направо поехал, потом налево, как бы. И вот такая история. Вот поэтому это было не очень выгодно, как по мне, делать. Ну что ж, ладно, давайте еще узнавать, что уж там люди напридумывали в этом мире, как же сами себе хуже сделали.

0: Шестая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: La Coq
2: Blue Lagoon – твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Blue Lagoon с петушком.
3: La Coq.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Речные круизы по Европе с Agratrips – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с Agratrips. Телефон 052 70 70 724.
6: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: La Coq.
2: Освежающие летние коктейли с петушком La Coq. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Blue Lagoon La Coq.
3: La Coq.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Реклама.
0: Шестая передача.

Говорим сегодня про эффект кобры, ну а вместе с этим попадает еще эффект Пельсмана. Итак, когда автопроизводители начали массово устанавливать ремни безопасности и надежные тормоза, государство ждали спасения тысячи жизней. Правительства рассчитывали, что новые технологии сведут смертность на дорогах к минимуму. Однако профессор Сэм Пельсман заметил такую неожиданную реакцию водителей на повышение безопасности. Чувствуя себя в защищенном автомобиле, люди начали водить значительно агрессивнее и рискованнее. Водители стали превышать скорость, позже тормозить и реже следить за дорожной обстановкой. Число погибших автомобилистов в авариях действительно немножечко снизилось благодаря защитным системам. Однако общее количество столкновений резко возросло, а смертность среди пешеходов и велосипедистов сильно увеличилась. Технологический прогресс в области безопасности был полностью нейтрализован беспечным поведением людей за рулем, так что вполне себе теперь можно понять, почему люди на некоторых определенных марках машины позволяют себе ездить как немножечко сумасшедшие, не правда ли? Вы же там прекрасно знаете, о ком я говорю. Возможно, они тоже чувствуют такие, говорят, думают про себя: у меня классная машина, она защищена, и я тут сижу просто вообще в таком железе. Вот, наверное, так они и думают, и поэтому так и возят, не думая об окружающих. Ну, так теперь я понимаю, почему. Теперь я знаю, по крайней мере, как этот эффект называется, эффект Пельсмана.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Ну и что, этот час потихоньку будет завершаться, но успею рассказать еще одну историю, связанную с эффектом кобры. В 17 веке европейские монархи пытались защитить торговые суда от набегов пиратов в Средиземном море. Правительства создали специальные государственные фонды для выплат выкупов за плененных моряков. Власти искренне желали гуманно спасать своих граждан, избегая дорогостоящих и долгих военных походов. Однако регулярная и гарантированная выплата денег сделала захват кораблей самым прибыльным бизнесом. Пираты поняли, что европейские короли всегда заплатят любую запрашиваемую сумму за своих подданных. Разбойники начали охотиться за торговыми судами с удвоенной агрессией и жестокостью. Количество нападений на корабли выросло в несколько раз сразу после создания благотворительных фондов. Гуманная инициатива властей превратила морское пиратство в стабильность и сверхприбыльную международную индустрию. Вот так-то, да? Ну что ж, будем потихонечку завершать и второй час шестой передачи на волне Первого радио и переходить в третий, на сегодня завершающий. Ну а также напоминаю, что сегодня с 8 до 9 вас будет ожидать программа «Фа-фа-ля-ля» украинскую мову. Да, продолжаем этот вечер. Вечер вторника, 11 октября. Ну а если вы знаете какие-то интересные истории, связанные с эффектом кобры, когда что-то, казалось бы, должно было быть хорошо, а все только стало хуже, расскажите об этом на нашем WhatsApp 054 20 70 800.

0: шестая передача.
1: Реклама.
2: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
3: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис», «Ришон Ле Цион», «Бен Цви 23». А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
4: «Альта Ливелла» – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от «Альта Ливелла» – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
8: Жаркое лето в «Центр Кар».
9: Приобретая машину в «Центр Кар», вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
8: «Центр Кар Азур», Дер Хашива 9.
1: Реклама.
10: Голоса Первого радио.
11: Эли Швидлер, спортивный обозреватель. Говорит на 11 языках. Играл в шахматы на 2 Олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
12: Когда жена напоминает мужу, вот у нас сегодня надо отметить, у нас 16 лет свадьбы, знакомство, надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
11: Эли Швидлер.
10: Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
13: Гражданский беспилотник был обнаружен в воздушном пространстве аэропорта Бен-Гурион. Об этом и других событиях подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. И начинаем выпуск с происшествия в аэропорту Бен-Гурион. Гражданский беспилотник проник в воздушное пространство главной воздушной гавани страны. Дрон своевременно обнаружила сотрудница диспетчерской службы. Полиция установила местонахождение оператора и нейтрализовала беспилотник. В результате инцидента никто не пострадал. Стоит отметить, что это уже второй подобный случай. Менее чем за неделю, 5 августа, появление гражданского дрона привело к временной остановке взлетов и посадок и вызвало сбой в расписании аэропорта. Новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном планируется провести в Риме в начале сентября. До этого стороны проведут консультации в Вашингтоне, Бейруте и Иерусалиме, сообщает Аль-Арабия со ссылкой на представителя Госдепартамента США. Главным разногласием остается очередность дальнейших шагов. Ливан требует продолжить вывод израильских войск, тогда как Израиль настаивает на предварительном разоружении Хизбаллы и уничтожении ее инфраструктуры на юге Ливана. Обсуждается привлечение третьих государств для контроля за этим процессом. В повестку также входят восстановление пострадавших районов и гуманитарные вопросы. Предыдущий раунд переговоров при посредничестве США прошел в Риме с 4 по 6 августа. К другим новостям. На улице Бальфур в Бат-Яме полиция задержала мужчину, который, по словам очевидцев, держал в руке гранату. При обыске у него обнаружили светошумовую гранату. Задержанным оказался 22-летний житель центрального района страны. Его доставили в отделение полиции Бат-Яма для допроса. Следствие намерено обратиться в суд с просьбой продлить срок его содержания под стражей. К другим новостям. Израиль приостановил ускоренный ввоз иностранных рабочих для строительной отрасли. Как сообщает портал Ynet, Управление регистрации населения и иммиграции уведомило кадровые компании и учебные организации об исчерпании годовой квоты, рассчитанной на 40 тысяч человек. До нового распоряжения запрещено подавать заявки на привлечение рабочих из-за рубежа вне рамок двусторонних соглашений. приостановлено и рассмотрение заявок, поданных ранее, но еще не получивших окончательного одобрения. Таким образом, действовавшая программа найма иностранных строителей фактически заморожена. Не менее 18 человек погибли в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в египетском городе Исмаилия. Еще 32 человека получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших есть дети, однако их точное число пока не называется. Информация о состоянии пострадавших и есть ли среди них иностранные граждане, а также о транспортных средствах, участвовавших в аварии, уточняется. Местная полиция начала расследование, чтобы установить причины и все обстоятельства произошедшего. Российские власти освободили 32-летнего бывшего морского пехотинца США Роберта Гилмана, находившегося в заключении с 2022 года. Как сообщает Reuters, Владимир Путин помиловал его по гуманитарным соображениям из-за проблем со здоровьем. Гилмана доставили в США самолетом Госдепартамента. Он пройдет медицинское и психологическое обследование в Техасе. Американец был осужден за нападение на российского полицейского и сотрудников пенитенциарной системы. Его общий срок составлял 10 лет. В Вашингтоне заявили, что освобождение не было частью обмена заключенными. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ожидается ясная погода, слабый ветер. В Иерусалиме и Тель-Авиве 33 градуса, в Хайфе 30, в Бершеве 39 и в Твери на побережье озера Кинерет 36, а в Эйлате 42 градуса. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
0: Стоп! Стоп! Шестая передача на Первом радио.

Ну что, дорогие друзья, вот и начинается третий и завершающий час шестой передачи на волне Первого радио. Всех приветствую, с вами я, Алина Дарк. Ну что, будем продолжать. Сегодня мы с вами обсуждаем эффект кобры. Напоминаю, что это ситуация, когда способ решения проблемы приводит к обратному результату и только ухудшает ее. Итак, переходим к более современным проблемам. И для борьбы с глобальным потеплением европейские государства обязали добавлять растительное биотопливо в бензин. Задумка оказалась экологичным прорывом, способным снизить вредные выбросы и отжигание нефти. Чтобы удовлетворить огромный спрос на пальмовое масло, производители начали искать новые земли под плантации. В Юго-Восточной Азии началась массовая и беспощадная вырубка древних тропических лесов. Уникальные джунгли сжигали гектарами, уничтожая редких животных и разрушая экосистему. И в процессе выжигания лесов в атмосферу попали гигантские объемы углекислого газа. Экологический ущерб от уничтожения тропиков многократно превысил всю пользу от использования экотоплива в Европе. Стремление к чистой энергии привело к одной из крупнейших экологических катастроф века. Так что вот так, да. Иногда все-таки, может быть, нужно продумывать наперед немножечко, потому что человеческая душа всегда найдет способ, как что-нибудь испоганить.

Ну что, перейдем к следующему эффекту кобры. Европейский союз, опять же он, ввел жесткие ограничения на вылов рыбы, чтобы предотвратить истощение морских популяций. Власти запретили рыбакам выбрасывать непроданную или мелкую рыбу обратно в море. Любой улов сверх установленной нормы требовалось доставлять в порт для официальной утилизации. Чиновники надеялись, что капитан судна будет аккуратнее выбирать места для ловли. На практике же рыбакам было крайне невыгодно забивать трюмы дешевой или незаконной рыбой. Чтобы избежать гигантских штрафов на таможне, экипажи начали тайком выбрасывать погибшую рыбу в море по ночам. Контролировать происходящее в открытом океане было невозможно, и объемы уничтожающейся рыбы только выросли. Закон, призванный беречь морскую фауну, привлек к еще более массовому и скрытому истреблению ресурсов. Вот такая вот история. И да, это все происходит в современном мире.

0: Шестая передача.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
2: Реклама.
3: «Ля Кок Мохито» – твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках «Мохито с петушком».
4: «Ля Кок».
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. «Максана и Хашмаль».
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
13: В Маданэй Мане цены тают. Виски Gentleman Jack 0,7 литра 99,90. Шотландский виски Лаудерс 1 литр 89,90. Коктейль Бакарди Мохито 0,7 литра 59,90. Только до конца недели в Маданэй Мане.
5: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Реклама.
5: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
14: Рок, он в первую очередь ставит карьеру на первое место и добивается тех целей, которые он хочет, но при этом он может поступиться своей личной жизнью, своими друзьями, связями, чем угодно ради вот этой главной цели.
5: Лидия Топельберг.
15: Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.

Ой, проклянут меня сейчас любители Эминема, но прибью немножечко и расскажу про еще один случай эффекта кобры. Многие мировые столицы запретили тонкие одноразовые пакеты для защиты окружающей среды от мусора. Взамен покупателям предложили использовать многоразовые сумки из хлопка или плотного пластика. Авторы экологической программы были уверены, что люди будут ходить в магазин с одной сумкой годами. Однако на производство одной хлопковой сумки расходуется в 1000 раз больше воды и энергии, чем на обычный пакет. Покупатели регулярно забывали многоразовые сумки дома и покупали новые при каждом визите в супермаркет. В домах граждан образовались огромные залежи плотных пластиковых и тканевых сумок, и в результате суммарный экологический след и объем выброшенных отходов выросли в несколько раз. Вот так-то. А вы пользуетесь пластиковыми пакетами или все-таки носите с собой какую-то такую сумку для продуктов?

Говорим сегодня про так называемый эффект кобры. И следующая история у нас из Франции. Там власти ввели высокий налог на сверхдоходы и финансовый капитал ради социальной справедливости. Правительство планировало собирать миллиарды евро с богатых граждан на финансирование школ и больниц. Ожидалось, что обеспеченные люди честно поделятся своими доходами с государством. Забавно, не правда ли? Вместо уплаты высокого налога бизнесмены и инвесторы начали массово покидать страну. Тысячи самостоятельных состоятельных граждан перевели свои капиталы и предприятия в соседние государства с мягким налогообложением. Франция не только не получила планируемых доходов, но и потеряла миллиарды евро прямых инвестиций. Попытка забрать деньги у богатых привела к закрытию предприятий и росту безработицы. Вот такая вот интересная история. Как она вам?

Следующая история эффекта кобры у нас из Великобритании. Там ввели жесткий норматив. Пациент в скорой помощи должен быть оформлен строго за 4 часа, не больше. Больницам, превышившим это время, ожидания грозили огромные денежные штрафы и лишение лицензии. Руководители клиник нашли циничный способ демонстрировать так идеально государственную отчетность сделали. Но врачи просто перестали принимать пациентов из прибывших машин скорой помощи. Больные часами лежали в автомобилях на парковке перед больницей, пока не освобождалось время. Формально время ожидания внутри приемного покоя стало идеальным и соответствовало нормам, однако реальное время ожидания медицинской помощи для тяжелобольных увеличилось в несколько раз. Я лично с трудом могу представить себе подобную ситуацию. Наверняка я там был после этого грандиозный скандал. Ну что ж, если интересно, почитайте об этом в интернете. Но мы продолжаем. Прямо сейчас дослушаем композицию «Shout», небольшая реклама, и вновь будем вместе.

0: Шестая передача. Реклама.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Лакок.
5: Освежающие летние коктейли с петушком Лакок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Лакок.
4: Лакок.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Реклама.
0: Шестая передача.

Ну что ж, дорогие друзья, вот и подходит к завершению на сегодня 6-я передача. Далее у нас итоговый выпуск новостей и программа «Фа-фа-ля-ля». Не пропустите, а с вами услышимся завтра, конечно же, на 6-й передаче с 5 до 8. Всем желаю прекрасного продолжения этого жаркого вечера. Всех обняла, всем пока-пока.

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: Вечер.ком.
7: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
8: Такое платье увидела от кутюр, пойду куплю.
7: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений, убежденный собачник, скептик.
9: Вас много, я один.
7: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
10: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
7: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
11: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
12: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
13: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
12: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
14: 03-94-94-88-88.
12: Год без забот.
0: Реклама.
15: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
7: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Center Car Azur. Дыр Хашива 9.
16: Ля Кок.
0: Ля Кок Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
16: Ля Кок.
17: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Жаркое лето в Center Car.
13: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
7: Center Car Azur.
0: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
17: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
0: Реклама.
12: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
10: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
12: Лена Семенова. Первому радио 25 лет.
18: Первое радио. Новости.
19: Иран выдвигает новые условия урегулирования. Гражданский беспилотник был обезврежен в воздушном пространстве аэропорта Бен-Гурион. Россия освободила бывшего морского пехотинца США. Об этом и других событиях подробнее через несколько секунд. 20 часов. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи возложил на США ответственность за нестабильность в Персидском и Оманском заливах, а также в Ормузском проливе. Он заявил, что Тегеран не откроет пролив, пока Вашингтон не изменит свою политику и не выполнит условия Ирана. Среди них прекращение войны, размораживание иранских активов и завершение боевых действий в регионе, включая Ливан и сектор Газа. По словам Резаи, эти требования уже переданы США через посредников. Возможное соглашение Ирана и Омана о порядке судоходства будет рассматриваться отдельно и само по себе не приведет к открытию Ормузского пролива, заявил Резаи. Стоит отметить, что, несмотря на продолжающиеся взаимные угрозы, США и Иран близки к определенному соглашению. Об этом заявляют пакистанские посредники. По словам источников, похоже, что дело вновь движется к урегулированию, мирному соглашению или сделке. Признаки последних 2-3 дней говорят о том, что мы близки к урегулированию в каком-то виде, заявляют посредники. Между тем, новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном планируется провести в Риме в начале сентября. До этого стороны проведут консультации в Вашингтоне, Бейруте и Иерусалиме, сообщает Аль-Арабия со ссылкой на представителя Госдепартамента США. Главным разногласием остается очередность дальнейших шагов. Ливан требует продолжить вывод израильских войск, тогда как Израиль настаивает на предварительном разоружении Хизбаллы и уничтожении ее инфраструктуры на юге Ливана. Обсуждается привлечение третьих государств для контроля за этим процессом. К другим новостям. Гражданский беспилотник сегодня проник в воздушное пространство аэропорта Бен-Гурион. Дрон своевременно обнаружила сотрудница диспетчерской службы. Полиция установила местонахождение оператора и нейтрализовала беспилотник. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. Стоит отметить, что это второй подобный случай менее чем за неделю. 5 августа появление гражданского дрона привело к временной остановке взлетов и посадок и вызвало сбои в расписании аэропорта. На улице Бальфур в Бат-Яме полиция задержала мужчину, который, по словам очевидцев, держал в руке гранату. При обыске у него обнаружили светошумовую гранату. Задержанным оказался 22-летний житель центрального района страны. Его доставили в отделение полиции Бат-Яма для допроса. Следствие намерено обратиться в суд с просьбой продлить срок его содержания под стражей. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выступил против снижения порога срабатывания дорожных камер и намерен обсудить это решение с генинспектором полиции. При этом неясно, может ли министр повлиять на эти новые правила. Напомню, в рамках реформы на опасных участках штрафы будут выписываться даже за небольшое превышение скорости. Например, при ограничении в 70 км в час камера сможет срабатывать уже на 75 вместо прежних 85 км в час. Многие нарушения также переведут из уголовной в административную категорию. Парковка на муниципальных стоянках Иерусалима сегодня подорожала в среднем на 22%. В центре города стоимость парковки выросла с 18 до 22 шекелей. В остальных районах с 12 до 15. В промышленной зоне Тель-Пиот цена осталась прежней – 12 шекелей. Жители Иерусалима по-прежнему получают скидку 20%. В мэрии, пояснили повышение ростом расходов, а также желанием разгрузить центр города и побудить водителей чаще пользоваться общественным транспортом. Россия освободила 32-летнего бывшего морского пехотинца США Роберта Гилмана, находившегося в заключении с 2022 года. Как сообщает Reuters, Владимир Путин помиловал его по гуманитарным соображениям из-за проблем со здоровьем. Гилмана доставили в США самолетом Госдепартамента. Он пройдет медицинское и психологическое обследование в Техасе. Американец, напомню, был осужден за нападение на российского полицейского и сотрудников пенитенциарной системы. Его общий срок составлял 10 лет. В Вашингтоне заявили, что освобождение не было частью обмена заключенными. Ну и в заключение выпуска о погоде. Завтра на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ожидается ясная погода, слабый ветер. В Иерусалиме 25 градусов ночью, 33 днем. В Тель-Авиве 24-33. В Хайфе 23-30. В Бершеве 24-39. И в Эйлате 29 градусов ночью и 42 в дневные часы. Вы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей. Далее в эфире авторская программа Дмитро Гершензона «Фа-фа-ля-ля». Оставайтесь на первом.

Сбываю сивый попіл і сигарет. Нарешті дописав куплет.

0: Голоса Первого радио.
1: ЗФ Ханин. Ведущий программы «Ханин день». Профессор нескольких университетов, включая Оксфорд, Гарвард и Колумбийский университет. Решил стать историком в третьем классе. Знает про репатриантов все. Даже пишет про них исследовательские работы.
2: Ну какой тут может быть комментарий?
3: Не знаю. Не знаю.
2: Да, не знаю. Какой тут может быть ответ? Не знаю. Да, вот и поговорили. На самом деле ситуация тут более-менее понятна.
1: ЗФ Ханин.
0: Первому радио 25 лет.

0: Голоса Первого радио.
1: Влад Зерницкий – главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка трех внуков.
2: Дедушка!
1: С 1997 года выступает на израильской сцене.
3: В эфире программа авторской песни «101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
1: Влад Зерницкий.
0: Первому радио 25 лет.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
2: Твой комментарий, почему?
3: Ну что тут комментировать?
2: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
4: Начнем с того, что...
1: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментирует комментаторов, препарирует ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютубе. «Ханин день».

«Ханин день» на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.

0: Наша музыка, ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.
1: Greetings, Himeros, god of sexual desire.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
1: Меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 53-м году — это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотицы, то же самое нестроюха. Все тот же самый примитив, мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать.

0: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так молвит, вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20.00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.

вылетают искры из-под кремня. Мешает бетон, бетонна мешалка. Молодой повеса тупо прожигает время. Ему ни капли не жалко. Времени море, времени столько, что утром он ест круассан с парижанкой. А ночью с литовкой отплясывает польку. Это тот самый парень, в тот самый год. Когда что он не напялит, ему все идет. И что не вытворяет, ему все сойдет с рук. И вдруг он видит искру. Выйди из клуба, кинет презрительный взгляд. Выстрелом ура, ты не спряталась

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
1: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендоид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Когда мы на одной волне.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Гарик Кричевский.
1: Кто-то называет Игорь, кто-то Гриша, кто-то Гера, там Жора. Все, что хотите. Реально, ребята, я Гарик, и в паспорте Георгий.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Рекомендую в поезде, в самолете.
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?